тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец и всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом. Поддержишь в борьбе, пока кровью омыты. Для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Добрый вечер. Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: Слово наставления на Радио Пилигрим.

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 27 мая, и наша тема сегодня — как важно быть честным в отношениях. И место Писания — послание к Ефесянам 4:25, где апостол Павел говорит: «Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему». Слово «ложь» — перевод греческого слова «псевдо», которое описывает нечестность, когда кто-то неискренен. Возможно, вы говорите немного правды, но не говорите все истины. Вы не договариваете, и вы поступаете нечестно во взаимоотношениях. И апостол Павел говорит: «Отвергните ложь, отвергните обман и научитесь говорить правду друг другу». Говорить правду не означает ранить друг друга, но Бог действительно ожидает, что мы возрастем до того момента в своей жизни, когда научимся быть искренними во взаимоотношениях и не будем поступать бесчестно. Попросите у Святого Духа показать вам, как это сделать, и Он покажет. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

0: Приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру. Отдельная благодарность всем партнерам нашего служения. Спасибо, что вы делаете возможным выпуск этих передач. Сегодня мы будем говорить о том, является ли Слово Божие универсальным на каждый день и для каждой отдельной ситуации. На самом деле Слово Божие подобно воде Нафтусе в городе-лечебнице Трусковце, если вам вдруг приходилось там быть, вы знаете, о чем я говорю. Свои целительные свойства эта вода сохраняет максимум 2 часа, после чего она становится обычной водой формулой H2O. Сколько бизнесменов ломали голову над тем, чтобы сберечь ее свойства, транспортировать, поставить на конвейер. Все напрасно. Нафтусию люди пьют прямо из источника, сразу, не отходя ни на шаг и не теряя ни минуты времени. Таким же образом и вера напрямую связана со словом знания и полностью зависима от него. Бог заинтересован приручить меня к себе так, чтобы все свои инициативы я свел к ожиданию Его велений и немедленному их выполнению. Сколько же я испытываю радости от Его одобрения, когда выполняю команды Святого Духа. И вот здесь возникает соблазн. И соблазн настолько большой, что мне, сознаюсь, редко удается с ним совладать, и я впадаю в искушение. Всякий раз, оказываясь в аналогичной жизненной ситуации, я больше не ищу Божьего вразумления на эту конкретную ситуацию, как мне поступить, только потому, что уже самостоятельно обладаю рецептом, который себя прекрасно зарекомендовал в прошлый раз. И я уверенно пользуюсь тем же словом знания, которое в первом случае, в прошлый раз, дало безотлагательные и очевидные результаты. И вдруг я отчетливо вижу, что это слово больше не воодушевлено Духом Святым и ровным счетом ничего не производит в этой теперешней ситуации. Я в недоумении. Как же так? Неужели Слово Божие не универсально? Неужели оно не подходит для всех случаев жизни? Читай и применяй. Оказывается, без Духа Святого ничего не получается. Потому автор послания к евреям пишет: «Когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших». Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Подумайте об этом. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: В условиях информационных войн и размывания традиционных ценностей Россия должна вспомнить урок Куликовской битвы, которая была не столько военным триумфом, сколько большой победой духа. Об этом заявил президент научно-образовательной теологической ассоциации, ректор Московской духовной академии, наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл Зинковский на открытой лекции в Московской духовной академии. Сражение на Куликовом поле, напомнил епископ Кирилл, был важен сам факт противостояния агрессии, казавшийся невозможным в условиях политического и духовного разлада. Сам факт того, что мы можем противостоять, объединиться и дать отпор после двух веков рабства, это была большая победа духа, подчеркнул он. В Москве состоялся очередной съезд Российского союза евангельских христиан-баптистов. В его работе приняли участие 450 человек. Делегаты официально подвели основные итоги религиозной деятельности за последние годы. Они также обсудили важные вопросы духовно-дипломатического служения. Участники крупного мероприятия направили официальное коллективное письмо российскому лидеру. Верующие рассказали главе государства о главных результатах своей встречи. На заседаниях съезда новым девизом объявили «Следование Слову Божьему». Баптисты отметили важность празднования юбилея синодального периода Библии. Религиозная организация выразила искреннюю благодарность руководству страны за помощь. Администрация президента помогла вернуть верующим историческое здание в Санкт-Петербурге. Появилась информация о том, что, возможно, в 2027 году международный евангелист Франклин Грэм проведет фестиваль в России. Так прокомментировал епископ РосХВЕ Сергей Риховский переговоры, предположительно прошедшие на фоне фестиваля «Надежды» в Минске. «Я думаю, что следующий этап в следующем году будет либо в Москве, либо в Санкт-Петербурге. Я верю, что это будет большой праздник, большое торжество Евангелия», сказал лидер российских пятидесятников. По имеющейся информации, Франклин Грэм планировал провести фестиваль в Санкт-Петербурге в мае 2022 года, но из-за начавшейся СВО проект был закрыт. В столице Северной Ирландии, Белфасте, прошел масштабный марш за Иисуса, который собрал около 10 тысяч человек. Участники вышли на улицы города для совместной молитвы, поклонения и публичного свидетельства о своей вере. Мероприятие состоялось в субботу, 16 мая. Его организаторы сообщили, что марш объединил христиан из разных церквей и конфессий. Главной целью события было прославить имя Иисуса Христа в центре Белфаста. День начался утром в парке Орма, где для участников организовали время общения и отдыха. На территории работали фудтраки, были приготовлены напитки и различные активности для семей и детей. В Лондоне прошла конференция Revive 2026, посвященная будущему христианских медиа в эпоху искусственного интеллекта, дезинформации и культурных конфликтов. Мероприятие организовал христианский вещательный совет CBS в новой штаб-квартире радиостанции Premier Christian Radio. Одним из главных спикеров стал известный оксфордский профессор и христианский апологет Джон Леннокс. В беседе с телеведущим Джастином Брирли он рассказал о плюсах и опасностях искусственного интеллекта. «Искусственный интеллект имеет две стороны. Он очень помогает во многих областях, включая христианскую миссию. Но существуют и огромные опасности, потому что он делает людей ленивыми, и это уже происходит», – заявил профессор. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб. Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 27 мая. Всякий может войти. Путем новым и живым, который Он предложил, открыл и сделал доступным нам через разделяющую завесу в святом святых. Послание к евреям, 10 глава, стихи с 19 по 20. Расширенный перевод Библии. Когда умер Иисус, завеса в храме, отделявшая святилище от святого святых, разодралась сверху донизу. Смотрите Евангелие от Марка, 15 глава, стихи с 37 по 38. Таким образом, доступ в Божье присутствие открылся для каждого человека. До смерти Иисуса только первосвященник мог входить в Божье присутствие, и всего лишь один раз в году. С кровью убитых животных, чтобы покрыть и искупить свои грехи и грехи всего народа. Обратите внимание на то, что завеса разодралась сверху донизу. Эта завеса была настолько длинной и толстой, что человеку порвать ее было не под силу. Она разорвалась сверхъестественной силой Бога. Это был символ того, что Он предлагает своему народу новый способ приходить к Нему, как мы читаем в сегодняшнем отрывке из Писания. С самого начала Бог стремился к общению с людьми. Для этого Он сотворил человека и повелел ему плодиться и размножаться. Он никогда не хотел лишать их доступа в свое присутствие. Но Он знал, что Его святость настолько велика, что способна уничтожить все несвятое, что приближается к Нему. Для того, чтобы люди могли получить свободный доступ в Божье присутствие, сначала нужно было придумать способ полного очищения от греха. Мы находимся в мире, но мы не от этого мира. Смотрите Евангелие от Иоанна, 17 глава, стихи с 14 по 16. Наши плотские помыслы и недостойные поступки отделяют нас от Бога и мешают нам слышать Его голос. Пока мы не начнем постоянно принимать верой жертву крови Иисуса, которая очищает нас, мы не сможем наслаждаться близкими отношениями с Богом и полноценным общением с Ним. Божье слово на сегодня. Бог хочет общаться с вами. Входите в Его присутствие без всяких опасений. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Друзья, здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, нам по-прежнему продолжают поступать вопросы семьи, касающиеся. Я хочу прочитать этот вопрос. Что делать, если ты понимаешь, что твой муж и жена совсем не тот человек, и ты теперь лишен всех возможностей построить жизнь, о которой мечтал, потому что привязан к этому человеку?
1: Для того, чтобы правильно ответить на этот вопрос, нам нужно вначале сфокусироваться на двух основных позициях, связанных с ним. Но прежде всего, первое – это наши ожидания от брака. И второе – библейская цель, которую имеет в виду Бог, когда Он устанавливал брак. Дело в том, что расхождение в этих понятиях и приводит часто к кризису, который, к сожалению, по-человечески неразрешим. Вот откуда и возникают разводы, которые не приводят ни к чему хорошему дальше, потому что изначально утеряно Божье восприятие задач, целей и ценностей брака. Если мы посмотрим на то, что говорит Священное Писание, оно подразумевает, прежде всего, полное отделение человека от своего прежнего курса жизни – и посвящение себя более важной цели. Мы читаем об этом в книге «Бытие», когда Бог, сотворив Адаму жену, когда Он соединяет их, Бог говорит: «Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». То есть в данной точке происходит не просто дополнение жизни человека присутствием жены в его жизни, или по-другому можно смотреть, дополнение жизни жены присутствием мужа. В данном смысле, в данной ситуации Бог рассматривает это как появление новой единицы, которая самостоятельно определяет курс. И этот курс отличается от того, который был у них по отдельности до того, как они соединились вместе. Это первое, то, как Библия представляет эту семью. Во-вторых, Библия достаточно ясно говорит о цели брака. Цель брака, так же, как и цель всего остального, прославление Бога через то, кто мы есть и то, что мы делаем.

0: В этом послании апостол говорит в самом начале, во второй главе, о том, что нас, мертвых, по грехам и преступлениям Бог спас, и Он оживил к новой жизни в Иисусе Христе. И дальше говорит в 10 стихе, ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. То есть уже не мы сами определяем нашу мечту. Мы воскрешены Иисусом Христом для того, чтобы, став частью Его, могли стать частью того доброго дела, которое Он предназначил для нас. Дальше апостол развивает эту мысль, объясняет, как это происходит. И в 4 главе приходит к более конкретным шагам. Он говорит о том, что это выражено в том, что мы должны отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях. То есть конкретно отказываемся от своих собственных похотей. Вместо этого обновляемся духом ума, и следующий стих 24, облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. То есть речь идет о том, что мы отказываемся от своих собственных целей и желаний ради того, чтобы воспринять Божьи цели и Его желания. Дальше он приходит к еще одному очень важному шагу в реализации этого плана для нас. В 18 стихе 5 главы он говорит, «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда и за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». И после этого сказано, жены, повинуйтесь мужьям своим, мужья, любите их, своих жен и так далее. Здесь очень важно понять, что когда речь идет о нашем преображении в образ Иисуса Христа, когда Писание говорит о том, что мы исполняемся Духом Божьим, то вот одним из важных элементов исполнения Духом Божьим и является повиновение друг другу в страхе Божьем. Что значит повиновение друг другу? Это значит подчинение себя интересам ближнего, Богом определенным интересам, то есть определенным целям, что лучше для этого человека, говорит Бог. То есть, когда человек задает вот подобный вопрос, который мы слышим сейчас, этот вопрос связан, скорее всего, с тем, что человек, вступив в брак, не понял, что его главной целью стало распространение Божьей благодати на человека, который живет рядом с ним. Посмотрите, в 25 стихе здесь говорится, «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее». То есть речь идет о том, что задача мужа и задача жены сейчас прежде всего заключается в том, чтобы Божия Христова жизнь распространилась через вас на того человека, который живет рядом, супруга или супругу. Если это станет вашей целью, станет вашей мечтой, то тогда вы никогда не будете разочарованы в вашем браке. Помоги вам Господь в этом.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, вы можете больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Вы можете слушать нас там, где есть интернет.

Христианские притчи. Огонь от светильника. Был один трудолюбивый старец в скиту, который утруждал себя телесно, но был рассеянным в своих помыслах. Он пришел к Авве Иоанну Колову и спросил его о забывчивости, и услышал слово от него, и вернулся в свою келью, но забыл, что Авва Иоанн сказал ему. Он пошел снова спросить его и услышал от него слово. Он вернулся в свою келью и снова забыл слово. И таким образом, многократно уходя, терял слышанное по своей забывчивости. После этого, еще встретившись со старцем, сказал: «Знаешь, Авва, я опять забыл, что ты мне говорил. Но чтобы не беспокоить тебя, я не приходил». Авва Иоанн сказал ему: «Пойди, зажги светильник». И он зажег. И сказал ему еще Авва: «Принеси другие светильники и зажги от него». Он сделал так. И говорит Авва Иоанн старцу: «Неужели терпит что-нибудь светильник, когда от него зажигают другие светильники?» Тот ответил: «Нет». Авва на это сказал: «Так и Иоанн. Хотя бы весь скит ходил ко мне, не воспрепятствовал бы мне в благодати Божией. Потому, когда хочешь, приходи, нисколько не рассуждай».

построен и скоро отправится в плаванье. Ослепительно белый, готовый огонь.

корабль от желаемой пристани. На пути будет качка со штормом,

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь в себе и всегда будешь рядом. Поддержим в борьбе, пока кровью омыты. Для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Внимание! Пассажиры, взявшие билеты на рейс номер 2005. Ваш рейс задерживается. Просим вас пройти в зал ожидания. Авиакомпания приносит свои извинения.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Собственная праведность. Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Римлянам 10 глава 3 стих. Я читаю это место Писания и стараюсь понять, что же такого дорогого в нашей праведности, что мы ценим ее так высоко. Настолько высоко, что силимся поставить ее на самый большой постамент, который только изыщем. Представьте себе, что вы живете в небольшом селе, где электричество в помине не знали и лампочку никогда не вкручивали в гордо свисающий с потолка патрон. В долгие зимние вечера ваш дом освещался лучиной, иногда свечой, и в этом неярком свете ваше жилище казалось уютным и благоустроенным. И низкий потолок не казался низким, а серые неровные стены не стесняли. И было в этом что-то спокойное, незыблемое, унаследованное от предков и очень ценное своей вековой традицией. Но вот, как всегда бывает, в ваше отдаленное жилище провели провода, и прямо посреди комнаты загорелся свет, в сотни раз более сильный, чем добротная свеча в запотелом стакане. И в этой силе, проникающей в каждый угол вашего жилища, даже самая малая деталь стала такой заметной. Стены прижали, потолок придавил, и дом вдруг стал тесным. Весь уклад рухнул от стеклянного устройства ценой в мелкую монету. Сегодня мы не откажемся от электричества, даже если оно подорожает многократно, как пугают нас энергетики. Ведь с ним полностью изменился наш взгляд на саму жизнь. Мы перестали быть пещерными людьми. В ярком свете мы научились делать свою жизнь чистой, просторной. Каждая вещь у нас стала отражать свет. Праведность Божия, подобно электрической энергии, приходит к нам просто, да еще даром, благодаря Спасителю. И действие ее таково, что всякий, кто принял ее, изменит свою жизнь совершенно. Такова она. Бескомпромиссно и нелицеприятно, но нам на благо. Хотя пещерное мышление в людях еще остается очень сильным, когда речь идет о нравственных ценностях. Мы так хотим быть владыками свечей, позволяя им выгодно освещать то, что нам нужно. Это первородное искушение стать как боги остается с нами, приняв на себя ответственность заботиться о нашем духовном имидже. Свет сегодня людям нужен, но они хотят им управлять. Неуправляемый свет не позволяет жить в иллюзиях из игры света и теней. Праведность Божия дается не просто как оправдание нам в наших грехах и пороках. Она будет освещать нас своим светом постоянно. Покорившись ей, мы изменимся, а позволив поселиться в наших домах, избавим себя от необходимости самоутверждаться тасканием со слабыми свечами самоправедности. Глупо их зажигать, если за нас уже горит праведность Христова. Нередко у старых христиан накапливаются истории и традиции, которые они вменяют себе в праведность.
2: Прямо сейчас новости христианского мира.
3: В условиях информационных войн и размывания традиционных ценностей Россия должна вспомнить урок Куликовской битвы, которая была не столько военным триумфом, сколько большой победой духа. Об этом заявил президент научно-образовательной теологической ассоциации, ректор Московской духовной академии, наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл Зинковский на открытой лекции в Московской духовной академии. В сражении на Куликовом поле, напомнил епископ Кирилл, был важен сам факт противостояния агрессии, казавшийся невозможным в условиях политического и духовного разлада. Сам факт того, что мы можем противостоять, объединиться и дать отпор после двух веков рабства, это была большая победа духа, подчеркнул он. В Москве состоялся очередной съезд Российского союза евангельских христиан-баптистов. В его работе приняли участие 450 человек. Делегаты официально подвели основные итоги религиозной деятельности за последние годы. Они также обсудили важные вопросы духовно-дипломатического служения. Участники крупного мероприятия направили официальное коллективное письмо российскому лидеру. Верующие рассказали главе государства о главных результатах своей встречи. На заседаниях съезда новым девизом объявили «Следование Слову Божьему». Баптисты отметили важность празднования юбилея синодального перевода Библии. Религиозная организация выразила искреннюю благодарность руководству страны за помощь. Администрация президента помогла вернуть верующим историческое здание в Санкт-Петербурге. Появилась информация о том, что, возможно, в 2027 году международный евангелист Франклин Грэм проведет фестиваль в России. Так прокомментировал епископ РосХВЕ Сергей Риховский переговоры, предположительно прошедшие на фоне фестиваля «Надежды» в Минске. «Я думаю, что следующий этап в следующем году будет либо в Москве, либо в Санкт-Петербурге. Я верю, что это будет большой праздник, большое торжество Евангелия», – сказал лидер российских пятидесятников. По имеющейся информации, Франклин Грэм планировал провести фестиваль в Санкт-Петербурге в мае 2022 года, но из-за начавшейся СВО проект был закрыт. В столице Северной Ирландии, Белфасте, прошел масштабный марш за Иисуса, который собрал около 10 тысяч человек. Участники вышли на улицы города для совместной молитвы, поклонения и публичного свидетельства о своей вере. Мероприятие состоялось в субботу, 16 мая. Его организаторы сообщили, что марш объединил христиан из разных церквей и конфессий. Главной целью события было прославить имя Иисуса Христа в центре Белфаста. День начался утром в парке Орма, где для участников организовали время общения и отдыха. На территории работали фудтраки, были приготовлены напитки и различные активности для семей и детей. В Лондоне прошла конференция Revive 2026, посвященная будущему христианских медиа в эпоху искусственного интеллекта, дезинформации и культурных конфликтов. Мероприятие организовал христианский вещательный совет CBS в новой штаб-квартире радиостанции Premier Christian Radio. Одним из главных спикеров стал известный оксфордский профессор и христианский апологет Джон Леннокс. В беседе с телеведущим Джастином Брирли он рассказал о плюсах и опасностях искусственного интеллекта. «Искусственный интеллект имеет две стороны. Он очень помогает во многих областях, включая христианскую миссию. Но существуют и огромные опасности, потому что он делает людей ленивыми, и это уже происходит», – заявил профессор. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 27 мая. Эти слова Иисуса Христа относятся как к церкви последних дней, так и к каждому человеку в отдельности. Если перевести эти слова на современный язык, то они будут означать: «Отныне я не буду бегать ни за кем, чтобы уговорить осветиться. Пришел час ответственности, и каждый человек должен делать выбор, какой жизнью ему жить, святой или порочной». Откровение, 22 глава, 11 по 12 стихи. Эти слова Иисуса Христа относятся как к церкви последних дней, так и к каждому человеку в отдельности. Если перевести эти слова на современный язык, то они будут означать: «Отныне я не буду бегать ни за кем, чтобы уговорить осветиться. Пришел час ответственности, и каждый человек должен сделать выбор, какой жизнью ему жить, святой или порочной». Бог никогда не собирается никого уговаривать пойти на небеса, потому что Он это уже сделал для всех. Все Он сделал для этого. Он отдал Своего единственного Сына на смерть ради человечества и воскресил Его. После этого человек сам выбирает свою судьбу. Бог говорит: «Неправедный пусть еще больше делает неправду, нечестивый пусть еще больше оскверняется, праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще». «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною». Я верю, что каждый верующий должен суметь сказать: «Аминь, приди, Господь Иисус». Иисус скоро придет, и нам действительно осталось недолго жить на этой земле. Мы скоро увидим Господа, поэтому очень важно осветиться и приготовиться к достойной встрече с Господом. Многие сегодня грешат, и, глядя на них, верующие говорят, что люди согрешили, и с ними ничего не случилось. Слово Божье не говорит, что с ними что-то должно было случиться, но предупреждает, что неправедный пусть еще более делает неправду, нечестивый пусть еще больше сквернится, праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. И это интересно, потому что, когда мы поступаем неправедно, то уже не можем остановиться, и постепенно беззаконие умножается в нашей жизни. Хоть раз уклонившийся наркоман день ото дня все больше погружается в зависимость от наркотиков, пьяница в алкоголизм, блудник в блуд. Слово Божье говорит: так и святой пусть все больше и больше становится святым, освящается. Возлюбленные, давайте хранить свою святость. Близко пришествие Господа. Пусть Бог благословит вас. Амен.
2: Радио Пилигрим.

Обнови мою душу, как старое платье, и живи всю тоску, все узлы развяжи.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: «Слово наставления» на радио «Пилигрим».
1: Доброе духовное. Архив старых обид. «Ведь я прощу их беззаконие и больше не вспомню их грехов». Послание евреям, 8 глава, 12 стих, новый русский перевод. Одной из главных причин затяжных конфликтов между людьми является привычка вспоминать старые обиды в новой ссоре. Разговор мог начаться с одной ситуации, но очень быстро в него вплетается все, что люди копили против друг друга годами. Каждый из нас слышал в ссоре или сам говорил такие фразы: «Ты в прошлый раз так же», «Ты всегда», «Ты никогда». Эти фразы как архив, который давно следовало уничтожить. Но мы достаем его снова и снова, чтобы усилить свою правоту и ударить больнее. И эти старые обиды начинают разрушать мир между людьми и разрывать отношения. Бог по-настоящему простил каждого из нас. Он уничтожил все архивы с нашими прежними грехами и не достает их при каждом нашем падении или ошибке. Его прощение абсолютное и не напоминает нам бесконечно о том, что уже было прощено. Как дети Божьи, мы должны поступать так же. Не копите архивы старых обид для будущих ссор. Не закапывайте мину замедленного действия на том пути, по которому идете вместе с другим человеком. Ну а если ссора все же разгорелась, то возьмите за правило: одна ссора, одна тема. Прошлое оставьте в прошлом. Молитва на сегодня. Господь, помоги мне не хранить старые обиды и не доставать их в конфликтах. Научи меня прощать так, как Ты простил меня. Дай мне мудрость говорить только о том, что нужно решить сейчас, и не разрушать отношения тем, что уже должно быть оставлено в прошлом. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Чтобы ознакомиться еще раз с этим наставлением, посетите наш сайт добраедуховная.ру или наши группы в соцсетях. Религиозная группа «Христиан Веры Евангельской Пятидесятников. Служение Доброе Духовное. Город Ростов-на-Дону».
2: Слушайте радио «Пилигрим».
1: Вы слушаете

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 146. Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая. Господь созидает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля. Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их. Исчисляет количество звезд, всех их называет именами их. Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли. Пойте поочередно славословие Господу. Пойте Богу нашему на гуслях. Он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь, произращает на горах траву, дает скоту пищу его и птенцам ворона, взывающим к нему. Не на силу коня смотрит он, не к быстроте ног человеческих благоволит. Благоволит Господь к боящимся его, к уповающим на милость его. Глава 6. После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус взошел на гору и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы. Итак, возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Иисус, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплыв около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались. Но он сказал им: «Это я, не бойтесь». Они хотели принять его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками своими, а отплыли одни ученики его. Между тем пришли из Тивериады другие лодки, близко к тому месту, где ели хлеб, по благословению Господним. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И, найдя его на той стороне моря, сказали ему: «Рави, когда ты сюда пришел?» Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог». И так сказали ему: «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». На это сказали ему: «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть». Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. На это сказали ему: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Иисус же сказал им: «Я есмь хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон, ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Возроптали на него иудеи за то, что он сказал: «Я есмь хлеб, сшедший с небес», и говорили: «Не Иисус ли это, сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же, говорит он, я сшел с небес?» Иисус сказал им в ответ: «Не ропщите между собою. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. У пророков написано: и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца. Истина. Истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря: «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иисус же сказал им: «Истина, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день, ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, шедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек». Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им: «Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух же вотворит, плоть не пользует немало. Слова, которые я говорю вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст его, и сказал: «Для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты – Христос, Сын Бога Живого». Иисус отвечал им: «Не 12 ли вас избрал я? Но один из вас – дьявол». Это говорил он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из 12.
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 19. И сказали Иаву: «Вот царь плачет и рыдает об Авессаломе». И обратилась победа того дня в плач для всего народа, ибо народ услышал в тот день и говорил, что царь скорбит о своем сыне. И входил тогда народ в город украдкою, как крадутся люди, стыдящиеся, которые во время сражения обратились в бегство. А царь закрыл лицо свое и громко взывал: «Сын мой, Авессалом!» Авессалом, сын мой, сын мой. И пришел Иав к царю в дом и сказал: «Ты в стыд привел сегодня всех слуг твоих, спасших ныне жизнь твою и жизнь сыновей, дочерей твоих, и жизнь жен, и жизнь наложниц твоих. Ты любишь ненавидящих тебя и ненавидишь любящих тебя, ибо ты показал сегодня, что ничто для тебя и вожди, и слуги. Сегодня я узнал, что если бы Авессалом остался жив, а мы все умерли, то тебе было бы приятнее. Итак, встань, выйди и поговори к сердцу рабов твоих, ибо клянусь Господом, что если ты не выйдешь в эту ночь, не останется у тебя ни одного человека, а это будет для тебя хуже всех бедствий, какие находили на тебя от юности твоей до ныне». И встал царь и сел у ворот, и всему народу возвестили, что царь сидит у ворот, и пришел весь народ пред лицо царя. Израильтяне же разбежались по своим шатрам. И весь народ во всех коленах Израилевых спорил и говорил: «Царь избавил нас от рук врагов наших и освободил от рук филистимлян, а теперь сам бежал из земли сей от Авессалома. Но Авессалом, которого мы помазали в царя над нами, умер на войне. Почему же теперь вы медлите возвратить царя?» И царь Давид послал сказать священникам Садоку и Авиафару: «Скажите старейшинам Иудиным, зачем хотите вы быть последними, чтобы возвратить царя в дом его, тогда как слова всего Израиля дошли до царя в дом его? Вы, братья мои, кости мои и плоть моя, вы, зачем хотите вы быть последними в возвращении царя в дом его? И Амисаю скажите: не кость ли моя и плоть моя ты? Пусть то и то сделает со мной Бог, еще больше сделает, если ты не будешь военачальником при мне вместо Иава навсегда». И склонил он сердце всех иудеев, как одного человека. И послали они к царю сказать: «Возвратись ты и все слуги твои». И возвратился царь, и пришел к Иордану, а иудеи пришли в Галгал, чтобы встретить царя и перевести царя через Иордан. И поспешил Семей, сын Геры, вениаминитянин, из Бахурима, и пришел с иудеями навстречу царю Давиду. И 1000 человек из вениаминитян с ним, и Сива, слуга дома Саулова, с 15 сыновьями своими и 20 рабами своими, и перешли они Иордан пред лицом царя. Когда переправили судно, чтобы перевести дом царя, и

или умерщвлять кого-либо в Израиле? Не вижу ли я, что ныне я царь над Израилем?» И сказал царь Самею: «Ты не умрешь». И поклялся ему царь. И Мемфивосфей, сын Ионафана, сына Саулова, вышел навстречу царю. Он не омывал ног своих, не заботился о бороде своей и не мыл одежд своих с того дня, как вышел царь, до дня, когда он возвратился с миром. Когда он вышел из Иерусалима навстречу царю, царь сказал ему: «Почему ты, Мемфивосфей, не пошел со мною?» Тот отвечал: «Господин мой царь, слуга мой обманул меня, ибо я, раб твой, говорил, оседлаю себе осла и сяду на нем и поеду с царем, так как раб твой хром. А он оклеветал раба твоего пред господином моим царем. Но господин мой царь, как ангел Божий, делай, что тебе угодно. Хотя весь дом отца моего был повинен смерти пред господином моим царем, но ты посадил раба твоего между идущими за столом твоим. Какое же имею я право жаловаться еще пред царем?» И сказал ему царь: «К чему ты говоришь все это? Я сказал, чтобы ты и Сива разделили между собой поля». Но Мемфивосфей отвечал царю: «Пусть он возьмет даже все после того, как господин мой царь с миром возвратился в дом свой». И Верзилий, галаадитянин, пришел из Раглима и перешел с царем Иордан, чтобы проводить его за Иордан. Верзилий же был очень стар, лет 80. Он продовольствовал царя в пребывании его в Маханаиме, потому что был человек богатый. И сказал царь Верзилию: «Иди со мною, и я буду продовольствовать тебя в Иерусалиме». Но Верзилий отвечал царю: «Долго ли мне осталось жить, чтобы идти с царем в Иерусалим? Мне теперь 80 лет. Различу ли хорошее от худого? Узнает ли раб твой вкус в том, что буду есть, и в том, что буду пить? И буду ли в состоянии слышать голос певцов и певиц? Зачем же рабу твоему быть в тягость к господину моему царю? Еще немного пройдет раб твой с царем за Иордан. За что же царю награждать меня такой милостью? Позволь рабу твоему возвратиться, чтобы умереть в своем городе около гроба отца моего и матери моей. Но вот раб твой Кимгам, пусть пойдет с господином моим царем, и поступи с ним, как тебе угодно». И сказал царь: «Пусть идет со мною Кимгам, и я сделаю для него, что тебе угодно. И все, чего бы ни пожелал ты от меня, я сделаю для тебя». И перешел весь народ Иордан, и царь также. И поцеловал царь Верзилия, и благословил его, и он возвратился в место свое. И отправился царь в Галгал, и отправился с ним и Кимгам, и весь народ иудейский провожал царя, и половина народа израильского. И вот все израильтяне пришли к царю и сказали царю: «Зачем братья наши, мужи иудины, похитили тебя и проводили царя в дом его и всех людей Давида с ним через Иордан?» И отвечали все мужи иудины израильтянам: «За тем, что царь ближний нам, и из-за чего сердиться вам на это? Разве мы что-нибудь съели у царя или получили от него подарки?» И отвечали израильтяне мужам иудиным и сказали: «Мы 10 частей у царя, так же и у Давида мы более, нежели вы. Зачем же вы унизили нас? Не нам ли принадлежало первое слово о том, чтобы возвратить нашего царя? Но слово мужей иудиных было сильнее, нежели слово израильтян». Глава 20. Там случайно находился один негодный человек по имени Савей, сын Бихри, вениамитянин. Он затрубил трубой и сказал: «Нет нам части в Давиде, и нет нам доли в сыне Иисеевом, все по шатрам своим израильтяне». И отделились все израильтяне от Давида и пошли за Савеем, сыном Бихри. Иудеи же остались на стороне царя своего от Иордана до Иерусалима. И пришел Давид в свой дом в Иерусалиме и взял царь 10 жен-наложниц, которых он оставил стеречь дом, и поместил их в особый дом под надзор, и содержал их, но не ходил к ним. И содержались они там до дня смерти своей, живя как вдовы. И сказал Давид Амисаю: «Созови ко мне иудеев в течение 3 дней, и сам явись сюда». И пошел Амисай созвать иудеев, но промедлил более назначенного ему времени. Тогда Давид сказал Авесе: «Теперь наделает нам зла Савей, сын Бихри, больше, нежели Авесалом. Возьми ты слуг господина твоего и преследуй его, чтобы он не нашел себе укрепленных городов и не скрылся от глаз наших». И вышли за ним люди Иавовы, и Хилифеи, и Филифеи, и все храбрые пошли из Иерусалима преследовать Савея, сына Бихри. И когда они были близ большого камня, что у Гаваона, то встретился с ними Амисай. Иав был одет в воинское одеяние свое и припоясан мечом, который висел при бедре в ножнах, и который легко выходил из них и входил. И сказал Иав Амисаю: «Здоров ли, брат мой?» И взял Иав правой рукой Амисая за бороду, чтобы поцеловать его. Амисай же не остерегся меча, бывшего в руке Иава, и тот поразил его им в живот так, что выпали внутренности его на землю, и не повторил ему удара, и он умер. Иав и Авеса, брат его, погнались за Савеем, сыном Бихри. Один из отроков Иавовых стоял над Амисаем.

Мисса им и говорил: «Тот, кто предан Иаву и кто за Давида, пусть идет за Иавом». А Мессай же лежал в крови среди дороги. И тот человек, увидев, что весь народ останавливается над ним, стащил Амисая с дороги в поле и набросал на него одежду, так как он видел, что всякий проходящий останавливался над ним. Но когда он был стащен с дороги, то весь народ израильский пошел вслед за Иоавом преследовать Савея, сына Бихри. А он прошел через все колена израильские до Авела Бефмааха и через весь Берим. И люди собирались и шли за ним. И пришли и осадили его в Авеле Бефмаахе и насыпали вал пред городом и подступили к стене. И все люди, бывшие с Иоавом, старались разрушить стену. Тогда одна умная женщина закричала со стены города: «Послушайте, послушайте, скажите Иоаву, чтобы он подошел сюда, я поговорю с ним». И подошел к ней Иоав и сказала женщина: «Ты ли Иоав?» И сказал: «Я». Она сказала: «Послушай слов рабы твоей». И сказал он: «Слушаю». Она сказала: «Прежде говаривали, кто хочет спросить, спроси в Авеле». И так решали дело. «Я из мирных, верных городов Израиля, а ты хочешь уничтожить город и притом мать городов в Израиле. Для чего тебе разрушать наследие Господне?» И отвечал Иоав и сказал: «Да не будет этого от меня, чтобы я уничтожил или разрушил. Это не так. Но человек с горы Ефремовой по имени Севей, сын Бихри, поднял руку свою на царя Давида. Выдайте мне его одного, и я отступлю от города». И сказала женщина Иоаву: «Вот голова его будет тебе брошена со стены». И пошла женщина по всему народу со своим умным словом, и отсекли голову Савею, сыну Бихри, и бросили Иоаву. Тогда Иоав затрубил трубою, и разошлись от города все люди по своим шатрам. Иоав же возвратился в Иерусалим к царю. И был Иоав поставлен над всем войском израильским, а Ванея, сын Иодаев, над Хелефеями и над Филифеями, Адарам над сбором податей, Иосафат, сын Ахилуда, деописателем, Суса песцом, Садок и Авиафар священниками, также и Ира, и Аритянин был священником у Давида.

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец и всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом. Поддержим в борьбе, пока кровью омыты. Для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, всем на радио Пилигрим. Приветствуем вас.
3: Доброе утро. Всем привет.
4: Проверка микрофона. Вот. Доброе утро.
2: Что ж, друзья, сегодня у нас с вами важный разговор. Важный разговор, потому что говорить будем мы не о чем-нибудь, а об истине. Вопрос, наверное, который волновал всегда философов, вопрос, волнующий ученых, вопрос вообще, скажем так, как это сказать, который, ну, наверное, есть всегда в любой дискуссии, потому что люди ищут в любой дискуссии, в любом споре ищут истину. Что же есть то самое важное, главное, ценное, ради чего вот вся дискуссия, все столкновение мыслей, весь научный поиск или глубина размышлений, вот к чему они ведут в итоге. Вот. Истина похожа, наверное, много у нее метафор, например, на матрешку.
3: Почему на матрешку? Я думала, что истина одна, она неизменна. Как она может быть матрешкой?
2: Нет, я здесь... Ну, как она? Ну, вот так. Ты ее ищешь. Ты вот вроде бы кажется, что ты вот ее нашел, а потом вдруг надо идти дальше, двигаться дальше. Ты снимаешь первый слой, потом второй слой, потом дальше, дальше.
3: Погодите,
2: дальше.
3: Но если снимать слои с истины, не получается ли, что та истина, которую ты думал, что это истина, на самом деле не является истиной? И вот тебе кажется, что ты ее нашел, а потом ты понимаешь, что и это не истина, и так далее, и так далее.
2: Ну, к сожалению, наверное, это правда жизни. Вот понимаете, и в этом тоже есть истина определенная, что люди взрослее, они... взрослее, дети взрослее, подростки, молодежь, они вдруг меняют представление о жизни, они разочаровываются в том, во что верят, и идут за истиной куда-то своими путями. Помните историю про блудного сына, который взял деньги у отца и поехал в другую страну. Видимо, те ответы, которые предлагали за деньги там, они показались ему более существенными, чем те, которые были в доме у отца.
3: Это очень забавно, это не меняется и сейчас. Людям кажется, что за деньги они купят истину, потому что не может же она бесплатно раздаваться.
2: Здесь дилемма, понимаете. Все понимают, что истина, она должна быть неподкупна. Собственно, как Ефемида, да, та самая женщина, которая... памятник, который с завязанными глазами, да, то есть вот истина не должна брать денег. Но, тем не менее, люди в поисках истины вполне удовлетворяются, если находят благосостояние. Ну, а почему нет? Если благосостояние пришло, то, наверное, это истина. Поэтому она и похожа, поиск ее похож на раскрывание матрешки.
3: Они этим удовлетворяются, потому что... Почему?
2: Потому что, наверное, так становится комфортно.
3: То есть истина то, что им нравится. Если им понравилась истина, и они считают,
2: нет,
3: что она
2: их устраивает. Нет. Истина может нравиться, а может и не нравиться. Ее особенность в том, что она не занимает положение, не стремится нам угодить. Истина вообще никому угодить не стремится. И... человек, наверное, который продает свой поиск истины за благосостояние, он, ну, вообще-то, в принципе, как бы удовлетворяется. Он просто для себя делает заявление и для окружающих, что, ну, как тот самый Пилат, а что есть истина? Да что есть истина? В принципе, вот я Пилат, у меня есть деньги, у меня есть власть. У меня есть все. А ты тут что-то об истине.
4: Все. Все, да не все.
2: Все.
4: А есть страх еще. несмотря на все его деньги, когда жена говорит, а вот мне сон приснился, я пострадала за этого, из-за этого человека, не делая ему никакого зла. Да. И все, а он не свободен, Пилат. Он боится мнения вышестоящих. Он как будто сам себе не принадлежит. Он пытается угодить и одним, и другим. Он пытается и совесть свою успокоить, и народу угодить, и царю угодить. Мне кажется, это вообще страшная ситуация вот для человека, оказавшегося в ней. И вот он, да он даже боится рассуждать об этой истине.
2: Он боится, но я скажу, что фраза Пилата, она на самом деле и схожая, в некотором смысле даже бытовая, среди вот определенного круга римской знати, то есть учителей, философов, ну или просто тех, которые к ним были приближенные, в поисках истины они, ну скажем так, все время где-то терялись. Одни говорили, истина это одно, другие говорили, истина другое. Третьи утверждали, что истина вообще в вине. В Древней Греции была и такая практика. То есть человек в определенный день напивался и начинал что-то там бормотать. Считалось, что через него пьяного такого, ну, какие-то силы духовные, что-то там говорят.
3: То есть он выходит из своего сознания, как бы теряет немножко рассудок из-за этих психотропов, вина или чего-то еще. И вот когда он вышел из этого обычного своего состояния, он способен уловить истину.
2: Ну, скорее всего, она через него каким-то образом проявляется. То есть есть время, когда боги хотят поговорить, но вот как им поговорить, если вы такие вот не даете им такой возможности? Поэтому напоить тебя до полусмерти и потом слушать, что там боги бормочат. Вдруг что-то скажут любопытного. Ага, вот отсюда появилась фраза, вот эта самая истина в вине. Она не от того, что ты можешь забыться, да, там, от всяких трудностей в этом в винопитии, а в том, что вот есть некие высшие силы, которые так и ждут, когда ты станешь пьяным, чтобы тебя использовать, только непонятно в чем, как правило, в чем-то негативном.
4: Ну, значит, это не высшие силы, а просто темные силы, которые будут использовать тебя со всей своей ненавистью.
2: Поэтому Пилат и говорит такую фразу, что есть истина. Он говорит это как риторический вопрос. Он не пытается найти на него ответа, потому что, ну, для него этот разговор уже законченный. Он бессмысленный. Вот, поэтому для него, ему нужен другой аргумент от Христа. Ну, не знаю, какой там, что бы Христос сказал в свое оправдание, чтобы Пилат, ну, все-таки простер к нему жезл благоволения.
4: Ну, вообще хочется, в принципе, как-то вот определиться, ну, вот с этим понятием истина. Вот мы даже здесь, в студии, посмотрите, вот мы втроем сидим, вот Али холодно, она в одеяле, мне жарко, у меня есть дверь, а Юрий Анатольевич, ему нормально. И каждый из нас может утверждать свое, и каждый будет для себя прав. А что же тогда истина?
2: Ну, как говорят, на вкус и цвет. Видите, вся температура, она каждому своя. И отличаться-то она может быть на 1-2 градуса. А уже какая большая разница. И здесь мы понимаем как раз-таки, что, скорее всего, это не вопрос истины. Вот истина, она должна, наверное, стать мерилом для всего. Вот как, например, верные весы. В Священном Писании много говорится о верных весах. То есть вот есть груз, килограмм, и он должен быть килограммом. Не может быть килограмм 900 грамм или 1100 грамм. И грамм должен быть граммом. И эти меры, они, в общем-то, хранятся под семью замками в каждом государстве.
4: Как и истина, наверное, тоже. Как ее попробуй.
2: Определенные мерила. Мерила. Какой килограмм истины? А вот тот, размер которого и там используют ученые, какое-то количество длин волны, электрона или света, вот что-то такое.
4: Правда и истина — это не слова-синонимы, это разные понятия.
2: Правда и истина?
4: Да.
2: блажены алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. В определенном смысле да, в определенном смысле это практически синонимы. Вот, или можно сказать так, это два имени одного и того же понятия. А правда, она в принципе как бы...
4: Говорят, у каждого своя правда.
2: У каждого своя правда.
4: Но истина не может быть у каждого своя.
2: Правда, я бы, знаете, что назвал правдой, ну так, с моей точки зрения. Правда — это некий манифест истины. Это то, с чем истина выходит в люди. То, как она себя представляет. Да? И то, что люди, как они ее поняли. Да? То есть, как они о ней говорят. Помните, когда Христос задает вопрос ученикам, что обо мне думают люди? И они говорят, вот, ну, думают, что ты пророк. Кто-то говорит, что учитель сильный. Кто-то, ну, разное говорят. А вы за кого почитаете меня? И тогда Петр говорит, ты Христос, Сын Бога Живого. И он говорит тогда Петру, не плоть и кровь, да, но Отец мой на небесах открыли тебе эту истину. Здесь мы видим, что люди, сталкиваясь со Христом, пытались увидеть ту правду, кто же он. Они задавались вопросом, кто же он. И отвечали себе на этот вопрос. Он, наверное, из пророков. Вот один пророк, может быть, даже воскресший. Может быть, какой-то новый удивительный пророк. И это была их правда. Но вот так они на себе ответили на вопрос, который задавали. А вот Петру ответ на вопрос, кто же он, за которым мы пошли, пришел ответ с неба. Отец Небесный открыл тебе это. То есть мы видим вот какую вещь, то есть какой путь к истине или к истинной правде, да, к той самой правде, к пониманию истины через ее представление, каким путем он приходит. То есть человек задается вопросом, вот, сталкиваясь со Христом, кто он для меня, да, сталкиваясь со Христом, и начинает размышлять, и потом в какой-то момент приходит озарение. Приходит озарение, а с ним покаяние, а с ним сокрушение, а с ним готовность изменить свою жизнь. И тогда мы говорим, не плоть и кровь открыли, потому что плоть и кровь, ну, наше плотское, наше мирское, оно не подвигнет нас к изменениям, к тому, что нашу жизнь изменить. Но человек вдруг начинает меняться. Это приходит от Бога. Это приходит извне. И тогда... Вот сам Христос, как учитель уже, он говорит, вот у тебя истинное откровение. Ты правильно меня понял. Обратите внимание, то есть здесь три присутствуют и даже четыре, потому что Дух Божий, он тоже ведет свою работу. Вот Христос представляет истину. А вот Отец Небесный, дающий откровение об истине, Духом Святым, Дух Святой, который работает, говорит в сердце человека. И человек, который принимает эту истину от Отца в Духе Святом, изменяет свою жизнь и, обращаясь ко Христу, получает от Него ответ, что ты уразумел, ты верно меня понял. Больше здесь никого нет. Истина всегда... Вот в этой группе она всегда связана с Богом, ну, в целом, если брать, с триединым Богом и с человеком.
4: Но в процессе жизни наши и представления о Боге, и наши откровения, они могут неким образом трансформироваться. Это может быть как раз вот к этой матрешке, да, когда ребенок маленький, ему кажется, родители могут все. И это вот его истина. И на тот момент для него, может быть, они действительно на те его потребности, они родители отвечают. Потом он вырастает и понимает, не все родители могут, не все они знают. И это тоже истина. Потому что его потребности изменились, выросли, там как-то он по-другому себя осознает. Вот в духовном плане также. Бог же он бесконечный. И мы, познавая его в начале пути, видим по одному. Идя по жизни, проходя какие-то трудности, когда мы только уверовали, нам кажется, что да, у меня теперь больше никаких проблем в жизни не будет. Я воззвал к Богу, он ответил. А потом проходит время, и ты как будто по песку идешь, и ноги вязнут, и тебе говорят, ну а вот твоя пустыня началась. И ты подождите, какая пустыня? У меня же не должно быть никаких проблем. И это тоже истина. И вот как здесь
2: истина сокрыта,
4: разобраться?
2: Вот ее определенное свойство, она всегда находится в сокрытом состоянии. И поэтому здесь матрешка, она как будто очень хорошо подходит. Давайте вспомним купца, который искал хороших жемчужин. И ну вот он купец, вот он приезжает в один город, в другой, в третий, он находит этот жемчуг, он приобретает его какой-то, он коллекционер. Но ищет какую-то одну настоящую. Одну, или, скажем так, у него есть не то чтобы знание, а есть стремление вот найти, есть ли, он задается вопросом, есть ли такая, за которую можно было бы отдать все. И он находит. И вот тогда начинается процесс, как бы это сказать, извлечения купца. Вот он отдает то, что у него там какая-то определенная часть, да, финансов приготовленная, ее недостаточно. Он достает запас. Он потом достает то, на что рассчитывает. Потом он достает вообще все, что имеет. Он остается ни с чем. Вот он, дошел до конца. Дальше раздевать его больше некуда. Он, как говорится, на Кубани гол, как сокол. И вот тогда этот жемчужина становится его.
3: Что он дальше не делает? Что он дальше с ней делает?
2: Ушел, радуясь. Я думаю, что состояние его настолько, вот, скажем так, эмоционально глубоко в плане его постижений, да, что оно просто передается словом «ушел, радуясь». Смысл жизни. Нашел человек смысл жизни. И не просто смысл жизни для себя любимого, смысл жизни можно было бы найти, ну, или, как бы сказать, перед другими людьми, да просто в его деле. Он был человек не бедный, наверное. Вот. А здесь он находит некий смысл жизни, который не нуждается в человеческом одобрении, не нуждается в принятии. Он сам по себе способен жить, существовать и давать тебе свою мудрость, свое тепло, свою любовь, там вот что угодно, понимаете? Все, ты нашел источник. Для купца это источник. Все, больше ничего не надо ему. Понятно, он, наверное, дальше работал, трудился, не сидел же на нее, не смотрел. Но в целом его жизнь стала формироваться вокруг этой его находки. Она стала центром всей его жизни.
3: Так в итоге, что он искал с самого начала?
2: Он искал жемчужин.
4: Он не искал какого-то состояния, ну, в смысле, денежного какого-то состояния, какого-то суперприбытка, супербогатства. Он не этого искал.
2: Да не этого искал. Почему? Потому что, в принципе, как бы его богатство было направлено на то, чтобы отыскивать вот что-то, угу. что больше, что дороже всего, что дороже того, что можно купить за деньги. Есть ли что-то больше того, что можно купить за деньги? Вот истина говорит, что есть.
4: Ну, вот кто-то на картины смотрит великих художников, и вот он счастлив. Он видит в этом некую глубину и красоту. Кто-то на ту же картину смотрит, говорит, не пойму, что ты там в ней нашел.
2: Ну, это опять же, это, возможно, вопрос вкуса, образования, культуры, в конце концов, воспитание.
3: Чтобы видеть жемчужины и находить их, нужен еще уровень подготовки какой-то?
2: Определенный, да.
4: Поэтому он и искал.
2: Конечно.
4: Поэтому и сказано, что это был купец, который занимался тем, что он эти жемчужины искал. Он как в них разбирался-то? Если он, это его как профессия уже его стала.
2: Ну, мы можем с вами смотреть в Писании, и в этом смысле книга притчи, она как раз становится таким мотиватором к поиску истины. Он идет через знание, через страх Божий, через познание Бога, через познание Его Слова, да и вообще, в принципе, через обучение, через образование. То есть поиск истины, она не свалится на тебя вот внезапно сверху. Она порой достигается определенным трудом, определенным познанием. Для человека это становится принципиальным. То есть он должен учиться, человек должен учиться, как ты можешь постичь хоть что-то, если ты читаешь едва-едва, буквы не можешь складывать. Цифр не можешь складывать, да? Ну, это если говорить по жизни. Библию не читаешь. Ну, как ты можешь говорить, что-то истина, а что не истина? Как ты можешь рассуждать об этом, если к слову-то имеешь отношение исключительно вот к его обложке? И больше никак.
3: Юрий Анатольевич, а когда дело доходит до... Не конкретно мы говорим о человеке, а, например, о народе. Для народа важно думать, что у его страны или у общества, в котором он живет, есть эта жемчужина, что он принадлежит к чему-то, что владеет этой истиной. То есть, например, там в его роду, в его нации есть вот эта истина, и они все такие истинные, и он тоже истинный, потому что он имеет к ним отношение. Поэтому люди так привязаны к своей стране, к своей родине и так далее.
2: Ну, наверное, это не вопрос истины. А здесь вопрос, опять же, места, где ты родился, да, где Бог тебе дал появиться.
3: А почему люди так гордятся тем, что они там, например, славяне, предположим, или что они там кто-то еще, что
2: ну,
3: они там немцы?
2: Ну, почему им не гордиться этим? Ну, почему...
3: а чем гордиться здесь? Если в этом нет ничего...
2: Знаешь, Валь, ты задаешь вопрос, как бы, на который можно дать и такой ответ. И всегда можно раскритиковать свое родословие, свое происхождение. Всегда можно его, наоборот, возвысить. Вопрос в другом. Вопрос не происхождения нашего. Вопрос, для чего мы произошли. Понимаешь, истина не от того, кто мы. Истина от того, кто вне нас. Истина не в нас. Вот в чем суть. Поэтому, конечно, если человек считает, что в нем истина, потому что он какой-то нации, то он глубоко ошибается. Нет, в нем
3: истина. Люди сейчас разве не ищут истину в себе, в своем происхождении, в своей нации и так далее?
2: Нет, не ищут. И люди ищут скорее не истину. Люди ищут скорее, наверное, какого-то комфорта. Люди ищут преуспевания, люди ищут, ну, кто-то просто выживает. И для него это вопрос поиска. И он называет это, могут некоторые называть это поиском истины, потому что, ну, они очень сильно увлечены этим. Но давайте, допустим, предположим, что они нашли то, что искали. Да, они нашли определенное положение, достигли роста в карьере, или, может быть, даже что-то достигли в бизнесе, чего-то достигли в бизнесе. Нашли они истину? Вот, понимаете, получается, что каждый человек для себя ставит какую-то определенную границу. Вот он такое небольшое расстояние для забега. Кто-то на 100 метров, кто-то на 500, кто-то дальше. И вот он добежал. Но добежал, нашел ли он истину? Истина не там, где мы себе ставим цели. Истина сама ставит цели человеку. Вот давайте поймем эту вещь, что настоящий поиск истины происходит не из меня. Настоящий поиск истины происходит, когда истина ищет меня. Когда она меня находит и задает мне вопрос, за кого ты почитаешь меня? И человек может ответить, а за кого я тебя почитаю? За помеху, которая мне мешает. Ты как вот та совесть, которая в ненужный момент даешь мне ненужные советы. А я смотрю, все обманывают. Я смотрю, все совершают какие-то поступки. Особенно, если никто не видит, и за них ничто не будет. Я смотрю, как ну, происходит ну, вероломно люди друг по отношению друг к другу поступают. Да и вообще так люди живут. Да, поэтому я для себя ставлю цели, а ты тут мешаешься. И вот это разговор с истиной у человека. Это прямой разговор с истиной. И человек говорит, для меня, вот люди многие говорят, для меня Бог вот это Бог, вот, вот который мне даст то, что я хочу, вот это Бог. Бог для меня футболист, Бог для меня артист, Бог для меня политик.
4: Иногда вообще говорят, а я хочу верить вот в такого Бога.
2: Ну да, вот в того Бога, который за вот там, на границе моих целей, которые я поставил, он с определенным ну, ожиданием, он с плакатом, давай, Вася, да, вперед, я буду тебе хлопать на твоем пути. Кого ты там по пути, там, с трассы столкнешь, буду радоваться. Вместе с тобой вот такого Бога люди ищут. И это не поиск истины. Это заблуждение. Но в этом заблуждении есть одна важная деталь. Вы знаете, истина – это всегда как аксиома, да, которую не опровергнешь. Человек все равно с истиной пытается говорить. Человек пытается все равно истину, за истину что-то представить. В человеке есть поиск к абсолютному, к чему-то. А, даже слова Пилата, говорящие, а что есть истина, они ведь говорят о том, что Пилат размышляет об этом. Люди, с которыми он общается, они тоже размышляют об этом. Они по этому поводу шутки отбрасывают какие-то, да, риторически отвечают на этот вопрос. Но это лишь подчеркивает, что тяга к истинному есть в человеке. И если человек, встретившись с Богом, вдруг по-настоящему осмыслит это или переживет эту встречу, тогда, да, тогда истина начинает ему открываться. Тогда он находит что-то, за что, в общем-то, можно и всю жизнь отдать. А, вот истина здесь. Она всегда извне приходит. Она не изнутри человека. Изнутри есть лишь только попытка ее найти. Хотя бы в чем-то. Чтобы жизнь не просто так прожить. Ну, Священное Писание много об этом говорит. Давайте откроем, например, Псалом 36 или Исаия 65, глава 16 стих. Иисус тоже. Вот, это Евангелие от Иоанна 14, глава 17 стих. Или от Иоанна 1, глава 14 стих. Вот, кстати, наверное, Евангелие от Иоанна было бы открыть за лучшее. Можем мы сделать это?
4: Ну, мы все можем.
2: А вот, где как раз говорится о том, что...
4: Глава Евангелия от Иоанна.
2: Да, первая глава, 14 стих.
4: «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца».
2: Ну, здесь речь идет как раз о Христе. И мы с вами подходим к одному очень важному качеству истины. Она обращается к человеку словом. То есть она говорит, истина говорит. Истина как раз вот этот манифест правды представляет людям. И смотрите, истину формирует Господь, Бог формирует истину. Здесь как раз, наверное, Псалом 36 нам стоило бы открыть. А каким образом это происходит? Он дает заповедь человеку.
4: Весь 36-й псалом?
2: Псалом 36 стих. И Бог дает человеку заповедь. И обратите внимание, что когда искуситель приходит к Еве и начинает задавать вопрос, искушая ее вкусить от древа познания добра и зла, он спрашивает, истинно ли сказал Бог? Вот обратите внимание, истинно ли сказал Бог? А она говорит, да, не вкушайте и даже не прикасайтесь. На что дьявол говорит, а вот смотрите, на чем он играет. Оказывается, Бог не истинный.

0: то, что Бог спрятал под своим словом, а то, что Он сказал, вот что истина. Потому что Бог истинен, и Его слово истина. И вопрос не в том, что будет, точнее, как бы сказать, какие преимущества даст то, что ты вкусишь этот плод, прикоснешься запретного плода, что, чего тебя Бог лишил, а в том, что произнося что-то, говоря, давая тебе поручение, давая тебе слово определенное, Бог изрек истину. Вот этого ты и должен держаться. И не искать того, что стало для тебя плодом запретным. Потому что то, что ты найдешь, не будет истиной. Истиной будет всегда то, что Бог сказал. А в том случае, о чем было сказано, смертью умрешь. Ты смертью умрешь. Поэтому я скажу так, игры с истиной – это опасное дело, обратите внимание. Жизнь и смерть предложил я тебе, говорит Господь. Выбери жизнь, то есть выбери ходить за истиной, выбери слушать истину. Блок новостей.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: В условиях информационных войн и размывания традиционных ценностей Россия должна вспомнить урок Куликовской битвы, которая была не столько военным триумфом, сколько большой победой духа. Об этом заявил президент научно-образовательной теологической ассоциации, ректор Московской духовной академии, наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл Зинковский на открытой лекции в Московской духовной академии. В сражении на Куликовом поле, напомнил епископ Кирилл, был важен сам факт противостояния агрессии, казавшийся невозможным в условиях политического и духовного разлада. Сам факт того, что мы можем противостоять, объединиться и дать отпор после двух веков рабства, это была большая победа духа, подчеркнул он. В Москве состоялся очередной съезд Российского союза евангельских христиан-баптистов. В его работе приняли участие 450 человек. Делегаты официально подвели основные итоги религиозной деятельности за последние годы. Они также обсудили важные вопросы духовно-дипломатического служения. Участники крупного мероприятия направили официальное коллективное письмо российскому лидеру. Верующие рассказали главе государства о главных результатах своей встречи. На заседаниях съезда новым девизом объявили «Следование Слову Божьему». Баптисты отметили важность празднования юбилея синодального периода Библии. Религиозная организация выразила искреннюю благодарность руководству страны за помощь. Администрация президента помогла вернуть верующим историческое здание в Санкт-Петербурге. Появилась информация о том, что, возможно, в 2027 году международный евангелист Франклин Грэм проведет фестиваль в России. Так прокомментировал епископ РосХВЕ Сергей Риховский переговоры, предположительно прошедшие на фоне фестиваля «Надежды» в Минске. «Я думаю, что следующий этап в следующем году будет либо в Москве, либо в Санкт-Петербурге. Я верю, что это будет большой праздник, большое торжество Евангелия», сказал лидер российских пятидесятников. По имеющейся информации, Франклин Грэм планировал провести фестиваль в Санкт-Петербурге в мае 2022 года, но из-за начавшейся СВО проект был закрыт. В столице Северной Ирландии, Белфасте, прошел масштабный марш за Иисуса, который собрал около 10 тысяч человек. Участники вышли на улицы города для совместной молитвы, поклонения и публичного свидетельства о своей вере. Мероприятие состоялось в субботу, 16 мая. Его организаторы сообщили, что марш объединил христиан из разных церквей и конфессий. Главной целью события было прославить имя Иисуса Христа в центре Белфаста. День начался утром в парке Орма, где для участников организовали время общения и отдыха. На территории работали фудтраки, были приготовлены напитки и различные активности для семей и детей. В Лондоне прошла конференция Revive 2026, посвященная будущему христианских медиа в эпоху искусственного интеллекта, дезинформации и культурных конфликтов. Мероприятие организовал христианский вещательный совет CBS в новой штаб-квартире радиостанции Premier Christian Radio. Одним из главных спикеров стал известный оксфордский профессор и христианский апологет Джон Ленокс. В беседе с телевизором

0: ведущим Джастином Бридли, он рассказал о плюсах и опасностях искусственного интеллекта. Искусственный интеллект имеет две стороны. Он очень помогает во многих областях, включая христианскую миссию. Но существуют и огромные опасности, потому что он делает людей ленивыми. И это уже происходит, заявил профессор. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Друзья, но мы говорим об истине. К чему мы должны однозначно прийти, это то, что не мы сами определяем, что такое истина. Порой истина определяет нас, достойны мы или недостойны быть рядом с ней. И когда Христос разговаривает с юношей, с богатым, ведь тот, по сути дела, требует от него абсолютного вопроса, ответ на абсолютный вопрос, что нужно делать, чтобы иметь жизнь вечную. И Христос предлагает ему стать его учеником. Истина предлагает научиться у нее. А любопытно, что в Новом Завете часто используется слово «алитея», греческое слово, когда речь идет об истине. Что оно означает? Алитея — это то, что никогда не будет забыто. То есть истина — это то, что будет всегда. А у греков была такая мифология — они говорили о том, что есть некая река забвения, река лета, канул в лету. То есть человек, вот, или история какая-то, она ушла туда, и она забылась. Никто ее уже не знает, не помнит, она просто там, в этой реке, утонула. Вот истина, она всегда над этим. Она всегда наверху, она никогда не канет в лету. И человек, который соприкасается с истиной и становится, и служит ей, вот этот человек также никогда не будет забыт. То есть здесь как раз может речь идти о жизни вечной. Вот, что мне сделать, чтобы не кануть в лету? Да? Как бы задает вопрос молодой человек. Христос говорит, научиться у истины. То есть следуй за мной. Следуй за мною. Цена высока. Вот знаете, чтобы следовать за истиной, всегда придется платить высочайшую цену. Высочайшую. Всегда. В какой-то определенный момент человек должен будет это всегда сделать. Но это восполняется. Чтобы жить вечно. А что ты хочешь взять с собой? Вечность. Ты хочешь взять с собой вечность, то, что здесь накопил? Хочешь взять вечность свои дома, свои огороды? Свои, там, своих коней, своих овец. Да ну, разве для этого вечность?
3: Что это за цена? Она для всех разная?
2: Она для всех одинаковая, в том-то и суть. Видишь, истина, приходя к тебе, измеряет тебя всего. Она говорит тебе, кто ты есть. Вот когда мы приходим ко Христу, и ведь мы на себя смотрим совершенно по-иному, мы видим, что мы грешники. Мы видим, что нуждаемся в благодати, мы видим, что нуждаемся в спасении. Мы это понимаем, и понимаем порой очень сильно, глубоко понимаем. А апостол Павел, он тоже как-то к этому постепенно идет. Он, если мы видим по его посланиям, вначале называет себя величайшим из апостолов. Он говорит, я больше, чем другие, потому что больше потрудился. А потом, ведь он о себе говорит, я наименьший.
4: А потом говорит, я раб, ничего не стоящий.
2: Да, ничего не стоящий. Как это происходит? А это происходит как раз-таки от приближения к истине. Приближаешь ко Христу, мы больше понимаем, познаем Его.
4: Но цена одна, дай все, все, что имеешь. И здесь вы куплены дорогою ценой, вы уже не свои, вы себе не принадлежите. Отдай вот это свое «я», да. Отдай его все без остатка Христу, и ты вот тогда ты обретешь и истину, и то счастье, и вот эта истина сделает тебя по-настоящему свободным. Кого Сын освободит, о Христе сказано, тот истинно свободен будет.
2: Да, истинно свободен будет. То есть он будет свободен для жизни, для вечности. То есть есть что-то, что нас держит. И вот то, что нас держит, должно быть полностью удалено. Что нас может держать? Ну, все, что нас связывает, все, что нам мешает следовать за истиной. В данном случае следовать за Христом. Следовать за Его Словом. Вот здесь как раз нам, наверное, поможет 118-й Псалом, 43-й стих.
4: «Не отнимай совсем от уст моих слова истины».
3: «Ибо я уповаю на суды твои».
4: Что-то с микрофоном. «Ибо я уповаю на суды твои». Да.
2: То есть, смотрите, апостол Павел понимает, что не он, точнее, апостол Павел, Давид понимает, что не он определяет, а как он живет, какова его жизнь. Истина, слова истины, это то, что Бог скажет о нем. Не то, что он скажет о себе.
4: Но он говорит, Бог... от уст моих слова истины. Не отнимай совсем от уст моих слова истины, ибо я уповаю на суды твои.
2: Не дай мне себя оправдывать. Не дай мне врать о себе. Не дай мне, Господи, тщеславиться
4: и лукавить.
2: Лукавить там, да все что угодно. Да, как бывает, люди перед другими бахвалятся там или еще чем-то. Не отними слова истины. Дай мне о себе говорить правильно. Перед тобою, как перед тобою, Господи, как перед твоим лицом. А вот об этом говорит Давид. То есть он здесь показывает, что снова не он определяет, что есть истина и какое поведение истина, а Бог определяет, что есть истина и какое поведение есть истина.
3: А что значит, вот он боится, что Бог отнимет от его уст слова истины? Чего конкретно он боится?
2: Боится, что он заврется. Боится, что он перестанет следовать заповеди, начнет оправдываться, как он сам пишет, не дай словам лукавым, да, вот во мне, стать оправданием делам греховным.
4: Ну, это как вот тот пример. Помните, когда человеку нужно куда-то вот прийти, и он уклоняется всего на один градус. И поначалу кажется, что ты идешь этим путем или параллельно этому верному пути, но продвигаясь все дальше и дальше, с уклонением всего лишь на один градус, который незаметен вот так, ты в итоге придешь совершенно в другое место. Вот, наверное, здесь и об этом говорит Давид. Даже чуть-чуть отклонившись от этой истины, я смогу зарулить вообще не туда.
2: Ну, да, безусловно. Ну, хорошо, давайте прочитаем Иоанна 17:17.
3: «Освети их истину Твоею, Слово Твое есть истина».
2: Вот вам, пожалуйста. То есть здесь Христос молится Отцу Небесному, чтобы... А у учеников всегда было слово от Бога. Истина должна напоминать о себе. Истина напоминает о себе словом. Истина говорит. И для учеников важно эту истину слышать и передавать. Истина всегда с неба. Она всегда от Отца Небесного. И здесь, конечно же, для учеников очень важно понимать, что слово, как апостол Павел пишет, Божие, оно как обоюдоострый меч, для который до разделения духа, души и судит помышления и намерения сердечные.
3: А почему такой акцент делается на том, что меч обоюдоострый? Что это были за мечи в то время?
2: Обоюдоострый меч – это тот, который заточен с двух сторон.
3: Я знаю, я просто имею в виду, почему именно обоюдоострый меч.
2: Ну, некоторые богословы так говорят, что ты должен к себе применять Слово Божие так же, как применяешь его к другим. В обе стороны работает. То есть в какую сторону не взмахни, а оно рассекает. И здесь всегда есть возможность порезаться. То есть истина, она довольно...
4: Опасно.
2: Опасно, да. Опасно для кого? Для того, кто пытается с ней заигрывать, ну или, скажем, пытается ее обмануть, потому что неизбежно она вскроет этот обман, и будет нехорошо, как у Анании и Сапфиры, которые пообещали одно перед Богом, сделали другое, в общем-то, и потом были изобличены, стало нехорошо.
3: Разве может быть такое, что человеку, вот он говорит что-то истинное, Господь дает ему в уста, как говорил Давид, истину говорить, но сам он в себе не подсвечивает, то есть он, эта истина не подсвечивает его собственные пороки. Разве такое может быть?
2: Подсвечивает. Почему не подсвечивает? Давид хорошо осознает о себе, кто он, и во многих псалмах он об этом пишет. А там, где он начинает прятаться, когда он грешит с Версавией, приходит пророк и напоминает ему об истине. И для Давида наступает момент покаяния, а для нас — музыкальная пауза.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Ну что ж, друзья, продолжаем наш разговор. Говорим мы сегодня об истине. Для многих христиан, в принципе, наверное, не вопрос то, что Христос есть истина, Господь есть истина, Он есть Слово живое. Вопрос, наверное, больше заключается в том, а как мы бывает, тем не менее, заблуждаемся в нашем хождении пред истиной. Как все-таки сказано в Писании, всякий человек лжив. Да? То есть это говорит о том, что человек нуждается в постоянном соединении с истиной, что ли. И как только это соединение разрывается вдруг по какой-то причине, то мы начинаем куда-то скатываться. Мы начинаем ходить своими путями, мы начинаем утверждать свои какие-то собственные истины, да, мы начинаем уклоняться в различные лжеучения.
2: Мы не можем оторвать кусок от этой истины, спрятать его где-то глубоко внутри и ходить уже вместе с ним, чтобы не отходить далеко от истины.
1: Все, что мы можем, это верою нашу, да, с надеждою забросить туда в небо якорь, надежда наша как якорь, чтобы держаться за него, держаться за божественные обетования. А оторвать и сделать кусок истины своей собственностью мы не можем. Вот это как раз то, что мы пытаемся сделать. Мы пытаемся ухватить для себя нечто от Бога, нечто божественное, какое-то откровение для себя, возвести его в абсолют, это откровение. Вот, ну, например, какую-нибудь заповедь, да, допустим. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». И вот мы берем эту часть. «Возлюби самого себя». Надо же, чтобы любить ближнего, себя же надо возлюбить. И поэтому начинаем культивировать вот это самое «возлюби себя». Там я как-то разговаривал с одним человеком, а он говорит, ну вот, мне открылось, что я храм Духа Святого. Прекрасно. Поэтому я должен о себе заботиться.
2: Вроде пока все адекватно.
1: Да, но, то есть, мое служение Богу — это забота обо мне, мною обо мне. Поэтому я для себя принял, там, что я ношу только такую одежду, я моюсь два раза в день, я там вот, ну, как фарисей, там вот что-то такое. Тот пощусь два раза в неделю, этот моюсь два раза в день под душем, потому что, ну, храм должен быть чистый. Я вот...
3: Так на собрание тогда можно не ходить, да?
1: Да, того кушаю, всего кушаю. Я вот сам себя балую, то есть вот я доставляю себе удовольствие. Понимаете, чтобы вот ощущение того, что вот этой любви к себе, оно было у меня полноценным. Ну, по сути дела, эгоизм. Только возведенный в некую религию.
3: Здесь как раз слова Давида, ему нужно из 118-го псалма.
1: Ну, потому что если мне для моего удовольствия нужно согрешить с кем-нибудь там, то, ну, ничего страшного. Это же по любви к себе.
2: То есть человек не может являться носителем истины, ну, в нем ничего истинного, в нем самом ничего нет. А первые люди, которых Бог создал, Адам и Ева, в них была, они могли ту истину в себе нести сами?
1: Вот смотрите, чтобы нести истину, чтобы... Вопрос не в том... Чтобы нести в себе истину. Вопрос в том, чтобы самому быть истинною, истинным.
2: Это не были?
1: Истинными. У них нет, истина была, да, истинен только Бог. Вот что важно сказать. Человек есть лишь только тот, кто взаимодействует с истиной, кто истину постигает, кто истину познает, кто истине послушен. Вот это человек. То есть мы все время соприкасаемся с истиной, но мы не продуцируем истину. То есть мы не производим ее. Человек лжив. Если я сам по себе буду что-то производить, скажу, я вам буду эту истину говорить. Ну вот, например, ну я уже не буду говорить, один известный писатель в позапрошлом веке, он заявил, что он и есть истина. То есть он понял, все Христа неправильно поняли, он правильно понял. И сформировалась целая группа последователей, которые назывались именем писателя. И они старались жить, как он. Это были такие странные заповеди. Но, в принципе, с определенной претензией на некую добродетель и благочестие.
2: Зачем им изобретать второй раз добродетель и благочестие, если до них их уже изобрели и прописали в Библии?
1: А вот знаете, кого-то что-то не устраивает всегда. А кто-то вообще корыстными мотивами двигается. Один фантаст американский, простите, сейчас говорю. Он сказал, он вывел такую мысль. Как стать миллиардером? Ну, быстро довольно. Надо создать свою религию. И заставить других в нее уверовать. Это был Джон Хаббард, по-моему. Саентология. Саентология, по-моему, у нас в стране уже признана нежелательной или запрещена, или экстремистская идеология считается. Ну вот он создал свою некую истину. Но не может человек создать истину. Человек лжив. Чтобы создать истину какую-то, нужно быть истинным. А как ты можешь быть истинным, если ты сам по себе временный?
3: Вот здесь у меня назревает вопрос, а как в свете вот того, о чем мы говорим, понимать место Писания, дух, рожденный от Бога, не грешит?
1: Дух, рожденный от Бога, смотрите, человек, вот живет в нас Дух Божий, это да, рождены мы от Бога, это да, то есть...
3: Но это ж не о Духе Святом речь.
1: И о Духе Святом тоже. Дух Святой в нас, рожденный от Бога, не грешит. И это может говорить о том, что Дух человеческий, рожденный от Бога, возрожденный, соединенный в Духе Святом, он, ему грех противен. Он не будет нас никогда тянуть ко греху. И поэтому в человеке есть две природы. В верующем человеке это божественная природа, и это греховная, плотская природа, и между ними есть конфликт. И поэтому надо понимать, что никогда Дух Божий, никогда наше возрожденное естество не будет вовлекать нас в греховные деяния. Когда человек, какой-то человек, опять же, претендуя на некую истину или особое отношение с ней, говорит, что ему... А ему грешить можно, потому что у него с Богом особые отношения, не можно, не грешит. Рожденный от Бога не грешит, не делает греха. Если ты делаешь грех, поступаешь, значит, по плоти. Тогда скажи себе, ну, я по плоти поступил, я плотской. Но в этом проблема некоторых лжеучителей или просто людей, впавших в заблуждение, что они... Грехи свои оправдывают своим неким духовным состоянием. А это ложь, это обман. Это как раз-таки не истина. Истина в том, что не грешит.
3: Вот у нас название темы, что есть истина и как в ней ходить. Вот такой мне очень нравится практический вопрос. Как вот мне ходить в истине? Что мне для этого нужно делать? Вот практически читать Библию? Молиться? Или это как-то слишком приземленно, ну, как-то как что-то большее делать?
1: Ну, всегда я видел пред собой Господа, и потому не поколеблюсь, говорит Давид. И его слова его песен, они направлены к Богу. Когда мы таким образом живем, тогда, конечно, я думаю, что нам будет легче. Ходил Енох пред Богом. И не стало его, потому что Бог взял его. Знаете, как вот мне нравится говорить эту фразу. Других просто не стало. А его не стало, потому что его Бог взял. Потому что он ходил пред Богом. Потому что он как раз-таки ходил в истине. Ходить в истине – это ходить в том, как если можно выразиться так, во что тебя Бог одевает. То есть одежды праведности.
3: Не стало его, но в лето он не канул.
1: В лето он не канул, да. Ходить в истине, размышлять о вечном, о том, что достословно, о том, что добродетель и похвала, о том помышляйте, говорит нам Слово Божие. Ходить в истине – это значит ею жить, ей повиноваться, повиноваться Слову Божьему. И если что-то не получается, не оправдывать себя лукаво, не лгите на истину, как написано, не хвалитесь и не лгите на истину. А если вы грешите, ну, уже тогда лучше покайся. Опять же, если истина, она во Христе, то ну, мы поклоняемся Господу. Он есть Бог истинный. Ну и свидетельствовать о ней. Я свидетельствую об истине. Опять же, Христос здесь подчеркивает, что Он говорит то, что видел и слышал у Отца Небесного. И вот это-то как раз делает Его истинным тоже. Я, когда говорю об истине, я говорю не о своем, я говорю о том, что Его. Вот тогда я говорю истину.
3: Время неожиданно вышло наше.
1: Ну, безусловно, друзья, но именно когда мы следуем в истине Господней, в истине Христовой, тогда мы по-настоящему свободны, тогда мы освящены, тогда очищены, тогда оправданы. Вот здесь, знаете, тогда ничего не нужно делать, собственно, ни для своего оправдания, ни для своего очищения, освящения, ничего выдумывать. Истина побеспокоится о своих последователях.
3: Ну что ж, будем стараться ходить в истине. Спасибо, что вы с нами. Скачивайте приложение, если еще не скачали. И будем слушать вместе и Писание, и хорошие проповеди, и хорошие песни.
2: Всем хорошего дня.
0: Вы слушаете радио.
4: Вы слушаете радио «Пилигрим».
5: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включая радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
6: Пусть узнают все соседи.
5: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru

Псалом 7. Избавь меня, Создатель мой. Мои гонители на бой спешат и вплоть клинки вонзают. И душу скорбную мою, подобно алчущему льву, с великой радостью терзают. И нет ни дома, ни в труде, мне избавления нигде. Но праведна моя десница, и если злом я отплатил тому, кто верным другом был и воздавал всегда старицей, то не внимай моей мольбе и словно прах развей ту славу, какую ты даешь по праву певцу, что по сердцу тебе. Господь, прошу, восстань на суд и пробудись в священном гневе. Вокруг тебя в святом напеве хоры небесные поют о том, что судишь ты народы законом истинной свободы. Вот нечестивый зачал ложь, родил неправду и пороки, и, положив за пояс нож, пошел и вырыл на дороге глубокий ров и скрытно ждет, когда его настанет время, и раб Господен упадет на землю, отпуская стремя. Но праведный не сломит кость, а нечестивца гнев и злость падут на собственное темя. И я как раньше, так и впредь тебе, Всевышний, буду петь.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Наша коллекция вечных хитов.

благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами.

Радио «Пилигрим». Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Мексика. Ацтеки и майя, кактусы и сомбреро, пустыня и океан. С первых слов понятно, что сегодня мы поговорим о Мексике. Стране древних цивилизаций, майя, ацтеков, испанских завоевателях и современном обществе. Мексиканская кухня – это синтез индейских кухонь майя и ацтеков, которые в своих блюдах использовали кукурузу, бобы, авокадо, помидоры, кактусы, перец халапеньо, а также испанской. От нее добавились десерты и мясные блюда. Традиционная мексиканская кухня острая, очень острая. Мексиканцы едят много фруктов, овощей и бобов. И жить не могут без кукурузы. Она присутствует везде. В изделиях из кукурузной муки, тортильи, в качестве повседневного перекуса, в вареном и жареном вариантах, в десертах и даже в напитках. Знаменитый мексиканский алкогольный напиток текила. Его производят главным образом в окрестностях одноименного города, а для его приготовления используют сердцевину голубой агавы. Мексиканское же происхождение имеет популярный напиток какао или горячий шоколад, которые являются традиционными для Мексики. Халапеньо – среднеострый зеленый перец чили. В Мексике его едят со всеми блюдами. Даже если гость решит отведать японские суши, соевый соус обязательно будет подан с кусочками этого короля перца. Лепешки тортильи являются основным продуктом питания в Мексике. Их делают из кукурузной или пшеничной муки, а их разнообразие варьируется от одной части страны к другой. Тортильи используются для приготовления многих блюд. Они могут быть как мягкими, так и хрустящими. За последние десятилетия культура потребления фастфуда стала преобладать над остальными привычками, что приводит к увеличению ожирения среди жителей страны. Мексиканцы очень эмоциональный народ, поэтому в делах любовных страсть стоит на первом месте. Семейным традициям в Мексике придается большое значение. Разводы случаются довольно редко. В семье главой считается мужчина, авторитет которого признают все члены семьи. Женщине отведена роль хозяйки, помощницы и заботливой матери. Праздничные торжества проходят в большом семейном кругу, так же, как и события, связанные с похоронами родственников. Никто в такой день не останется в стороне. В мексиканских семьях много детей, которые считаются Божьим благословением. Воспитывают их с большой любовью, стараясь каждому уделить максимум внимания. Семья стоит на первом месте в списке приоритетов коренных мексиканцев. В день 15-летия девочки дарят последнюю куклу и устраивают большое торжество. С куклой она кружится в символическом танце. Это время считается расставанием с детством. Национальные традиции присутствуют в каждом мероприятии мексиканцев. У многих индейских народностей сохранились верования о том, что первый человек был создан из ила. Верховный повелитель всего сущего бог Науак сотворил мужчину и женщину, от которых произошли все люди на земле. В легендах упоминаются великаны, которые враждовали с людьми, два первых человеческих сына, принесших в жертву Творцу, прекрасный сад и, конечно, всемирный потоп. Подобные предания сохранились в изолированных от европейской культуры народах, что не может быть культурным влиянием последних. Это свидетельствует о том, что события, записанные в Библии, не могут быть выдумкой, а происходили на самом деле. Человечество действительно имеет общих предков. Мексика – христианская страна. Большинство населения являются католиками. Религиозная традиция Мексики сформировалась под влиянием католицизма и народных верований индейцев. Католическая церковь искоренила самые жестокие проявления язычества, но частично интегрировала некоторые элементы индейской религии в бытовую религиозность мексиканцев. Один из самых ярких культов – День явления – Девы Марии Гваделупской, покровительницы Мексики. 12 декабря. По легенде, в 1531 году индеец Хуан Диего встретился с Девой Марией. Многие особенности этого праздника напрямую заимствованы из верований индейцев. В дни национальных праздников индейцы исполняют ритуальные танцы, используют древние культовые сооружения, производят жертвоприношения. В отдельных областях страны католические священники практически не оказывают влияния на духовную жизнь своей паствы. Вот такая она страна потомков ацтеков и испанских завоевателей. Мексика.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: В городе весна, тепло. И хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
1: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха:
2: «Что слушать хорошо, а что слушать плохо?»
1: «У меня секретов нет, слушайте, детишки. Пилигрима лучше нет, знают все мальчишки». Мальчик радостно пошел и решила кроха:
2: «Буду слушать хорошо, не буду плохо».

0: Аллилуйя. Только Ты, Господь. Только Ты. Только в Тебе успокаивается душа наша. Только в Тебе мир Божий, как река.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: В условиях информационных войн и размывания традиционных ценностей Россия должна вспомнить урок Куликовской битвы «Сколько большой победой духа». Об этом заявил президент научно-образовательной теологической ассоциации, ректор Московской духовной академии, наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл Зинковский на открытой лекции в Московской духовной академии. В сражении на Куликовом поле, напомнил епископ Кирилл, был важен сам факт противостояния агрессии, казавшийся невозможным в условиях политической

политического и духовного разлада. Сам факт того, что мы можем противостоять, объединиться и дать отпор после двух веков рабства, это была большая победа духа, подчеркнул он. В Москве состоялся очередной съезд Российского союза евангельских христиан-баптистов. В его работе приняли участие 450 человек. Делегаты официально подвели основные итоги религиозной деятельности за последние годы. Они также обсудили важные вопросы духовно-дипломатического служения. Участники крупного мероприятия направили официальное коллективное письмо российскому лидеру. Верующие рассказали главе государства о главных результатах своей встречи. На заседаниях съезда новым девизом объявили «Следование Слову Божьему». Баптисты отметили важность празднования юбилея синодального периода Библии. Религиозная организация выразила искреннюю благодарность руководству страны за помощь. Администрация президента помогла вернуть верующим историческое здание в Санкт-Петербурге. Появилась информация о том, что, возможно, в 2027 году международный евангелист Франклин Грэм проведет фестиваль в России. Так прокомментировал епископ РосХВЕ Сергей Риховский переговоры, предположительно прошедшие на фоне фестиваля «Надежды» в Минске. «Я думаю, что следующий этап в следующем году будет либо в Москве, либо в Санкт-Петербурге. Я верю, что это будет большой праздник, большое торжество Евангелия», сказал лидер российских пятидесятников. По имеющейся информации, Франклин Грэм планировал провести фестиваль в Санкт-Петербурге в мае 2022 года, но из-за начавшейся СВО проект был закрыт. В столице Северной Ирландии, Белфасте, прошел масштабный марш за Иисуса, который собрал около 10 тысяч человек. Участники вышли на улицы города для совместной молитвы, поклонения и публичного свидетельства о своей вере. Мероприятие состоялось в субботу, 16 мая. Его организаторы сообщили, что марш объединил христиан из разных церквей и конфессий. Главной целью события было прославить имя Иисуса Христа в центре Белфаста. День начался утром в парке Орма, где для участников организовали время общения и отдыха. На территории работали фудтраки, были приготовлены напитки и различные активности для семей и детей. В Лондоне прошла конференция Revive 2026, посвященная будущему христианских медиа в эпоху искусственного интеллекта, дезинформации и культурных конфликтов. Мероприятие организовал христианский вещательный совет CBS в новой штаб-квартире радиостанции Premier Christian Radio. Одним из главных спикеров стал известный оксфордский профессор и христианский апологет Джон Леннокс. В беседе с телеведущим Джастином Брирли он рассказал о плюсах и опасностях искусственного интеллекта. «Искусственный интеллект имеет две стороны. Он очень помогает во многих областях, включая христианскую миссию. Но существуют и огромные опасности, потому что он делает людей ленивыми. И это уже происходит», – заявил профессор. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня мы поговорим о том, что из чего вытекает и что было создано в самом начале. Несомненно, момент духовного возрождения влияет на природу и изменяет качество характера, прежде всего, и очищает совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Однако вначале сотворил Господь Бог человека, и только потом уже мужчину или женщину. Все мужское и женское встречается в человеческом, исходит из него. В Иисусе Христе нет ни мужского пола, ни женского. На уровне духа они оба человек. Потому все отличительные особенности двух полов в силу своей разности, психологической и физиологической, в любом случае обязаны быть общечеловеческими. Мужчина, не увидевший в женщине прежде всего человека, а затем уже представителя противоположного пола, обречен на неудачу в своих взаимоотношениях с нею, равно как и женщина с мужчиной. Наиболее высоким, я бы сказал, и достойным уважения является именно статус человека, что решает все проблемы с рабством, расизмом, национализмом, антисемитизмом, конфессиональными различиями, которые нас разобщают и сталкивают в противостоянии. Что же касается семьи, то прежде всего я выступаю в роли мужчины в доме, и только потом уже мужа для своей жены. Становится понятно, почему ошибается девушка, любой ценой рвущаяся замуж. Она считает, что ей нужен муж, и в ее случае не столь важно, какому именно мужчине достанется такое счастье. Тогда как замужество должно являться следствием любви к определенному мужчине. Надеюсь, вы меня понимаете. В муже сокрыт отец. Допустим, в моем доме моим детям не нужен пастор. Прежде всего, им нужен отец, как, вероятно, и всем людям. И только через отца они могут воспринимать меня как священника, не иначе. В то же время исследования психологов доказали, что чувство эмоциональной уверенности и даже радости у ребенка в семье зависит от прочности отношений между родителями. Если прямо сказать, когда его отец, отец ребенка, любит его мать, и наоборот, это никоим образом не должно быть во имя ребенка. Знаете, как терпят друг друга ради ребенка. Но только во имя любви между ними, между мужем и женой. Совершенно напротив, ребенок начинает себя даже ненавидеть, осознавая боль, причиненную им отцу и матерью в силу того, что они, ненавидя друг друга, ради него, то есть ради ребенка, остаются вместе. Это замечательно раскрыл Евгений Евтушенко в поэме «Голубь в Сантьяго». Найдите эту поэму и прочитайте. Спасибо, что вы провели это время со мной в размышлениях над Словом Божьим. Спасибо всем, кто делает возможным производство этих коротких программ. Всего доброго и до следующей встречи в эфире.

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Радио «Пилигрим».

0: Золотая коллекция на радио Пилигрим.
1: Аллилуйя! Мы величаем Господа. Слава Ему!

Аллилуйя, Господь ли! Славим Тебя, Иисус, славим Тебя, Царь царей! Аллилуйя!

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 27 мая, и наша тема сегодня – как важно быть честным в отношениях. И место Писания – послание к Ефесянам 4:25, где апостол Павел говорит: «Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему». Слово «ложь» – перевод греческого слова «псевдо», которое описывает нечестность, когда кто-то неискренен. Возможно, вы говорите немного правды, но не говорите всей истины. Вы не договариваете, и вы поступаете нечестно во взаимоотношениях. И апостол Павел говорит: «Отвергните ложь, отвергните обман и научитесь говорить правду друг другу». Говорить правду не означает ранить друг друга, но Бог действительно ожидает, что мы возрастем до того момента в своей жизни, когда научимся быть искренними во взаимоотношениях и не будем поступать бесчестно. Попросите у Святого Духа показать вам, как это сделать, и Он покажет. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Слово от пастора Артура Симоняна на 27 мая. Эти слова Иисуса Христа относятся как к церкви последних дней, так и к каждому человеку в отдельности. Если перевести эти слова на современный язык, то они будут означать: «Отныне я не буду бегать ни за кем, чтобы уговорить осветиться. Пришел час ответственности, и каждый человек должен делать выбор, какой жизнью ему жить, святой или порочной». Откровение, 22 глава, 11 по 12 стихи. Эти слова Иисуса Христа относятся как к церкви последних дней, так и к каждому человеку в отдельности. Если перевести эти слова на современный язык, то они будут означать: «Отныне я не буду бегать ни за кем, чтобы уговорить осветиться. Пришел час ответственности, и каждый человек должен сделать выбор, какой жизнью ему жить, святой или порочной». Бог никогда не собирается никого уговаривать пойти на небеса, потому что Он это уже сделал для всех. Все Он сделал для этого. Он отдал Своего единственного Сына на смерть ради человечества и воскресил Его. После этого человек сам выбирает свою судьбу. Бог говорит: «Неправедный пусть еще больше делает неправду, нечестивый пусть еще больше оскверняется, праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Се гряду скоро, и возмездие мое со мною». Я верю, что каждый верующий должен суметь сказать: «Аминь, приди, Господь Иисус». Иисус скоро придет, и нам действительно осталось недолго жить на этой земле. Мы скоро увидим Господа, поэтому очень важно осветиться и приготовиться к достойной встрече с Господом. Многие сегодня грешат, и, глядя на них, верующие говорят, что люди согрешили, и с ними ничего не случилось. Слово Божье не говорит, что с ними что-то должно было случиться, но предупреждает, что неправедный пусть еще более делает неправду, нечестивый пусть еще больше сквернится, праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. И это интересно, потому что когда мы поступаем неправедно, то уже не можем остановиться, и постепенно беззаконие умножается в нашей жизни. Хоть раз уклонившийся наркоман день ото дня все больше погружается в зависимость от наркотиков, пьяница в алкоголизм, блудник в блуд. Слово Божье говорит: так и святой пусть все больше и больше становится святым, освящается. Возлюбленные, давайте хранить свою святость. Близко пришествие Господа. Пусть Бог благословит вас. Амен.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Золотая коллекция на «Радио Пилигрим».

Да, Господи, мы не просто согласны. Мы хотим петь имени Твоему Всевышний. Ты достоин славы, достоин всей хвалы. Ты творящий чудеса. Ты наполняющий. Ты созидающий в нас своем.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 27 мая. Всякий может войти. Путем новым и живым, который Он предложил, открыл и сделал доступным нам через разделяющую завесу в святом святых. Послание к евреям, 10 глава, стихи с 19 по 20. Расширенный перевод Библии. Когда умер Иисус, завеса в храме, отделявшая святилище от святого святых, разодралась сверху донизу. Смотрите Евангелие от Марка, 15 глава, стихи с 37 по 38. Таким образом, доступ в Божье присутствие открылся для каждого человека. До смерти Иисуса только первосвященник мог входить в Божье присутствие, и всего лишь один раз в году. С кровью убитых животных, чтобы покрыть и искупить свои грехи и грехи всего народа. Обратите внимание на то, что завеса разодралась сверху донизу. Эта завеса была настолько длинной и толстой, что человеку порвать ее было не под силу. Она разорвалась сверхъестественной силой Бога. Это был символ того, что Он предлагает своему народу новый способ приходить к Нему, как мы читаем в сегодняшнем отрывке из Писания. С самого начала Бог стремился к общению с людьми. Для этого Он сотворил человека и повелел ему плодиться и размножаться. Он никогда не хотел лишать их доступа в свое присутствие. Но Он знал, что Его святость настолько велика, что способна уничтожить все несвятое, что приближается к Нему. Для того, чтобы люди могли получить свободный доступ в Божье присутствие, сначала нужно было придумать способ полного очищения от греха. Мы находимся в мире, но мы не от этого мира. Смотрите Евангелие от Иоанна, 17 глава, стихи с 14 по 16. Наши плотские помыслы и недостойные поступки отделяют нас от Бога и мешают нам слышать Его голос. Пока мы не начнем постоянно принимать верой жертву крови Иисуса, которая очищает нас, мы не сможем наслаждаться близкими отношениями с Богом и полноценным общением с Ним. Божье слово на сегодня. Бог хочет общаться с вами. Входите в Его присутствие без всяких опасений.
2: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Радио Пилигрим.
4: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

0: Не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Псалом номер 1.
1: Слушайте радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: В условиях информационных войн и размывания традиционных ценностей Россия должна вспомнить урок Куликовской битвы, которая была не столько военным триумфом, сколько большой победой духа. Об этом заявил президент научно-образовательной теологической ассоциации, ректор Московской духовной академии, наместник Свято-Троицкой Сергиева Лавры, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл Зинковский на открытой лекции в Московской духовной академии. В сражении на Куликовом поле, напомнил епископ Кирилл, был важен сам факт противостояния агрессии, казавшийся невозможным в условиях политического и духовного разлада. Сам факт того, что мы можем противостоять, объединиться и дать отпор после двух веков рабства, это была большая победа духа, подчеркнул он. В Москве состоялся очередной съезд Российского союза евангельских христиан-баптистов. В его работе приняли участие 450 человек. Делегаты официально подвели основные итоги религиозной деятельности за последние годы. Они также обсудили важные вопросы духовно-дипломатического служения. Участники крупного мероприятия направили официальное коллективное письмо российскому лидеру. Верующие рассказали главе государства о главных результатах своей встречи. На заседаниях съезда новым девизом объявили «следование Слову Божьему». Баптисты отметили важность празднования юбилея синодального перевода Библии. Религиозная организация выразила искреннюю благодарность руководству страны за помощь. Администрация президента помогла вернуть верующим историческое здание в Санкт-Петербурге. Появилась информация о том, что, возможно, в 2027 году международный евангелист Франклин Грэм проведет фестиваль в России. Так прокомментировал епископ РосХВЕ Сергей Лиховский переговоры, предположительно прошедшие на фоне фестиваля «Надежды» в Минске. «Я думаю, что следующий этап в следующем году будет либо в Москве, либо в Санкт-Петербурге. Я верю, что это будет большой праздник, большое торжество Евангелия», – сказал лидер российских пятидесятников. По имеющейся информации, Франклин Грэм планировал провести фестиваль в Санкт-Петербурге в мае 2022 года, но из-за начавшейся СВО проект был закрыт. В столице Северной Ирландии, Белфасте, прошел масштабный марш за Иисуса, который собрал около 10 тысяч человек. Участники вышли на улицы города для совместной молитвы, поклонения и публичного свидетельства о своей вере. Мероприятие состоялось в субботу, 16 мая. Его организаторы сообщили, что марш объединил христиан из разных церквей и конфессий. Главной целью события было прославить имя Иисуса Христа в центре Белфаста. День начался утром в парке Орма, где для участников организовали время общения и отдыха. На территории работали фудтраки, были приготовлены напитки и различные активности для семей и детей. В Лондоне прошла конференция Revive 2026, посвященная будущему христианских медиа в эпоху искусственного интеллекта, дезинформации и культурных конфликтов. Мероприятие организовал христианский вещательный совет CBS в новой штаб-квартире радиостанции Premier Christian Radio. Одним из главных спикеров стал известный оксфордский профессор и христианский апологет Джон Ленокс. В беседе с телеведущим Джастином Брирли он рассказал о плюсах и опасностях искусственного интеллекта. Искусственный интеллект имеет две стороны. Он очень помогает во многих областях, включая христианскую миссию. Но существуют и огромные опасности, потому что он делает людей ленивыми. И это уже происходит, заявил профессор. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
2: Слушайте

0: Здравствуйте, друзья! Мы снова с вами в программе «Библия говорит» Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Пастор Алексей, зачем ждать так отчаянно пришествия Христа, когда через 40-50 лет в любом случае умрем, и человек встретится с Христом? Это же гораздо ближе 50-40 лет, чем вот пришествие.
1: Ну, это еще вопрос, уверен ли ты в том, что 50-40 лет ближе или же Христос придет раньше? Когда мы говорим о втором пришествии Иисуса Христа, относительно этого есть очень конкретная библейская позиция. Позиция связана с тем, что пришествие Христа везде представлено как явление, которое может случиться в любую минуту. Именно так представил это Иисус Христос, когда Он говорил о событиях последнего времени. В 24 главе Евангелия от Матфея мы читаем, Ему задают вопрос, какой признак Твоего пришествия и кончины века. И Иисус представляет целый ряд признаков, и в конце Он говорит ученикам очень интересную, важную фразу. Он говорит: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь придет». То есть Иисус сказал, что это задумка неба, это задумка Отца, Отца Небесного, в том отношении, в том плане, что пришествие Иисуса Христа может произойти в любой момент, в любое время. Почему это необходимо? Наверное, именно в таких условиях человеческая душа может правильно развиваться. Кроме того, мы видим, что апостол Павел говорит, главным или одним из основных качеств спасения или спасенной души является ожидание встречи со Христом, ожидание неба. Об этом же говорил Иисус, когда Он говорил: «В доме Отца Моего обителей много. Если бы не так, я сказал бы вам, я иду, чтобы приготовить место вам». То есть встреча с Иисусом Христом – это главная цель в жизни каждого христианина. И мы видим, что апостол Павел ожидал это, он говорил: «Для меня жизнь Христос, а смерть приобретение, я жду встречи со Христом, для меня намного лучше разрешиться и быть со Христом», но он здесь же понимает, оставаться во плоти нужнее для вас, то есть Господь держит меня здесь, в этой части, в этом моем земном пути для достижения Его целей, которые Он поставил передо мной. То есть, когда мы говорим о необходимости или о принципе ожидания пришествия Иисуса Христа, то он исходит из задумки того, как Бог вообще определил жизнь верующих людей с момента вознесения Иисуса Христа и до момента Его второго пришествия. Правда, здесь возникает вопрос, а почему так долго? Вот ученики в первом веке ждали пришествия Иисуса Христа, и его не случилось. И сегодня мы вот уже в 21 веке и продолжаем ждать пришествия Иисуса Христа, и его так и не происходит. И было много людей, которые пророчествовали: вот сейчас придет, вот через 10 лет придет, вот тогда-то придет. Почему так долго? Мы не можем найти ответ на этот вопрос. Кроме того, что так определено Богом. Написано, что это время будет продолжаться до тех пор, пока войдет последняя душа из числа язычников. То есть, когда войдет полное число язычников, написано, то есть спасенных людей будет. Мы не знаем, сколько для этого нужно времени, сколько Бог отвел в своем плане. И поэтому он сказал, в любой момент может произойти. Это нужно для каждого христианина, чтобы он мог правильно жить здесь, на земле. Но вот в послании апостола Петра, во втором послании, есть интересные слова, связанные с этим фактом. Он говорит следующее. «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же». То есть были люди, или апостол говорит, что будут люди, которые будут говорить о том, что вот так много прошло уже времени, а ничего не изменяется. Петр продолжает и говорит: «Думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир и погиб, быв потоплен водою. Нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых людей. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как вор ночью, и тогда небеса с шумом придут, и тогда стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия? То есть мы видим здесь подтверждение апостола Петра, что все действительно так и должно быть. Это будет продолжаться долго, но однажды придет тот день, когда Бог положит всему конец, и поэтому каждому христианину нужно быть готовым к встрече со Христом в любой момент своей жизни.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

и где кончилась, или с какого предмета и до какого доведена прежняя беседа. Вы, думаю, забыли, где у нас остановилось слово. А я знаю, и не виню вас в этом, не осуждаю. Каждый из вас имеет жену, печется о детях и заботится о делах домашних. Одни заняты службою в войске, другие — ремесленники. Словом, каждый из вас озабочен различными нуждами. А мы с этим имеем дело, этим занимаемся и в этом проводим свое время. Стало быть, вас нельзя порицать за непамятование прежней беседы, но должен хвалить за ревность, за то, что вы ни в одно воскресенье не покидаете нас, но, оставляя все, приходите в церковь. Это-то и составляет величайшее украшение нашего города. Ни шум его, ни предместье, ни позлощенные дома и столовые комнаты, но жители ревностные и бодрые. И добрую породу дерева мы узнаем не по листьям, но по плодам. Тем-то мы и отличаемся от бессловесных животных, что имеем дар слова, изъясняемся словом и любим слово. Человек, не любящий слова, гораздо глупее скотов. Он не знает, для чего он почтен даром слова и откуда получил такую честь. Хорошо сказал пророк, но человек, будучи в чести, не уразумел сего, сравнялся с несмысленными скотами и уподобился им. Псалтирь, Псалом 48, стих 13. Ты человек, одаренный словом, и не любишь слова. Скажи же, какое будешь иметь извинение? Потому из всех вы для меня самые незаменимые, что как на крыльях слетаетесь к слушанию слова о добродетели и поставляете все ниже божественных речений. Так вот и мы возьмемся за предмет и продолжим беседу о том, о чем говорили недавно. Я должен вам и охотно плачу долг, потому что это приносит мне не бедность, но доставляет богатство. В делах мирских должники бегают от взаимодавцев, чтобы не отдать долга. А я гоняюсь за вами, чтобы отдать, и весьма справедливо, потому что в мирских делах отдача производит бедность, а в слове «отдача» рождает богатство. Например, я должен кому-нибудь деньги. Если возвращу их, они не могут быть и у него, и у меня. Нет, от меня они ушли, а к нему пришли. Но если заплачу слово, оно и при мне находится, и вы все его имеете. Если задержу слово и не сообщу его, тогда я беден, а когда заплачу, тогда становлюсь богаче. Если не заплачу слово, тогда я один богат, а если заплачу, то получаю плод вместе со всеми вами. Итак, отдадим долг. Что же это за долг? Недавно рассуждали мы о покаянии и сказали, что есть многие и различные пути покаяния, чтобы легко было для нас спасение. Если бы Бог дал нам один путь покаяния, мы стали бы отговариваться так. Не можем идти этим путем, не можем спастись. Но вот чтобы отнять у тебя этот предлог, Он дал тебе не один только путь, и не два, и не три, но многие и различные, дабы через это множество сделать для тебя легким восхождение на небо. Сказали мы также, что покаяние нетрудно, и что нет в нем никакой тяжести. Ты грешник? Войди в церковь, скажи «Я согрешил», и загладишь грех. В пример представили мы и Давида, который согрешил и загладил грех. Потом предложили и другой путь, то есть

0: плач о грехе и говорили: «Какой это труд? Не нужно ни потратить деньги, ни пройти длинный путь, ни сделать что-либо другое подобное, а надобно только поплакать о грехе». Тут привели мы из Писания то, что Бог переменил свое определение об Ахаве, потому что он заплакал и опечалился. И это сам Бог сказал Илии: «Видишь, как ходил Ахав в скорби и печали перед лицом моим? Не сотворю по гневу моему». Третья книга Царств, глава 21, стих 29. Затем указали мы и третий путь покаяния и представили из Писания фарисея и мытаря, то есть, что фарисей, надменно похвалившись, лишился праведности, а мытарь, показав чувство смирения, вышел с плодом праведности и, не употребив никакого труда, сделался праведным, дал слова, а получил дела. Теперь пойдем дальше и представим четвертый путь покаяния. Какой же это путь? Это милостыня, царица добродетели, весьма скоро возводящая людей в небесные своды, наилучшая защитница. Великое дело — милостыня, посему и Соломон восклицал: «Многие хвалят человека за милосердие». Велик полет у милостыни. Она рассекает воздух, проходит луну, восходит выше лучей солнечных, достигает до самых небес. Но и там она не останавливается. Напротив, проходит и небо, обтекает и сонмы ангелов, и лики архангелов, и все высшие силы, и предстает самому престолу царскому. Научись этому из самого Писания, которое говорит: «Корнилий, молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед Богом». Деяния святых апостолов, глава 4, стих 4. А слова перед Богом значит вот что: хотя у тебя много грехов, но так как милостыня твоя защитница, то не бойся. Ни одна из вышних сил не останавливает ее. Она требует должного, имея в руках собственное рукописание. Это глаз самого Господа, что «кто сотворил одному из сих братьев моих меньших, тот мне сотворил». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 40. Таким образом, сколько бы ни было у тебя других грехов, твоя милостыня перевешивает все.
1: Как здорово, что вы с нами! Радио «Пилигрим».

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.

0: Доброе духовное. Архив старых обид. Ведь я прощу их беззаконие и больше не вспомню их грехов. Послание евреям, 8 глава, 12 стих, новый русский перевод. Одной из главных причин затяжных конфликтов между людьми является привычка вспоминать старые обиды в новой ссоре. Разговор мог начаться с одной ситуации, но очень быстро в него вплетается все, что люди копили против друг друга годами. Каждый из нас слышал в ссоре или сам говорил такие фразы: «Ты в прошлый раз так же», «Ты всегда», «Ты никогда». Эти фразы как архив, который давно следовало уничтожить. Но мы достаем его снова и снова, чтобы усилить свою правоту и ударить больнее. И эти старые обиды начинают разрушать мир между людьми и разрывать отношения. Бог по-настоящему простил каждого из нас. Он уничтожил все архивы с нашими прежними грехами и не достает их при каждом нашем падении или ошибке. Его прощение абсолютное и не напоминает нам бесконечно о том, что уже было прощено. Как дети Божьи, мы должны поступать так же. Не копите архивы старых обид для будущих ссор. Не закапывайте мину замедленного действия на том пути, по которому идете вместе с другим человеком. Ну а если ссора все же разгорелась, то возьмите за правило: одна ссора – одна тема. Прошлое оставьте в прошлом. Молитва на сегодня. Господь, помоги мне не хранить старые обиды и не доставать их в конфликтах. Научи меня прощать так, как Ты простил меня. Дай мне мудрость говорить только о том, что нужно решить сейчас, и не разрушать отношения тем, что уже должно быть оставлено в прошлом. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Чтобы ознакомиться еще раз с этим наставлением, посетите наш сайт добраедуховное.ру или наши группы в соцсетях. Религиозная группа «Христиан Веры Евангельской Пятидесятников. Служение Доброе Духовное. Город Ростов-на-Дону».
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Вы слушаете радио «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим».

0: Яков Левин. Сеется семя. Болезни. Когда я однажды лежал тяжело больным в городе Ментоне, меня посетил один брат во Христе и сказал: «Мой дорогой друг, вы теперь попали в меру». «Да», — ответил я, — «и вода горька». «Но мера лучше Елима», — возразил он, — «ибо в Елиме Израиль пил только воду и ел фрукты с пальмовых деревьев, и все это прошло очень скоро. О мере же мы читаем, что там Бог дал народу своему законы и уставы. Закон и право хранимые будут сохранены, доколе Израиль является народом». Таким образом, мера имеет большее преимущество, чем Елим. Я поблагодарил моего друга за это хорошее поучение. Если мы воистину являемся народом Божьим, то будем до конца испытывать правдивость этих слов о том, что мера, хотя и с горькой водой, все же несравненно лучше Елим. И если ее горечь теперь для нас непонятна, то впоследствии мы обнаружим, что в ней ничего нет горького, а напротив, несказанная сладость, неотъемлемая от нас во веки веков. Будь верен до смерти, ибо Бог верен. Вот так-то.
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

0: Спасибо.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

0: Псалом 123. О, если бы не Господь был с нами, да скажут Божьи сыны, то были б мы сокрушены неисчислимыми врагами. И если бы Господь не спас своей десницею благою, то воды бурные волною давно бы поглотили нас. Когда же ранняя зарница преобразила бытие, душа избавилась, как птица, от сети, ловящей ее.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

мире люди. Я король, моя свита честно предана мне. Мне не больно, и это не больно. Просто режется крылья в спине. Просто режется третий глаз. И я не могу не кричать. Я такой же, как вы. Я один из вас. И во снах я умею летать. Живу по чести и совести. Смотрю по ящику новости. Но мира нет в душе. Мира нет.

имя Иисуса, Слово Божье и самое дорогое, что есть у Бога. Его воплотил Он во Христе, и все древнее, и весь закон осуждения Он распял на кресте, чтобы стало новым, воскресшим Слово Его, и в Нем мы, новое воскресшее творение, созданное для новой жизни в Новом Завете, основанном на любви и жертве, основанном на любви и жертве.

В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: В условиях информационных войн и размывания традиционных ценностей Россия должна вспомнить урок Куликовской битвы, которая была не столько военным триумфом, сколько большой победой духа. Об этом заявил президент научно-образовательной теологической ассоциации, ректор Московской духовной академии, наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл Зинковский на открытой лекции в Московской духовной академии. В сражении на Куликовом поле, напомнил епископ Кирилл, был важен сам факт противостояния агрессии, казавшийся невозможным в условиях политического и духовного разлада. Сам факт того, что мы можем противостоять, объединиться и дать отпор после двух веков рабства, это была большая победа духа, подчеркнул он. В Москве состоялся очередной съезд Российского союза евангельских христиан-баптистов. В его работе приняли участие 450 человек. Делегаты официально подвели основные итоги религиозной деятельности за последние годы. Они также обсудили важные вопросы духовно-дипломатического служения. Участники крупного мероприятия направили официальное коллективное письмо российскому лидеру. Верующие рассказали главе государства о главных результатах своей встречи. На заседаниях съезда новым девизом объявили «следование Слову Божьему». Баптисты отметили важность празднования юбилея синодального перевода Библии. Религиозная организация выразила искреннюю благодарность руководству страны за помощь. Администрация президента помогла вернуть верующим историческое здание в Санкт-Петербурге. Появилась информация о том, что, возможно, в 2027 году международный евангелист Франклин Грэм проведет фестиваль в России. Так прокомментировал епископ РосХВЕ Сергей Риховский переговоры, предположительно прошедшие на фоне фестиваля «Надежды» в Минске. «Я думаю, что следующий этап в следующем году будет либо в Москве, либо в Санкт-Петербурге. Я верю, что это будет большой праздник, большое торжество Евангелия», сказал лидер российских пятидесятников. По имеющейся информации, Франклин Грэм планировал провести фестиваль в Санкт-Петербурге в мае 2022 года, но из-за начавшейся СВО проект был закрыт. В столице Северной Ирландии, Белфасте, прошел масштабный марш за Иисуса, который собрал около 10 тысяч человек. Участники вышли на улицы города для совместной молитвы, поклонения и публичного свидетельства о своей вере. Мероприятие состоялось в субботу, 16 мая. Его организаторы сообщили, что марш объединил христиан из разных церквей и конфессий. Главной целью события было прославить имя Иисуса Христа в центре Белфаста. День начался утром в парке Орма, где для участников организовали время общения и отдыха. На территории работали фудтраки, были приготовлены напитки и различные активности для семей и детей. В Лондоне прошла конференция Revive 2026, посвященная будущему христианских медиа в эпоху искусственного интеллекта, дезинформации и культурных конфликтов. Мероприятие организовал христианский вещательный совет CBS в новой штаб-квартире радиостанции Premier Christian Radio. Одним из главных спикеров стал известный оксфордский профессор и христианский апологет Джон Ленокс. В беседе с телеведущим Джастином Брирли он рассказал о плюсах и опасностях искусственного интеллекта. Искусственный интеллект имеет две стороны. Он очень помогает во многих областях, включая христианскую миссию. Но существуют и огромные опасности, потому что он делает людей ленивыми. И это уже происходит, заявил профессор. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Вы слушаете
1: «Христианское радио».
2: Читаем вместе. Демос Шакириан. Самые счастливые люди на Земле.

Кроме меня, как работника, у нас был рабочий барак, заселенный мексиканскими американцами, которые работали в коровнике рядом с нами, что дало возможность отцу и мне научиться говорить по-испански. Трудно сказать, в чем находили больше удовольствия: мы в рассказах, которые они рассказывали нам о Мексике, или они в воспоминаниях отца о жизни в Армении. Они не могли наслушаться о Ефиме, юноше-пророке, и о том, как Магардич Мушиган предсказал рождение отца. Всякий раз, когда у нас нанимались новые рабочие, отец должен был рассказать об этом заново. Отец часто рассказывал о похоронах Ефима в 1915 году, которые были самыми многолюдными в Лос-Анджелесском районе Флетс. Ефим не посещал церкви на улице Глэс, где богослужения проходили по-армянски, а посещал русскую, где говорили по-русски, в нескольких кварталах дальше от армянской. В день этого великого погребения не только эти две общины сошлись вместе, но, устранив свои возражения против диких занятий пятидесятников, пришли армянские и русские православные люди, потому что многие из них приехали в Америку в результате его пророчества. «А что слышно о втором пророчестве?» – спрашивали мексиканские американцы. «То, которое еще должно исполниться. Оно еще хранится у Ефимового сына. А если его открыть, то что, можно умереть? Разве только вы предназначены для этого Богом? Кто, вы думаете, будет этим человеком?» Ни у кого не было ответа на эти вопросы. Где-то в это время, когда умер юноша-пророк, я пережил несчастный случай, который причинил мне много неприятностей. Я даже сам не припоминаю, как я повредил себе нос. В 10-летнем возрасте, работая на ферме, мальчик не раз ушибается. Когда я заметил, что я не мог так хорошо слышать, как другие ученики в 5-м классе, моя мать отвела меня к врачу. «Я могу сказать вам, Зарауги, в чем проблема», — сказал доктор, «но не знаю, как этому помочь. У Демоса поломан нос, и он сросся неправильно. Оба носовых и слуховых канала забиты. Мы можем попробовать их оперировать, но такая операция не всегда удачная». И в моем случае операция не была удачной. Каждый год я ходил в госпиталь на операцию, и каждый год ушные проходы продолжали закрываться. В школе я всегда сидел на первом ряду, чтобы лучше слышать учителя. Никогда в моей жизни не было момента, когда бы Иисус не был бы моим близким другом. Но я особенно почувствовала его близость в эти месяцы ухудшения моего слуха. Мне казалось, что он теперь ближе ко мне, чем когда-либо раньше. Я не мог больше участвовать в групповых играх с мальчиками в школе. «Не принимайте Демоса, он плохо слышит». Поэтому я часто проводил мое время в одиночестве. Меня это не очень беспокоило. Моим любимым занятием на ферме было полоть кукурузу. Здесь я мог отходить в поле и беседовать с Господом. В 12-летнем возрасте темноватые кукурузные ряды казались мне зелеными соборами с зелеными опущенными листьями, как сводами крыши. Здесь я мог поднять руки вверх в молитве, как наши старцы поднимали в собраниях, и молиться: «Иисус, исцели мой слух, не дай мне слушать врачей, которые говорят, что мой слух не улучшится». О, как хорошо я понимаю каждую деталь воскресного дня в 1926 году, когда мне исполнилось 13 лет. Я припоминаю, как я проснулся и оделся в моей комнате на втором этаже нашего нового дома. У отца тогда было 1000 голов дойных коров, и он смог построить 2-этажный дом в испанском стиле с белыми штукатуренными стенами и красной черепичной крышей.

если все просто, но кто-то злостно прячет от нас секрет. Жизнь карусель, и нужно точно взять правильный билет. Если б сначала, если б

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Вечные хиты.

Ідеш по широкій дорозі, надії нема на життя.

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех. Вы слушаете радио «Пилигрим». Доброе утро на радио «Пилигрим».
1: Доброе утро, друзья, всем на радио «Пилигрим». Приветствуем вас.
2: Доброе утро.
3: Всем привет.
4: Проверка микрофона. Вот. Доброе утро.
1: Что ж, друзья, сегодня у нас с вами важный разговор. Важный разговор, потому что говорить будем мы не о чем-нибудь, а об истине. Вопрос, наверное, который волновал всегда философов, вопрос, волнующий ученых, вопрос вообще, скажем так, как это сказать, который, ну, наверное, есть всегда в любой дискуссии, потому что люди ищут в любой дискуссии, в любом споре ищут истину. Что же есть то самое важное, главное, ценное, ради чего вот вся дискуссия, все столкновение мыслей, весь научный поиск или глубина размышлений, вот к чему они ведут в итоге. Вот. Истина, похоже, наверное, много у нее метафор, например, на матрешку.
3: Почему на матрешку? Я думала, что истина одна, она неизменна. Как она может быть матрешкой?
1: Нет, я здесь... Ну как она? Ну вот так, ты ее ищешь. Ты вот вроде бы кажется, что ты вот ее нашел, а потом вдруг надо идти дальше, двигаться дальше. Ты снимаешь первый слой, потом второй слой, потом дальше, дальше.
3: Погодите,
1: дальше.
3: Но если снимать слои с истины, не получается ли, что та истина, которую ты думал, что это истина, на самом деле не является истиной? И вот тебе кажется, что ты ее нашел, а потом ты понимаешь, что и это не истина, и так далее, и так далее.
1: Ну, к сожалению, наверное, это правда жизни. Вот понимаете, и в этом тоже есть истина определенная, что люди взрослее, они... взрослее, дети взрослее, подростки, молодежь, они вдруг меняют представление о жизни, они разочаровываются в том, во что верят, и идут за истиной куда-то своими путями. Помните историю про блудного сына, который взял деньги у отца и поехал в другую страну. Видимо, те ответы, которые предлагали за деньги там, они показались ему более существенными, чем те, которые были в доме у отца.
3: Вам это очень забавно, это не меняется и сейчас. Людям кажется, что за деньги они купят истину, потому что не может же она бесплатно раздаваться.
1: Здесь дилемма, понимаете. Все понимают, что истина, она должна быть неподкупна. Собственно, как Ефемида, да, та самая женщина, которая... памятник, который с завязанными глазами, да, то есть вот истина не должна брать денег. Но, тем не менее, люди в поисках истины вполне удовлетворяются, если находят благосостояние. Ну, а почему нет? Если благосостояние пришло, то, наверное, это истина. Поэтому она и похожа, поиск ее похож на раскрывание матрешки.
3: Они этим удовлетворяются, потому что... Почему?
1: Потому что, наверное, так становится комфортно.
3: То есть истина то, что им нравится. Если им понравилась истина, и они считают,
1: нет,
3: что она их устроит.
1: Нет, нет, нет. А истина может нравиться, а может и не нравиться. Ее особенность в том, что она не занимает положение, не стремится нам угодить. Истина вообще никому угодить не стремится. И... человек, наверное, который продает свой поиск истины за благосостояние, он, ну, вообще-то, в принципе, как бы удовлетворяется. Он просто для себя делает заявление и для окружающих, что, ну, как тот самый Пилат, а что есть истина? А что есть истина? В принципе, вот я Пилат, у меня есть деньги, у меня есть власть. У меня есть все. А ты тут что-то об истине.
4: Все. Все, да не все.
1: Все,
4: а есть страх еще. Несмотря на все его деньги, когда жена говорит, а вот мне сон приснился, я пострадала за этого, из-за этого человека, не делая ему никакого зла. И все, а он не свободен, Пилат. Он боится мнения вышестоящих. Он как будто сам себе не принадлежит, он пытается угодить и одним, и другим, он пытается и совесть свою успокоить, и народу угодить, и царю угодить. Мне кажется, это вообще страшная ситуация вот для человека, оказавшегося в ней. И вот он, да он даже боится рассуждать об этой истине.
1: Он боится, но я скажу, что фраза Пилата, она на самом деле и схожая, в некотором смысле даже бытовая, среди вот определенного круга римской знати, то есть учителей, философов, ну или просто тех, которые к ним были приближенные, в поисках истины они, ну скажем так, все время где-то терялись. Одни говорили, истина — это одно, другие говорили, истина — другое. Третьи утверждали, что истина вообще в вине. В Древней Греции была и такая практика. То есть человек в определенный день напивался и начинал что-то там бормотать. Считалось, что через него пьяного такого, ну, какие-то силы духовные что-то там говорят.
3: То есть он выходит из своего сознания, как бы теряет немножко рассудок из-за этих психотропов, вина или чего-то еще. И вот когда он вышел из этого обычного своего состояния, он способен уловить истину.
1: Ну, скорее всего, она через него каким-то образом проявляется. То есть есть время, когда боги хотят поговорить, но вот как им поговорить, если вы такие вот не даете им такой возможности? Поэтому напоить тебя до полусмерти и потом слушать, что там боги бормочат. Вдруг что-то скажут любопытного. Ага, вот отсюда появилась фраза, вот эта самая истина в вине. Она не от того, что ты можешь забыться, да, там, от всяких трудностей в этом в винопитии, а в том, что вот есть некие высшие силы, которые так и ждут, когда ты станешь пьяным, чтобы тебя использовать, только непонятно в чем, как правило, в чем-то негативном.
4: Ну, значит, это не высшие силы, а просто темные силы, которые будут использовать тебя со всей своей ненавистью.
1: Поэтому Пилат и говорит такую фразу, что есть истина. Он говорит это как риторический вопрос. Он не пытается найти на него ответа, потому что, ну, для него этот разговор уже законченный. Ну, он бессмысленный. Вот, поэтому для него ему нужен другой аргумент от Христа. Ну, не знаю, какой там, чтобы Христос сказал свое оправдание, чтобы Пилат, ну, все-таки простер к нему жезл благоволения.
4: Ну, вообще хочется, в принципе, как-то вот определиться, ну, вот с этим понятием истина. Вот мы даже здесь, в студии, посмотрите, вот мы втроем сидим, вот Али холодно, она в одеяле, мне жарко, у меня есть дверь, а Юрий Анатольевич, ему нормально. И каждый из нас может утверждать свое, и каждый будет для себя прав. А что же тогда истина?
1: Ну, как говорят, на вкус и цвет. Видите, вся температура, она каждому своя. И отличаться-то она может быть на 1-2 градуса, а уже какая большая разница. И здесь мы понимаем как раз-таки, что, скорее всего, это не вопрос истины. Вот истина, она должна, наверное, стать мерилом для всего. Вот как, например, верные весы. В Священном Писании много говорится о верных весах. То есть вот есть груз, килограмм, и он должен быть килограммом. Не может быть килограмм 900 грамм или 1100 грамм. И грамм должен быть граммом. И эти меры, они, в общем-то, хранятся под семью замками в каждом государстве.
4: Как и истина, наверное, тоже как ее попробуй.
1: Определенные мерила. Мерила, какой килограмм истины. А вот тот, размер которого и там используют ученые, какое-то количество длин волны, электрона или света, вот что-то такое.
4: Правда и истина — это не слова-синонимы, это разные понятия.
1: Правда и истина?
4: Да.
1: Блажены алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. В определенном смысле да. В определенном смысле это практически синонимы.
4: Угу.
1: Вот, или, можно сказать так, это два имени одного и того же понятия. А правда, она в принципе как бы...
4: Говорят, у каждого своя правда.
1: У каждого своя правда.
4: Но истина не может быть у каждого своя.
1: Правда, я бы, знаете, что назвал правдой, ну так, с моей точки зрения. Правда — это некий манифест истины. Это то, с чем истина выходит в люди. То, как она себя представляет. Да, и то, что люди, как они ее поняли. Да, то есть, как они говорят. Помните, когда Христос задает вопрос ученикам, что обо мне думают люди? И они говорят, вот, ну, думают, что ты пророк. Кто-то говорит, что учитель сильный. Кто-то, ну, разное говорят. А вы за кого почитаете меня? И тогда Петр говорит, ты Христос, Сын Бога Живого. И он говорит тогда Петру, не плоть и кровь, да, но Отец мой на небесах открыли тебе эту истину. Здесь мы видим, что люди, сталкиваясь со Христом, пытались увидеть ту правду, кто же он. Они задавались вопросом, кто же он. Uh-huh. И отвечали себе на этот вопрос. Он, наверное, из пророков. Вот один пророк, может быть, даже воскресший. Может быть, какой-то новый удивительный пророк. И это была их правда. Но вот так они на себе ответили на вопрос, который задавали. А вот Петру ответ на вопрос, кто же он, за которым мы пошли, пришел ответ с неба. Отец Небесный открыл тебе это. То есть мы видим вот какую вещь, то есть какой путь к истине или к истинной правде, да, к той самой правде, к пониманию истины через ее представление, каким путем он приходит. То есть человек задается вопросом, вот, сталкиваясь со Христом, кто он для меня, да, сталкиваясь со Христом, и начинает размышлять. И потом в какой-то момент приходит озарение. Приходит озарение, а с ним покаяние, а с ним сокрушение, а с ним готовность изменить свою жизнь. И тогда мы говорим, не плоть и кровь открыли, потому что плоть и кровь, ну, наше плотское, наше мирское, оно не подвигнет нас к изменениям, к тому, что нашу жизнь изменить. Но человек вдруг начинает меняться. Это приходит от Бога. Это приходит извне. И тогда вот сам Христос, как учитель уже, он говорит, вот у тебя истинное откровение. Ты правильно меня понял. Обратите внимание. То есть здесь три присутствуют и даже четыре, потому что Дух Божий, он тоже ведет свою работу. Вот Христос представляет истину. А вот Отец Небесный, дающий откровение об истине Духом Святым, Дух Святой, который работает, говорит в сердце человека. И человек, который принимает эту истину от Отца в Духе Святом, изменяет свою жизнь и, обращаясь ко Христу, получает от Него ответ, что ты уразумел, ты верно меня понял. Больше здесь никого нет. Истина всегда вот в этой группе, она всегда связана с Богом, угу. Ну, в целом, если брать, с триединым Богом и с человеком.
4: Но в процессе жизни наши и представления о Боге, и наши откровения, они могут неким образом трансформироваться. Это может быть как раз вот к этой матрешке, да, когда ребенок маленький, ему кажется, родители могут все. И это вот его истина. И на тот момент для него, может быть, они действительно на те его потребности, они родители отвечают. Потом он вырастает и понимает, не все родители могут, не все они знают. И это тоже истина. Потому что его потребности изменились, выросли, там как-то он по-другому себя осознает. Вот в духовном плане также. Бог же он бесконечный. И мы, познавая его в начале пути, видим по одному. Идя по жизни, проходя какие-то трудности, когда мы только уверовали, нам кажется, что да, у меня теперь больше никаких проблем в жизни не будет. Я воззвал к Богу, он ответил. А потом проходит время, и ты как будто по песку идешь, и ноги вязнут, и тебе говорят, ну а вот твоя пустыня началась. И ты, подождите, какая пустыня? У меня же не должно быть никаких проблем. И это тоже истина. И вот как здесь
1: истина сокрыта,
4: разобраться?
1: Вот ее определенное свойство, она всегда находится в сокрытом состоянии. И поэтому здесь матрешка, она как будто очень хорошо подходит. Давайте вспомним купца, который искал хороших жемчужин. И ну вот он, купец, вот он приезжает в один город, в другой, в третий, он находит этот жемчуг, он приобретает его какой-то, он коллекционер. Но ищет какую-то одну настоящую. Одну, или, скажем так, у него есть не то чтобы знание, а есть стремление вот найти. Есть, он задается вопросом, есть ли такая, за которую можно было бы отдать все. И он находит. И вот тогда начинается процесс, как бы это сказать, извлечения купца. Вот он отдает то, что у него там какая-то определенная часть, да, финансов приготовленная, ее недостаточно. Он достает запас, он потом достает то, на что рассчитывает, потом он достает вообще все, что имеет, он остается ни с чем. Вот он, дошел до конца, дальше раздевать его больше некуда. Он, как говорится, на Кубани гол, как сокол. И вот тогда этот жемчужина становится его.
3: Что он дальше с ней делает? Что он дальше с ней делает?
1: Ушел, радуясь. Я думаю, что состояние его настолько, вот, скажем так, эмоционально глубоко в плане его постижений, да, что оно просто передается словом «ушел, радуясь». Смысл жизни. Нашел человек смысл жизни. И не просто смысл жизни для себя. Для себя, любимого, смысл жизни можно было бы найти, ну, или, как бы сказать, перед другими людьми, да просто в его деле. Он был человек не бедный, наверное. Вот. А здесь он находит некий смысл жизни, который не нуждается в человеческом одобрении, не нуждается в принятии. Он сам по себе способен жить, существовать и давать тебе... свою мудрость, свое тепло, свою любовь, там вот что угодно, понимаете? Все, ты нашел источник. Для купца это источник. Все, больше ничего не надо ему. Понятно, он, наверное, дальше работал, трудился, не сидел же на нее, не смотрел, но в целом его жизнь стала формироваться вокруг этой его находки. Она стала центром всей его жизни.
3: Так в итоге что он искал с самого начала?
1: Он искал жемчужин.
4: Он не искал какого-то состояния, ну, в смысле, денежного какого-то состояния, какого-то суперприбытка, супербогатства. Он не этого искал.
1: Да не этого искал. Почему? Потому что, в принципе, как бы его богатство было направлено на то, чтобы отыскивать вот что-то, что больше, что дороже всего, что дороже того, что можно купить за деньги. Есть ли что-то больше того, что можно купить за деньги? Вот истина говорит, что есть.
4: Вот кто-то на картины смотрит великих художников, и вот он счастлив. Он видит в этом некую глубину, красоту. Кто-то на ту же картину смотрит, говорит, не пойму, что ты там в ней нашел.
1: Ну, это опять же, это, возможно, вопрос вкуса, образования, культуры. В конце концов, воспитание.
3: Чтобы видеть жемчужины и находить их, нужен еще уровень подготовки какой-то?
1: Определенный, да.
4: Поэтому... он и искал.
1: Конечно.
4: Поэтому и сказано, что это был купец, который занимался тем, что он эти жемчужины искал. Он как в них разбирался-то, если он, это его как профессия уже его стала.
1: Ну, мы можем с вами смотреть в Писании, и в этом смысле книга притчи, она как раз становится таким мотиватором к поиску истины. Он идет через знание, через страх Божий, через познание Бога, через познание Его Слова, да и вообще, в принципе, через обучение, через образование. То есть поиск истины, она не свалится на тебя вот внезапно сверху. Она порой достигается определенным трудом, определенным познанием. Для человека это становится принципиальным. То есть он должен учиться, человек должен учиться, как ты можешь постичь хоть что-то, если ты читаешь едва-едва, буквы не можешь складывать, цифры не можешь складывать, да? Ну, это если говорить по жизни. Библию не читаешь. Ну, как ты можешь говорить, что-то истина, а что не истина? Как ты можешь рассуждать об этом, если к слову-то имеешь отношение исключительно вот к его обложке? И больше никак.
3: Юрий Анатольевич, а когда дело доходит до... Не конкретно мы говорим о человеке, а, например, о народе. Для народа важно думать, что у его страны или у общества, в котором он живет, есть эта жемчужина, что он принадлежит к чему-то, что владеет этой истиной. То есть, например, там в его роду, в его нации есть вот эта истина, и они все такие истинные, и он тоже истинный, потому что он имеет к нему отношение. Поэтому люди так привязаны к своей стране, к своей родине и так далее.
1: Ну, наверное, это не вопрос истины. А здесь вопрос, опять же, места, где ты родился, да, где Бог тебе дал появиться. И...
3: А почему люди так гордятся тем, что они там, например, славяне, предположим, или что они там кто-то еще,
1: но
3: что они
1: почему
3: там немцы?
1: Им не гордиться этим? Ну,
3: а чем гордиться здесь? Если в этом нет ничего...
1: Ты знаешь, Валь, ты задаешь вопрос, как бы, на который можно дать и такой ответ. И всегда можно раскритиковать свое родословие, свое происхождение. Всегда можно его, наоборот, возвысить. Вопрос в другом. Вопрос не происхождения нашего. Вопрос, для чего мы произошли. Понимаешь, истина не от того, кто мы. Истина от того, кто вне нас. Истина не в нас. Вот в чем суть. Поэтому, конечно, если человек считает, что в нем истина, потому что он какой-то нации, то он глубоко ошибается. Нет, в нем
3: а люди истина. А люди сейчас разве не ищут истину в себе, в своем происхождении, в своей нации и так далее?
1: Нет, не ищут. И люди ищут скорее не истину. Что люди ищут скорее, наверное, какого-то комфорта. Люди ищут преуспевания, люди ищут, ну, кто-то просто выживает. И для него это вопрос поиска. И он называет это, могут некоторые называть это поиском истины, потому что, ну, они очень сильно увлечены этим. Но давайте, допустим, предположим, что они нашли то, что искали. Да? Они нашли определенное положение, достигли роста в карьере, или, может быть, даже что-то достигли в бизнесе, чего-то достигли в бизнесе. Нашли они истину. Вот, понимаете, получается, что каждый человек для себя ставит какую-то определенную границу. Вот он такое небольшое расстояние для забега. Кто-то на 100 метров, кто-то на 500. Кто-то дальше. И вот он добежал. Но добежал, нашел ли он истину? Истина не там, где мы себе ставим цели. Истина сама ставит цели человеку. Вот давайте поймем эту вещь, что настоящий поиск истины происходит не из меня. Настоящий поиск истины происходит, когда истина ищет меня. Когда она меня находит и задает мне вопрос, за кого ты почитаешь меня? И человек может ответить, а за кого я тебя почитаю? За помеху, которая мне мешает. Ты как вот та совесть, которая в ненужный момент даешь мне ненужные советы. А я смотрю, все обманывают. Я смотрю, все совершают какие-то поступки. Особенно, если никто не видит, и за них ничто не будет. Я смотрю, как ну, происходит ну, вероломно люди друг по отношению к другу поступают. Да и вообще так люди живут. Да, поэтому я для себя ставлю цели, а ты тут мешаешься. И вот это разговор с истиной у человека. Это прямой разговор с истиной. И человек говорит, для меня, вот люди многие говорят, для меня Бог вот это Бог, вот, вот который мне даст то, что я хочу, вот это Бог. Бог для меня футболист, Бог для меня артист, Бог для меня политик.
4: Иногда вообще говорят, а я хочу верить вот в такого Бога.
1: Ну да, вот в того Бога, который за вот там, на границе моих целей, которые я поставил, он с определенным ну, ожиданием, он с плакатом, давай, Вася, да, вперед, я буду тебе хлопать на твоем пути. Кого ты там по пути, там, с трассы столкнешь, буду радоваться вместе с тобой. Вот такого Бога люди ищут. И это не поиск истины. Это заблуждение. Но в этом заблуждении есть одна важная деталь. Вы знаете, истина — это всегда как аксиома, да, которую не опровергнешь. Человек все равно с истиной пытается говорить. Человек пытается все равно истину, за истину что-то представить. В человеке есть поиск к абсолютному, к чему-то. Даже слова Пилата, говорящие, а что есть истина, они ведь говорят о том, что Пилат размышляет об этом. Люди, с которыми он общается, они тоже размышляют об этом. Они по этому поводу шутки отбрасывают какие-то, да, риторически отвечают на этот вопрос. Но это лишь подчеркивает, что тяга к истинному есть в человеке. И если человек, встретившись с Богом, вдруг по-настоящему осмыслит это или переживет эту встречу, тогда да, тогда истина начинает ему открываться. Тогда он находит что-то, за что, в общем-то, можно и всю жизнь отдать. Вот истина здесь. Она всегда извне приходит. Она не изнутри человека. Изнутри есть лишь только попытка ее найти. Хотя бы в чем-то. Чтобы жизнь не просто так прожить. Ну, Священное Писание много об этом говорит. Давайте откроем, например, Псалом 36 или Исаия 65 глава 16 стих. Иисус тоже. Вот, это Евангелие от Иоанна 14 глава 17 стих. Или от Иоанна 1 глава 14 стих. Вот, кстати, наверное, Евангелие от Иоанна было бы открыть за лучшее. Можем мы сделать это?
4: Мы все можем.
1: А вот. Где как раз говорится о том, что...
4: Глава Евангелия от Иоанна.
1: Да, первая глава, 14 стих.
4: «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца».
1: Ну, здесь речь идет как раз о Христе. И мы с вами подходим к одному очень важному качеству истины. Она обращается к человеку словом. То есть она говорит, истина говорит. Истина как раз вот этот манифест правды представляет людям. И смотрите, истину формирует Господь, Бог формирует истину. Здесь как раз, наверное, Псалом 36 нам стоило бы открыть. А каким образом это происходит? Он дает заповедь человеку.
4: Весь 36-й псалом?
1: Псалом 36 стих. И Бог дает человеку заповедь. И обратите внимание, что когда искуситель приходит к Еве и начинает задавать вопрос, искушая ее вкусить от древа познания добра и зла, он спрашивает, истинно ли сказал Бог? Вот обратите внимание, истинно ли сказал Бог? А она говорит, да, не вкушайте и даже не прикасайтесь. На что дьявол говорит, а вот смотрите, на чем он играет. Оказывается, Бог не истину сказал, он истину спрятал. Истина в том, что когда ты вкусишь, ты станешь как Бог. Вы станете как боги. Вот в этом истина. А Бог ее спрятал. Истину же всегда прячут. Наверное, она всегда вот такая. И Ева, он успешно подменил для нее понятие. Вместо того, чтобы для себя задаться вопросом, если Бог что-то сказал, это истина. Не то, что Бог спрятал под своим словом, а то, что он сказал, вот что истина. Потому что Бог истинен, и его слово истина. И вопрос не в том, что будет, точнее, как бы сказать, какие преимущества даст то, что ты вкусишь этот плод, прикоснешься запретного плода, что, чего тебя Бог лишил, а в том, что произнося что-то, говоря, давая тебе поручение, давая тебе слово определенное, Бог изрек истину. Вот этого ты и должен держаться. И не искать того, что стало для тебя плодом запретным. Потому что то, что ты найдешь, не будет истиной. Истиной будет всегда то, что Бог сказал. А в том случае, о чем было сказано, смертью умрешь. Ты смертью умрешь. Поэтому я скажу так, игры с истиной — это опасное дело. Обратите внимание, жизнь и смерть предложил я тебе, говорит Господь. Выбери жизнь. То есть выбери ходить за истиной, выбери слушать истину.

0: предлагает научиться у нее. А любопытно, что в Новом Завете часто используется слово «алитея», греческое слово, когда речь идет об истине. Что оно означает? Алитея — это то, что никогда не будет забыто. То есть истина — это то, что будет всегда. А у греков была такая мифология. Они говорили о том, что есть некая река забвения, река Лета. Канул в лету. То есть человек, вот, или история какая-то, она ушла туда, и она забылась. Никто ее уже не знает, не помнит. Она просто там, в этой реке, утонула. Вот истина, она всегда над этим. Она всегда наверху. Она никогда не канет в лету. И человек, который соприкасается с истиной и становится, и слушает ей, вот этот человек также никогда не будет забыт. То есть здесь как раз может речь идти о жизни вечной. Вот, что мне сделать, чтобы не кануть в лету? Да? Как бы задает вопрос молодой человек. Христос говорит, научиться у истины. То есть следуй за мной. Следуй за мною. Цена высока. Вот знаете, чтобы следовать за истиной, всегда придется платить высочайшую цену. Высочайшую. Всегда. В какой-то определенный момент человек должен будет это всегда сделать. Но это восполняется. Чтобы жить вечно. А что ты хочешь взять с собой вечность? Ты хочешь взять с собой вечность, то, что здесь накопил? Хочешь взять вечность свои дома, свои огороды, свои там, своих коней, своих овец? Да ну! Разве для этого вечность?
1: Что это за цена? Она для всех разная?
0: Она для всех одинаковая, в том-то и суть. Видишь, истина, приходя к тебе, измеряет тебя всего. Она говорит тебе, кто ты есть. Вот когда мы приходим ко Христу, и ведь мы на себя смотрим совершенно по-иному, мы видим, что мы грешники. Мы видим, что нуждаемся в благодати. Мы видим, что нуждаемся в спасении. Мы это понимаем. И понимаем порой очень сильно, глубоко понимаем. А апостол Павел, он тоже как-то к этому постепенно идет. Он, если мы видим по его посланиям, вначале называет себя величайшим из апостолов. Он говорит, я больше, чем другие, потому что больше потрудился. А потом ведь он о себе говорит, я наименьший.
2: А потом говорит, я раб, ничего не стоящий.
0: Да, ничего не стоящий. Как это происходит? А это происходит как раз-таки от приближения к истине. Приближаешь ко Христу, мы больше понимаем, познаем Его.
2: Но цена одна, отдай все, все, что имеешь. И здесь вы куплены дорогою ценой, вы уже не свои, вы себе не принадлежите. Отдай вот это свое «я», да. Отдай его все без остатка Христу, и ты вот тогда ты обретешь и истину, и то счастье, и вот эта истина сделает тебя по-настоящему свободным. Кого Сын освободит, о Христе сказано, тот истинно свободен будет.
0: Да, истинно свободен будет. То есть он будет свободен для жизни, для вечности. Mm-hmm. То есть есть что-то, что нас держит. И вот то, что нас держит, должно быть полностью удалено. Что нас может держать? Ну, все, что нас связывает, все, что нам мешает следовать за истиной. В данном случае следовать за Христом. Следовать за Его Словом. Вот здесь как раз нам, наверное, поможет 118-й Псалом, 43-й стих.
2: «Не отнимай совсем от уст моих слова истины».
1: «Ибо я уповаю на суды твои».
2: Я что-то с микрофоном. «Ибо я уповаю на суды твои». Да.
0: То есть, смотрите, апостол Павел понимает, что не он, точнее, апостол Павел, Давид понимает, что не он определяет, как он живет, какова его жизнь. Истина, слова истины, это то, что Бог скажет о нем. Не то, что он скажет о себе.
2: Он говорит, от уст моих слова истины. «Не отнимай совсем

0: от уст моих слова истины, ибо я уповаю на суды твои».
1: Не дай мне себя оправдывать, не дай мне врать о себе, не дай мне, Господи, тщеславиться
0: и лукавить.
1: Лукавить, там, да все что угодно. Да, как бывает, люди перед другими бахвалятся там, или еще чем-то. Не отними слова истины, дай мне о себе говорить правильно. Перед тобою, как перед тобою, Господи, как перед твоим лицом. А вот об этом говорит Давид. То есть он здесь показывает, что снова не он определяет, что есть истина и какое поведение истина, а Бог определяет, что есть истина и какое поведение есть истина.
2: А что значит, вот он боится, что Бог отнимет от его уст слова истины? Чего конкретно он боится?
1: Боится, что он заврется. Боится, что он перестанет следовать заповеди, начнет оправдываться. Как он сам пишет, не дай словам лукавым, да, вот во мне, стать оправданием делам греховным.
0: Но это как вот тот пример. Помните, когда человеку нужно куда-то вот прийти, и он уклоняется всего на 1 градус. И поначалу кажется, что ты идешь этим путем или параллельно этому верному пути, но продвигаясь все дальше и дальше, с уклонением всего лишь на 1 градус, который незаметен вот так, ты в итоге придешь совершенно в другое место. Вот, наверное, здесь и об этом говорит Давид. Даже чуть-чуть отклонившись от этой истины, я смогу зарулить вообще не туда.
1: Ну, да, безусловно. Ну, хорошо, давайте прочитаем Иоанна 17:17.
2: «Освети их истину Твоею, слово Твое есть истина».
1: Вот вам, пожалуйста. То есть здесь Христос молится Отцу Небесному, чтобы... А у учеников всегда было слово от Бога. Истина должна напоминать о себе. Истина напоминает о себе словом. Истина говорит. И для учеников важно эту истину слышать и передавать. Истина всегда с неба. Она всегда от Отца Небесного. И здесь, конечно же, для учеников очень важно понимать, что слово, как апостол Павел пишет, Божие, оно как обоюдоострый меч, который до разделения духа, души и судит помышления и намерения сердечные.
2: А почему такой акцент делается на том, что меч обоюдоострый? Что это были за мечи в то время?
1: Обоюдоострый меч — это тот, который заточен с двух сторон.
2: Я знаю, я просто имею в виду, почему именно обоюдоострый меч.
1: Ну, некоторые богословы так говорят, что ты должен к себе применять Слово Божие так же, как применяешь его к другим. В обе стороны работает. То есть в какую сторону не взмахни, а оно рассекает. И здесь всегда есть возможность порезаться. То есть истина, она довольно...
0: Опасно.
1: Опасно, да. Опасно для кого? Для того, кто пытается с ней заигрывать, или, скажем, пытается ее обмануть, потому что неизбежно она вскроет этот обман, и будет нехорошо, как у Анании и Сапфиры, которые пообещали одно перед Богом, сделали другое, в общем-то, и потом были изобличены, стало нехорошо.
2: Разве может быть такое, что человеку, вот он говорит что-то истинное, Господь дает ему в уста, как говорил Давид, истину говорить, но сам он в себе не подсвечивает, то есть он, эта истина не подсвечивает его собственные пороки. Разве такое может быть?
1: Подсвечивает. Почему не подсвечивает? Давид хорошо осознает о себе, кто он, и во многих псалмах он об этом пишет. А там, где он начинает прятаться... Когда он грешит с Версавией, приходит пророк и напоминает ему об истине. И для Давида наступает момент покаяния, а для нас музыкальная пауза.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Ну что ж, друзья, продолжаем наш разговор. Говорим мы сегодня об истине. А для многих христиан, в принципе, наверное, не вопрос то, что Христос есть истина, Господь есть истина, Он есть Слово живое. Вопрос, наверное, больше заключается в том, а как мы бывает, тем не менее, заблуждаемся в нашем хождении пред истиной. Как все-таки сказано в Писании, всякий человек лжив, да, то есть это говорит о том, что человек, нуждается в постоянном соединении с истиной, что ли. И как только это соединение разрывается вдруг по какой-то причине, то мы начинаем куда-то скатываться. Мы начинаем ходить своими путями, мы начинаем утверждать свои какие-то собственные истины, да, мы начинаем уклоняться в различные лжеучения.
2: Мы не можем оторвать кусок от этой истины, спрятать его где-то глубоко внутри и ходить уже вместе с ним, чтобы не отходить далеко от истины.
1: А все, что мы можем, это верою нашей, да, с надеждою забросить туда в небо якорь, надежда наша как якорь, чтобы держаться за него, держаться за божественные обетования. А оторвать и сделать кусок истины своей собственностью мы не можем. А вот это как раз то, что мы пытаемся сделать. Мы пытаемся ухватить для себя нечто от Бога, нечто божественное, какое-то откровение для себя, возвести его в абсолют, это откровение. Вот, ну, например, какую-нибудь заповедь, да, допустим. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». И вот мы берем эту часть «возлюби самого себя». Надо же, чтобы любить ближнего, себя же надо возлюбить. И поэтому начинаем культивировать вот это самое «возлюби себя». Там я как-то разговаривал с одним человеком, а он говорит, ну вот, мне открылось, что я храм Духа Святого, прекрасно. Поэтому я должен о себе заботиться.
2: Вроде пока все адекватно.
1: Да, но, то есть, мое служение Богу — это забота обо мне, мною обо мне. Поэтому я для себя принял, там, что я ношу только такую одежду, я моюсь два раза в день, я там вот, ну, как фарисей, там вот что-то такое. Тот пощусь два раза в неделю, а этот моюсь два раза в день под душем, потому что, ну, храм должен быть чистый. Я вот...
0: Так на собрание тогда можно не ходить, да?
1: Да, того кушаю, всего кушаю. Я вот сам себя балую, то есть вот я доставляю себе удовольствие. Понимаете, чтобы вот ощущение того, что вот этой любви к себе, оно было у меня полноценным. Ну, по сути дела, эгоизм. Только возведенный в некую религию.
0: Здесь как раз слова Давида, ему нужно из 118-го псалма.
1: Ну, потому что если мне для моего удовольствия нужно согрешить с кем-нибудь там, то, ну, ничего страшного. Это же по любви к себе.
2: То есть человек не может являться носителем истины, ну, в нем ничего истинного, в нем самом ничего нет. А первые люди, которых Бог создал, Адам и Ева, в них была, они могли ту истину в себе нести сами?
1: Вот смотрите, чтобы нести истину, чтобы... Вопрос не в том, чтобы нести в себе истину. Вопрос в том, чтобы самому быть истинною, истинным.
2: Это не были?
1: Истинными. А у них нет, истина была, да, истинен только Бог. Вот что важно сказать. Человек есть лишь только тот, кто взаимодействует с истиной, кто истину постигает, кто истину познает, кто истине послушен. Вот это человек. То есть мы все время соприкасаемся с истиной, но мы не продуцируем истину. То есть мы не производим ее. Человек лжив. Если я сам по себе буду что-то производить, скажу, я вам буду эту истину говорить. Ну вот, например, ну я уже не буду говорить, один известный писатель в позапрошлом веке, он заявил, что он и есть истина. То есть он понял, все Христа неправильно поняли, он правильно понял. И сформировалась целая группа последователей, которые назывались именем писателя. И они старались жить, как он. Это были такие странные заповеди. Ну, в принципе, с определенной претензией на некую добродетель и благочестие.
2: Зачем мы изобретать второй раз добродетель и благочестие, если до них их уже изобрели и прописали в Библии?
1: А вот знаете, кого-то что-то не устраивает всегда. А кто-то вообще корыстными мотивами двигается. Один фантаст американский, простите, сейчас говорю.
0: Да-да-да.
1: Он сказал, он вывел такую мысль, как стать миллиардером? Ну, быстро довольно. Надо создать свою религию и заставить других в нее уверовать. Это был Джон Хаббард, по-моему. Саентология. Саентология, по-моему, у нас в стране уже признана нежелательной или запрещена, или экстремистская идеология считается. Ну вот он создал свою некую истину. Но не может человек создать истину. Человек лжив. Чтобы создать истину какую-то, нужно быть истинным. А как ты можешь быть истинным, если ты сам по себе временный?
0: Вот здесь у меня назревает вопрос, а как в свете вот того, о чем мы говорим, понимать место Писания, дух, рожденный от Бога, не грешит?
1: Дух, рожденный, смотрите, человек, вот живет в нас Дух Божий, это да, рождены мы от Бога, это да, то есть...
0: Но это ж не о Духе Святом речь.
1: И о Духе Святом тоже. Дух Святой в нас, рожденный от Бога, не грешит. И это может говорить о том, что Дух человеческий, рожденный от Бога, возрожденный, соединенный, да, в Духе Святом, он, ему грех противен. Он не будет нас никогда тянуть ко греху. И поэтому в человеке есть две природы. В верующем человеке это божественная природа, и это греховная, плотская природа, и между ними есть конфликт. И поэтому надо понимать, что никогда Дух Божий, никогда наше возрожденное естество не будет вовлекать нас в греховные деяния. Когда человек, какой-то человек, опять претендуя на некую истину или особое отношение с ней, говорит, что ему... А ему грешить можно, потому что у него с Богом особые отношения, не можно, не грешит. Рожденный от Бога не грешит, не делает греха. Если ты делаешь грех, поступаешь, значит, по плоти. Тогда скажи себе, ну, я по плоти поступил, я плотской. Но в этом проблема некоторых лжеучителей или просто людей, впавших в заблуждение, что они... Грехи свои оправдывают своим неким духовным состоянием. А это ложь, это обман. Это как раз-таки не истина. Истина в том, что не грешит.
0: Вот у нас название темы, что есть истина и как в ней ходить. Вот такой мне очень нравится практический вопрос. Как вот мне ходить в истине? Что мне для этого нужно делать? Вот практически читать Библию? Молиться? Или это как-то слишком приземленно, ну, как-то как что-то большее делать?
1: Ну, всегда я видел пред собой Господа, и потому не поколеблюсь, говорит Давид. И его слова, слова его песен, они направлены к Богу. Когда мы так, таким образом живем, тогда, конечно, я думаю, что нам будет легче. Ходил Енох пред Богом. И не стало его, потому что Бог взял его. Знаете, как вот мне нравится говорить эту фразу. Других просто не стало. А его не стало, потому что его Бог взял. Потому что он ходил пред Богом. Потому что он как раз-таки ходил в истине. Ходить в истине — это ходить в том, как, если можно выразиться так, во что тебя Бог одевает. То есть, одежды праведности.
0: Не стало его, но в лето он не канул.
1: В лето он не канул, да. Ходить в истине, размышлять о вечном, о том, что достословно, о том, что добродетели похвала, о том помышляйте, говорит нам Слово Божие. Ходить в истине — это значит ею жить, ей повиноваться, повиноваться Слову Божьему. И если что-то не получается, не оправдывать себя лукаво, не лгите на истину, как написано, не хвалитесь и не лгите на истину. А если вы грешите, ну, уже тогда лучше покайся. Опять же, если истина, она во Христе, то, ну, мы поклоняемся Господу. Он есть Бог истинный. Ну и свидетельствовать о ней. Я свидетельствую об истине. Опять же, Христос здесь подчеркивает, что Он говорит то, что видел и слышал у Отца Небесного. И вот это-то как раз делает Его истинным тоже. Я, когда говорю об истине, я говорю не о своем, я говорю о том, что Его. Вот тогда я говорю истину.
0: Время неожиданно вышло наше.
1: Ну, безусловно, друзья, но именно когда мы следуем в истине Господней, в истине Христовой, тогда мы по-настоящему свободны, тогда мы освящены, тогда очищены, тогда оправданы. Вот здесь, знаете, тогда ничего не нужно делать, собственно, ни для своего оправдания, ни для своего очищения, освящения, ничего выдумывать. Истина побеспокоится о своих последователях.
0: Ну что ж, будем стараться ходить в истине. Спасибо, что вы с нами. Скачивайте приложение, если еще не скачали. И будем слушать вместе и Писание, и хорошие проповеди, и хорошие песни.
2: Всем хорошего дня!

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: В условиях информационных войн и размывания традиционных ценностей Россия должна вспомнить урок Куликовской битвы, которая была не столько военным триумфом, сколько большой победой духа. Об этом заявил президент научно-образовательной теологической ассоциации, ректор Московской духовной академии, наместник Свято-Троицкой Сергиева Лавры, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл Зинковский на открытой лекции в Московской духовной академии. В сражении на Куликовом поле, напомнил епископ Кирилл, был важен сам факт противостояния агрессии, казавшийся невозможным в условиях политического и духовного разлада. Сам факт того, что мы можем противостоять, объединиться и дать отпор после двух веков рабства, это была большая победа духа, подчеркнул он. В Москве состоялся очередной съезд Российского союза евангельских христиан-баптистов. В его работе приняли участие 450 человек. Делегаты официально подвели основные итоги религиозной деятельности за последние годы. Они также обсудили важные вопросы духовно-дипломатического служения. Участники крупного мероприятия направили официальное коллективное письмо российскому лидеру. Верующие рассказали главе государства о главных результатах своей встречи. На заседаниях съезда новым девизом объявили «следование Слову Божьему». Баптисты отметили важность празднования юбилея синодального перевода Библии. Религиозная организация выразила искреннюю благодарность руководству страны за помощь. Администрация президента помогла вернуть верующим историческое здание в Санкт-Петербурге. Появилась информация о том, что, возможно, в 2027 году международный евангелист Франклин Грэм проведет фестиваль в России. Так прокомментировал епископ РосХВЕ Сергей Риховский переговоры, предположительно прошедшие на фоне фестиваля «Надежды» в Минске. «Я думаю, что следующий этап в следующем году будет либо в Москве, либо в Санкт-Петербурге. Я верю, что это будет большой праздник, большое торжество Евангелия», сказал лидер российских пятидесятников. По имеющейся информации, Франклин Грэм планировал провести фестиваль в Санкт-Петербурге в мае 2022 года, но из-за начавшейся СВО проект был закрыт. В столице Северной Ирландии, Белфасте, прошел масштабный марш за Иисуса, который собрал около 10 тысяч человек. Участники вышли на улицы города для совместной молитвы, поклонения и публичного свидетельства о своей вере. Мероприятие состоялось в субботу, 16 мая. Его организаторы сообщили, что марш объединил христиан из разных церквей и конфессий. Главной целью события было прославить имя Иисуса Христа в центре Белфаста. День начался утром в парке Орма, где для участников организовали время общения и отдыха. На территории работали фудтраки, были приготовлены напитки и различные активности для семей и детей. В Лондоне прошла конференция Revive 2026, посвященная будущему христианских медиа в эпоху искусственного интеллекта, дезинформации и культурных конфликтов. Мероприятие организовал христианский вещательный совет CBS в новой штаб-квартире радиостанции Premier Christian Radio. Одним из главных спикеров стал известный оксфордский профессор и христианский апологет Джон Ленокс. В беседе с телеведущим Джастином Брирли он рассказал о плюсах и опасностях искусственного интеллекта. Искусственный интеллект имеет две стороны. Он очень помогает во многих областях, включая христианскую миссию. Но существуют и огромные опасности, потому что он делает людей ленивыми. И это уже происходит, заявил профессор. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Христианские притчи. Уличенный монах. Пришли к святому епископу Аммону братья одного монастыря и стали жаловаться на монаха, который пал так низко, что к нему ночью приходила женщина, и стали требовать от преподобного Аммона, чтобы он изгнал этого монаха, сняв с него иноческие одежды. Епископ отказался. «Я не поверю, пока не смогу убедиться в этом сам». И вот монахи проследили, как блудница зашла в келью этого несчастного инока и сообщили об этом епископу, и он сказал: «Пойдемте вместе». Постучались в дверь к монаху, тот, трепещущий от страха, вышел им навстречу. Епископ с братьями вошли в келью. Амон догадался, что монах спрятал свою ночную гостью под стоявшей в келье бочкой. Он сел на эту бочку и сказал монахам: «Обыщите все углы комнаты». Те начали искать, залезли в погреб, но никого, конечно, найти не смогли. Никто из них не посмел попросить: «Встань, владыка, мы посмотрим под бочкой». Постояв, они сказали: «Мы никого не нашли». Амон ответил им: «Видите, как вы согрешили. Идите и кайтесь». А сам остался с тем монахом, подошел к нему, не сказав и слова в укор, а только взяв его за руку, с любовью шепнул ему тихо: «Брат, брат, следи за душой своей, помни, как кратка эта жизнь». И вышел.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим. Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 27 мая. Всякий может войти. Путем новым и живым, который Он предложил, открыл и сделал доступным нам через разделяющую завесу в святом святых. Послание к евреям, 10 глава, стихи с 19 по 20. Расширенный перевод Библии. Когда умер Иисус, завеса в храме, отделявшая святилище от святого святых, разодралась сверху донизу. Смотрите Евангелие от Марка, 15 глава, стихи с 37 по 38. Таким образом, доступ в Божье присутствие открылся для каждого человека. До смерти Иисуса только первосвященник мог входить в Божье присутствие, и всего лишь один раз в году. С кровью убитых животных, чтобы покрыть и искупить свои грехи и грехи всего народа. Обратите внимание на то, что завеса разодралась сверху донизу. Эта завеса была настолько длинной и толстой, что человеку порвать ее было не под силу. Она разорвалась сверхъестественной силой Бога. Это был символ того, что Он предлагает своему народу новый способ приходить к Нему, как мы читаем в сегодняшнем отрывке из Писания. С самого начала Бог стремился к общению с людьми. Для этого Он сотворил человека и повелел ему плодиться и размножаться. Он никогда не хотел лишать их доступа в свое присутствие. Но Он знал, что Его святость настолько велика, что способна уничтожить все несвятое, что приближается к Нему. Для того, чтобы люди могли получить свободный доступ в Божье присутствие, сначала нужно было придумать способ полного очищения от греха. Мы находимся в мире, но мы не от этого мира. Смотрите Евангелие от Иоанна, 17 глава, стихи с 14 по 16. Наши плотские помыслы и недостойные поступки отделяют нас от Бога и мешают нам слышать Его голос. Пока мы не начнем постоянно принимать верой жертву крови Иисуса, которая очищает нас, мы не сможем наслаждаться близкими отношениями с Богом и полноценным общением с Ним. Божье слово на сегодня. Бог хочет общаться с вами. Входите в Его присутствие без всяких опасений. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио Пилигрим.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 27 мая, и наша тема сегодня – как важно быть честным в отношениях. И место Писания – послание к Ефесянам 4:25, где апостол Павел говорит: «Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему». Слово «ложь» – перевод греческого слова «псевдо», которое описывает нечестность, когда кто-то неискренен. Возможно, вы говорите немного правды, но не говорите все истины. Вы не договариваете, и вы поступаете нечестно во взаимоотношениях. И апостол Павел говорит: «Отвергните ложь, отвергните обман и научитесь говорить правду друг другу». Говорить правду не означает ранить друг друга, но Бог действительно ожидает, что мы возрастем до того момента в своей жизни, когда научимся быть искренними во взаимоотношениях и не будем поступать бесчестно. Попросите у Святого Духа показать вам, как это сделать, и Он покажет. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Театральное служение церкви Вифания приглашает вас на репетиции каждую пятницу в 18:30 по адресу улица Юго-Восточная, 19.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Радио «Пилигрим». Слушайте нас внимательно.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: В условиях информационных войн и размывания традиционных ценностей Россия должна вспомнить урок Куликовской битвы, которая была не столько военным триумфом, сколько большой победой духа. Об этом заявил президент научно-образовательной теологической ассоциации, ректор Московской духовной академии, наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл Зинковский на открытой лекции в Московской духовной академии. В сражении на Куликовом поле, напомнил епископ Кирилл, был важен сам факт противостояния агрессии, казавшийся невозможным в условиях политического и духовного разлада. Сам факт того, что мы можем противостоять, объединиться и дать отпор после двух веков рабства, это была большая победа духа, подчеркнул он. В Москве состоялся очередной съезд Российского союза евангельских христиан-баптистов. В его работе приняли участие 450 человек. Делегаты официально подвели основные итоги религиозной деятельности за последние годы. Они также обсудили важные вопросы духовно-дипломатического служения. Участники крупного мероприятия направили официальное коллективное письмо российскому лидеру. Верующие рассказали главе государства о главных результатах своей встречи. На заседаниях съезда новым девизом объявили «следование Слову Божьему». Баптисты отметили важность празднования юбилея синодального перевода Библии. Религиозная организация выразила искреннюю благодарность руководству страны за помощь. Администрация президента помогла вернуть верующим историческое здание в Санкт-Петербурге. Появилась информация о том, что, возможно, в 2027 году международный евангелист Франклин Грэм проведет фестиваль в России. Так прокомментировал епископ РосХВЕ Сергей Риховский переговоры, предположительно прошедшие на фоне фестиваля «Надежды» в Минске. «Я думаю, что следующий этап в следующем году будет либо в Москве, либо в Санкт-Петербурге. Я верю, что это будет большой праздник, большое торжество Евангелия», сказал лидер российских пятидесятников. По имеющейся информации, Франклин Грэм планировал провести фестиваль в Санкт-Петербурге в мае 2022 года, но из-за начавшейся СВО проект был закрыт. В столице Северной Ирландии, Белфасте, прошел масштабный марш за Иисуса, который собрал около 10 тысяч человек. Участники вышли на улицы города для совместной молитвы, поклонения и публичного свидетельства о своей вере. Мероприятие состоялось в субботу, 16 мая. Его организаторы сообщили, что марш объединил христиан из разных церквей и конфессий. Главной целью события было прославить имя Иисуса Христа в центре Белфаста. День начался утром в парке Орма, где для участников организовали время общения и отдыха. На территории работали фудтраки, были приготовлены напитки и различные активности для семей и детей. В Лондоне прошла конференция Revive 2026, посвященная будущему христианских медиа в эпоху искусственного интеллекта, дезинформации и культурных конфликтов. Мероприятие организовал христианский вещательный совет CBS в новой штаб-квартире радиостанции Premier Christian Radio. Одним из главных спикеров стал известный оксфордский профессор и христианский апологет Джон Ленокс. В беседе с телеведущим Джастином Брирли он рассказал о плюсах и опасностях искусственного интеллекта. Искусственный интеллект имеет две стороны. Он очень помогает во многих областях, включая христианскую миссию. Но существуют и огромные опасности, потому что он делает людей ленивыми. И это уже происходит, заявил профессор. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: бытия.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Удачный день, как выигрышный билет. Мы радостны и счастливы, как дети. А Божий перст, как Бог.

0: Привет, Гарик, прости, я опоздала немного. Пойдем перекусим?
1: Нет, я не собираюсь прощать тебя. Я не обязан.
0: Что?
1: Я посчитал. Иисус сказал, чтобы мы прощали до 70 раз. Ты попросила прощения 491, так что больше я не обязан тебя прощать.
0: Ты что, все записывал себе в блокнотик?
1: С тех пор, как ты подставила мне подножку в 7 классе.
0: Подножку? Было такое. Мне было очень стыдно. Ты так плюхнулся тогда.
1: Я простил тебя тогда. Но отныне...
0: Значит, ты не простил меня.
1: Почему это?
0: Если бы ты на самом деле простил меня, ты бы не держал это внутри все эти годы. Ты совсем не понял то, что хотел сказать Иисус.
1: Но ты не знаешь, как больно я ушиб коленку.
0: Ну, прости меня.
1: Ну, ладно, прощаю.
0: Это будет в твоем блокнотике 492 раз? Или ты на самом деле простил?
2: Произведено на радио «Новая жизнь», Москва. При содействии Lifeline Production.
3: Мы каждый день с вами. Радио «Пилигрим».

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
1: Читаем вместе.
2: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 3. О врагах Божиих не по природе, но по противной воле, которая, вредя им самим, причиняет вред доброй природе, так как пороки не составляют то, что не вредит. Врагами же Божиими называются в Писании те, которые не по природе, а вследствие пороков противятся его власти, не будучи в силах вредить ему, но нанося вред себе. Они враги по желанию сопротивления, а не по силе делать вред, потому что Бог неизменяем и нетленен. Поэтому порок, по которому противятся Богу те, кто называются его врагами, составляет зло не для Бога, а для них самих. И это не почему-либо другому, а только потому, что он портит в них природное благо. Таким образом, не природа противна Богу, а порок, ибо то, что составляет зло, противно добру, а кто станет отрицать, что Бог есть высочайшее благо? Итак, порок противен Богу, как противно зло добру. Затем и та природа, которую портит порок, есть добро, поэтому нет сомнения, он противен и этому добру. Но Богу он противен лишь как зло добру, а для природы, которую портит, он не только зло, но и вредное зло. Ибо никакое зло не может быть вредным для Бога, но оно вредно для природ, изменяемых и тленных, но вместе с тем добрых, как это доказывается присутствием самих пороков. Ибо не будь они добрыми, им не могли бы вредить пороки. А в чем заключается вред, причиняемый им пороками, как не в том, что пороки отнимают у них чистоту, красоту, здоровье, добродетель и все те блага природы, которые обыкновенно от порока исчезают или умаляются? Не будь их совсем отнятием блага, порок не наносил бы вреда, и потому не был бы и пороком. Ибо порок быть и не вредить не может. Отсюда следует, что хотя порок не может вредить неизменяемому благу, однако он может вредить только благу, потому что он бывает только там, где вредит. То же самое можно выразить и так. Порок и не может быть в высочайшем благе, и может быть только в каком-либо благе. Следовательно, одно благо может где-либо быть, но одно зло нигде не бывает. Потому что и те природы, которые испорчены порочной злой волей, насколько они порочны, злы, а насколько они суть природны, благи. Даже и в том случае, когда порочная природа подвергается наказаниям, добро заключается не только в том, что она природа, но и в том, что она не остается безнаказанной. Потому что это справедливо, а все справедливое, без сомнения, есть благо. Ведь никто не терпит наказания за природные пороки, но только за произвольные. Ибо и тот порок, который, укрепившись вследствие привычки и слишком сильного развития, стал как бы природным, имеет начало от воли. Мы говорим, впрочем, в настоящем случае о пороках той природы, которая обладает умом, воспринимающим разумный свет, с помощью которого отличает справедливое от несправедливого. Глава 4. О природе бессловесных или неодушевленных, не составляющей дисгармонии в своем роде и порядке с красотою Вселенной. Ибо странно было бы пороки, несовершенства, животных, деревьев и других изменчивых и временных вещей, лишенных разума, чувства или жизни, портящие их разрушимую природу, считать достойными осуждения. Потому что эти творения по воле Творца получили такой образ бытия для того, чтобы, исчезая и снова появляясь, представлять собой низшую степень красоты времен, в своем роде соответствующую известным частям этого мира. Ибо не было нужды уравнивать земное с небесным, и не было причины первому не существовать в мире только потому, что последнее лучше. Поэтому, когда там, где было прилично этому быть, одно появляется на месте другого, меньшее уступает большему, побежденное принимает свойства победившего. Это представляет собой порядок приходящих вещей. Красота этого порядка не привлекает нас, потому что мы, составляя вследствие нашего смертного состояния часть его, не можем объять его во всей его совокупности, которые вполне соответствуют части, возбуждающей наше недовольство. Поэтому нам совершенно справедливо внушается верить в творческий промысел, там, где сами мы не в состоянии видеть его, чтобы по пустому человеческому безрассудству мы не дерзали укорять в чем-либо произведение столь великого художника. Впрочем, и эти непроизвольные и ненаказуемые пороки земных предметов, если разумно вникнем в дело, в силу той же причины служат указанием на доброту этих природ, из которых нет ни одной, которая не имела бы Бога своим Творцом и Создателем. Потому что мы также бываем недовольны, если порок уничтожает и в них то, что нравится нам в их природе. Иногда, впрочем, людям не нравятся и сами природы, когда они причиняют им вред, и когда люди имеют в виду не природу, а собственную пользу. Каковы, например, были те животные, которые в большом числе карали гордость египтян, исход глава 8. Но в таком случае они могут порицать и солнце, потому что некоторые преступники и неплатящие долгов выставляются по решению судей на солнце. Не с точки зрения нашей выгоды или невыгоды, но рассматриваемая сама по себе природа воздает славу своему художнику. Так и природа вечного огня, несомненно, достойна восхваления, хотя она будет служить для наказания осужденных грешников. Ибо что прекраснее пылающего, полного силы, светящегося огня, что полезнее его теплоты, целебной силы и способности варить, хотя и нет ничего мучительнее его жжения. Итак, будучи при ином применении пагубным, он при соответствующем употреблении оказывается чрезвычайно полезным, ибо кто может выразить словами пользу его в этом мире? Нечего, конечно, слушать тех, которые хвалят в огне свет, но порицают жар. Хвалят и порицают не по природе, а с точки зрения своей выгоды или невыгоды. Видеть они хотят, но гореть не желают. Они не обращают внимания на то, что тот же самый свет, который нравится им, вреден для слабых глаз вследствие несоответствия. А в том жаре, который им не нравится, без вреда живут вследствие соответствия некоторые животные.

0: Минута назидания.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилкерсона.
2: Взирая на Иисуса. Послание к евреям, 12 глава, 2 стих. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. Если вы спросите меня, что происходит в мире, я отвечу. То, о чем говорил Иисус, что произойдет в последние дни. Он предупреждал, что сердца людей поколеблются, видя то, что будет происходить на земле, что будут землетрясения в разных местах, страны восстанут против стран, нации против наций. Мы доживем до того времени, когда своими глазами увидим исполнение пророчества последнего времени. В Евангелии от Луки, 21 глава в 11 стихе, написано: «Будут большие землетрясения по местам». Что же говорил Иисус нам, тем, которые увидят все эти события сбывающимися? В Евангелии от Луки, в 21 главе, 28 стихом, читаем: «Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». О, возлюбленные, если вы любите Иисуса, не удивляйтесь и не страшитесь. Бог держит все под своим контролем. Да, видя и слыша такие мрачные новости, сначала мы испугаемся. Но посмотрите на Иисуса. Он довел нас так далеко. Он автор нашей веры, и Он, независимо от того, что происходит, с надеждой и с миром приведет нас к финишу. Да, никакая плохая новость сегодня не победит вашу душу. Не сводите глаз с Иисуса. Он придет очень скоро. Будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший. Евреям 10 глава 23 стих.
1: Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
3: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

Блэс Паскаль. Мысли. Пункт 2. Воображение. Воображение — это важнейшая людская способность, мастерски вводящая в обман и заблуждение, еще и потому так коварна, что порою она говорит правду. Если бы воображение неизменно лгало, оно было бы неизменным мерилом истины. Но хотя оно почти всегда нас обманывает, уличить его в этом невозможно, ибо оно метит одной метой и правду, и ложь. Я говорю не о сумасбродах, а о людях самых здравомыслящих. Они-то чаще всего и подпадают под власть воображения. Сколько бы ни воображал разум, он бессилен открыть им глаза на истинную цену вещей. Могучая и надменная, враждующая с разумом, который старается надеть на него узду и подчинить себе, воображение, в знак своего всевластия, создало вторую натуру в человеке. Среди подданных воображения есть счастливцы и несчастливцы, святые, недужные, богачи, бедняки. Оно принуждает разум верить, сомневаться, отрицать, притупляет чувства, делает их особенно чувствительными, сводит людей с ума, умудряет. И, что всего досаднее, дарует своим избранникам такое полное и глубокое довольство, какого никогда не испытать питомцам разума. Люди, чьи таланты — плод воображения, исполнены самомнения, попросту недоступного людям здравомыслящим. Первые на всех взирают свысока, спорят дерзко и уверенно, а вторые — осмотрительно и храня умеренность. К тому же на лицах мнимых мудрецов всегда разлито веселье, невольно располагающее к ним слушателей. И уж, конечно, они пользуются благорасположением судей, принадлежащих к их собственной породе. Воображению не дано вложить ум в глупцов, зато оно наделяет их счастьем, на зависть разуму, чьи друзья всегда несчастливы, и венчает успехом, тогда как разум способен лишь покрыть позором. Кто создает репутации? Кто, как не воображение, окружает почетом и уважением людей, их творения, законы, сильных мира сего? Какой малостью показались бы все земные богатства, когда бы оно не пело им хвалу? Не кажется ли вам, что этот сановник, чья достойная старость внушает почтение всему народу, руководствуется одним лишь высоким нелицеприятным разумом, и что суждение свое он составляет, вникая в суть и пренебрегая суетными обстоятельствами, которые действуют на воображение людей недалеких? Вот он входит в храм послушать проповедь. Он преисполнен набожности, здравый смысл укреплен в нем пламенным милосердием. Вот он с примерным смирением приготовился внимать святым словам. Но если у проповедника окажется хриплый голос и не очень благообразное лицо, если он плохо выбрит цирюльником и вдобавок заляпан уличной грязью, какие бы великие истины он ни вещал, бьюсь об заклад, что наш сенатор быстро потеряет свою внушительную сосредоточенность. Поставьте мудрейшего философа на широкую доску над пропастью. Сколько бы разум ни твердил ему, что он в безопасности, все равно воображение возьмет верх. Иные люди при одной мысли об этом побледнеют и покроются потом.

Насколько справедливее кажется защитнику дело, за которое ему щедро заплатили вперед? А как потом его развязные жесты влияют на судей, как он обманывает их напускной уверенностью? Хорош разум, игралище ветра, откуда бы тот ни подул. Я убежден, что почти все людские поступки совершаются под натиском воображения, ибо самый ясный разум принужден в конце концов сдаться и следовать, словно своим собственным, тем правилам, которые оно своевольно и повсеместно вводит. Человека, намеренного следовать лишь голосу разума, общественное мнение сочтет умалишенным. Он должен, не покладая рук, трудиться во имя благ, пусть воображаемых, но милых сердцу большинства людей. А едва сон даст передышку утомленному разуму, должен вскакивать как одержимый и снова пускаться в погоню за ветром в поле и терпеть самовольство всевластного воображения. Таково одно из начал наших заблуждений, но отнюдь не единственное. Человек поступает разумно, стараясь поддерживать мир между этими могучими силами, разумом и воображением. Но и при мирном сосуществовании все равно главенствует воображение, ибо стоит разразиться войне, и победа почти всегда за ним. Разуму никогда не удается целиком одолеть его, меж тем, как оно нередко свергает разум с престола. Французские судьи умело пользуются этой таинственной властью воображения. Потому-то им и надобны красные мантии и горностаевые накидки, которые облекают их, уподобляя пушистым котам, и дворцы, где вершится правосудие, и повсюду изображение лилий, вся эта торжественная бутафория. Ну, а не будь у лекарей черных одеяний и туфель без задника, равно как у ученых мужей квадратных шапочек и широченных мантий. Им ни за что бы не удалось одурачить мир. Но такому внушительному зрелищу люди противостоять не способны. Если бы судьи впрямь умели судить по справедливости, а лекари исцелять недуги, им не понадобились бы квадратные шапочки, глубина их познаний внушала бы почтение сама по себе. Но так как познания судей и лекарей воображаемые, они волей-неволей принуждены прибегать к суетным прекрасам, дабы, поразив воображение, снискать почет, и вполне достигают цели. Одним лишь военным ни к чему такой маскарад. Их дело невыдуманное. Они силой берут то, что другие получают, пуская в ход лицедейство. Обходятся без маскарадных уборов и наши монархи. Чтобы внушить почтение, они не обряжаются в диковинные одежды. Зато их окружают телохранители, воины с алебардами. Эти ражи и молодцы, чья сила, чьи мышцы безраздельно принадлежат венценосцам. Эти трубачи и барабанщики, выступающие впереди. Эти вооруженные отряды, окружающие владык. Наполняют трепетом даже самые отважные сердца. Тут ведь не одна одежда, но и сила. И надо обладать очень возвышенным разумом, чтобы увидеть обыкновенного человека в турецком султане, окруженном всей роскошью своего сираля и 40 тысячами янычар. Стоит нам увидеть правоведа в мантии и шапочке, и мы уже полны веры в его таланты. Воображение распоряжается всем — оно творит красоту, справедливость, счастье, все, что ценится в этом мире. Я очень хотел бы прочитать итальянскую книгу, известную мне только по названию, стоящему, впрочем, многих книг. «Делля опинионе Регина дель Мондо» о властвующем над миром общественном мнении. Даже не читая, я готов подписаться под нею, разумеется, только по тем, что в ней справедливо. Вот примерно каковы следствия этой лживой способности, которая словно преднамеренно дана людям для того, чтобы вводить их в полезный обман. Но и других источников заблуждений у нас предостаточно.

0: Нас ослепляет не только привычность понятий, но и прелесть новизны. То и другое рождает бесчетные споры с попреками, равно и за приверженность ложным взглядам, внушенным в детстве, и за безудержную погоню за новизной. Кто нашел золотую середину? Пусть он подаст голос, пусть докажет свою правоту. Не существует такого понятия, самого, казалось бы, неоспоримого, воспринятого чуть ли не с пеленок, о котором кто-нибудь не сказал бы, что оно ложно и порождено недостатком знаний либо заблуждением чувств. «Вы и в детстве решили, — говорят одни, — что если ваши глаза ничего не видят в сундуке, значит, он пуст, и таким образом поверили в существование пустоты. Но это обман чувств, поддержанный закоренелым предрассудком, и наука призвана его рассеять». А другие не устают повторять: «Вас в школе учили, будто пустоты в мире нет. Вот и заставили замолчать здравый смысл, твердо знавший, что пустота существует, пока его не сбила с толку вредоносная наука. Забудьте ее и поверьте свидетельству чувств». Кого же все-таки винить в обмане? Наши чувства или школьного учителя? А вот еще один источник заблуждений – наши недуги. Они притупляют и наши чувства, и способность здраво судить. Воздействие тяжких болезней никто не станет оспаривать, но я убежден, что и легкие недомогания, пусть в меньшей степени, все же влияют на нас. Выгода – тоже отличный инструмент, выкалывающий нам глаза и притом к вящему нашему удовольствию. Но будь человек воплощением беспристрастия, все равно он себе не судья. Я знавал людей, которые так боялись предвзятости, что впадали в противоположную крайность. Например, готовы были неумолимо отказать в самом справедливом ходатайстве, если за ходатая хлопотали их близкие. Истина и справедливость – точки столь трудно различимые, что, метя в них нашими грубыми инструментами, мы почти всегда даем промах. А если и случается попасть в точку, то размазываем ее и при этом прикасаемся ко всему, чем она окружена, к неправде куда чаще, нежели к правде. «Не исте магна конату магнас мигас диксерет». «Квази квит квам инфелициус сит омене квисва фигмента доминатур». Вот он, сделав великое усилие, собирается изречь великие глупости. Словно есть большее несчастье, чем власть воображения над человеком. Воображение, понуждая нас непрерывно размышлять о том, что происходит в настоящем времени, так преувеличивает его существенность и, отвращая от размышления о вечности, так преуменьшает ее существенность, что вечность мы превращаем в ничто, а ничто в вечность. И так глубоки корни подобного образа мыслей, что разум не в силах воспрепятствовать. Воображение умеет так преувеличить любой пустяк и придать ему такую важность, что он заполняет нам душу. С другой стороны, оно в своей бесстыжей дерзости уменьшает до собственных пределов истинно великое, например, образ Бога. То, что порою больше всего волнует нас, к примеру, опасение, как бы кто-нибудь не проведал о нашей бедности, часто оказывается сущей малостью. Это песчинка, раздутая воображением до размеров горы. А стоит ему настроиться на другой лад, и мы с легкостью разбалтываем все, что прежде таили. Я терпеть не могу хрипунов и людей, чавкающих за едой. Такая уж у меня причуда. Подобные причуды весьма обременительны. А есть ли от них хоть какая-то польза? Может быть, мы взваливаем на себя это бремя, следуя своей натуре? Нет, просто мы им не сопротивляемся. Дети, которые пугаются рожи, ими же самими намалеванной, всего-навсего дети. Но возможно ли существу, столь слабому в детстве, повзрослев, стать по-настоящему сильным? Нет, просто оно сотворяет себе другие призраки. Все, что постепенно совершенствуется, также постепенно клонится к гибели. Все, что было слабым, никогда не станет истинно сильным. И пусть твердят, он вырос, он изменился. Нет, он все такой же. Время потому исцеляет горести и обиды, что человек меняется, он уже не тот, кем был раньше, и обидчик, и обиженный стали другими людьми. Точь-в-точь как разгневанный народ, не пройдет и двух поколений, и вы обнаружите, это по-прежнему французы, но они уже совсем другие. Он больше не любит эту женщину, любимую 10 лет назад. Еще бы, и она не та, что прежде, и он не тот. Он был молод, она была молода, а теперь ее не узнать. Ту прежнюю он, быть может, все еще любил бы. Всякий раз мы смотрим на вещи не только с другой точки зрения, но и другими глазами, поэтому и считаем, что они переменились. Два очень похожих друг на друга человеческих лица, ничуть не смешных порознь, кажутся смешными, когда они рядом. Как суетна та живопись, которая восхищает нас точным изображением предметов, отнюдь не восхищающих в натуре.
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: Христианское радио «Пилигрим» для тех, кто думает о небе.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: В условиях информационных войн и размывания традиционных ценностей Россия должна вспомнить урок Куликовской битвы, которая была не столько военным триумфом, сколько большой победой духа. Об этом заявил президент научно-образовательной теологической ассоциации, ректор Московской духовной академии, наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл Зинковский на открытой лекции в Московской духовной академии. В сражении на Куликовом поле, напомнил епископ Кирилл, был важен сам факт противостояния агрессии, казавшийся невозможным в условиях политического и духовного разлада. Сам факт того, что мы можем противостоять, объединиться и дать отпор после двух веков рабства, это была большая победа духа, подчеркнул он. В Москве состоялся очередной съезд Российского союза евангельских христиан-баптистов. В его работе приняли участие 450 человек. Делегаты официально подвели основные итоги религиозной деятельности за последние годы. Они также обсудили важные вопросы духовно-дипломатического служения. Участники крупного мероприятия направили официальное коллективное письмо российскому лидеру. Верующие рассказали главе государства о главных результатах своей встречи. На заседаниях съезда новым девизом объявили «следование Слову Божьему». Баптисты отметили важность празднования юбилея синодального перевода Библии. Религиозная организация выразила искреннюю благодарность руководству страны за помощь. Администрация президента помогла вернуть верующим историческое здание в Санкт-Петербурге. Появилась информация о том, что, возможно, в 2027 году международный евангелист Франклин Грэм проведет фестиваль в России. Так прокомментировал епископ РосХВЕ Сергей Риховский переговоры, предположительно прошедшие на фоне фестиваля «Надежды» в Минске. «Я думаю, что следующий этап в следующем году будет либо в Москве, либо в Санкт-Петербурге. Я верю, что это будет большой праздник, большое торжество Евангелия», – сказал лидер российских пятидесятников. По имеющейся информации, Франклин Грэм планировал провести фестиваль в Санкт-Петербурге в мае 2022 года, но из-за начавшейся СВО проект был закрыт. В столице Северной Ирландии, Белфасте, прошел масштабный марш за Иисуса, который собрал около 10 тысяч человек. Участники вышли на улицы города для совместной молитвы, поклонения и публичного свидетельства о своей вере. Мероприятие состоялось в субботу, 16 мая. Его организаторы сообщили, что марш объединил христиан из разных церквей и конфессий. Главной целью события было прославить имя Иисуса Христа в центре Белфаста. День начался утром в парке Орма, где для участников организовали время общения и отдыха. На территории работали фудтраки, были приготовлены напитки и различные активности для семей и детей. В Лондоне прошла конференция Revive 2026, посвященная будущему христианских медиа в эпоху искусственного интеллекта, дезинформации и культурных конфликтов. Мероприятие организовал христианский вещательный совет CBS в новой штаб-квартире радиостанции Premier Christian Radio. Одним из главных спикеров стал известный оксфордский профессор и христианский апологет Джон Ленокс. В беседе с телеведущим Джастином Брирли он рассказал о плюсах и опасностях искусственного интеллекта. Искусственный интеллект имеет две стороны. Он очень помогает во многих областях, включая христианскую миссию. Но существуют и огромные опасности, потому что он делает людей ленивыми. И это уже происходит, заявил профессор. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слушаете радио «Пилигрим». Оставайтесь с нами.
1: План победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 146. Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая. Господь созидает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля. Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их. Исчисляет количество звезд, всех их называет именами их. Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли. Пойте поочередно славословие Господу, пойте Богу нашему на гуслях. Он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь, произращает на горах траву, дает скоту пищу его и птенцам ворона, взывающим к нему. Не на силу коня смотрит он, не к быстроте ног человеческих благоволит. Благоволит Господь к боящимся его, к уповающим на милость его. Глава 6. После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус взошел на гору и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы. Итак, возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Иисус, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплыв около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались. Но он сказал им: «Это я, не бойтесь». Они хотели принять его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками своими, а отплыли одни ученики его. Между тем пришли из Тивериады другие лодки, близко к тому месту, где ели хлеб, по благословению Господним. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И, найдя его на той стороне моря, сказали ему: «Рави, когда ты сюда пришел?» Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог». И так сказали ему: «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». На это сказали ему: «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть». Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес, ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». На это сказали ему: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Иисус же сказал им: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон, ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Возроптали на него иудеи за то, что он сказал: «Я есть хлеб, сшедший с небес», и говорили: «Не Иисус ли это, сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же, говорит он, я шел с небес?» Иисус сказал им в ответ: «Не ропщите между собою. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. У пророков написано: и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца. Истина, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря: «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иисус же сказал им: «Истина, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день, ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, шедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек». Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им: «Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые я говорю вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст его, и сказал: для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты – Христос, Сын Бога Живого». Иисус отвечал им: «Не 12 ли вас избрал я? Но один из вас – дьявол». Это говорил он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из 12.
1: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 19. И сказали Иаву: «Вот царь плачет и рыдает об Авессаломе». И обратилась победа того дня в плач для всего народа, ибо народ услышал в тот день и говорил, что царь скорбит о своем сыне. И входил тогда народ в город украдкою, как крадутся люди, стыдящиеся, которые во время сражения обратились в бегство. А царь закрыл лицо свое и громко взывал: «Сын мой, Авессалом! Авессалом, сын мой, сын мой!» И пришел Иоав к царю в дом и сказал: «Ты в стыд привел сегодня всех слуг твоих, спасших ныне жизнь твою и жизнь сыновей, дочерей твоих, и жизнь жен, и жизнь наложниц твоих. Ты любишь ненавидящих тебя и ненавидишь любящих тебя, ибо ты показал сегодня, что ничто для тебя и вожди, и слуги. Сегодня я узнал, что если бы Авессалом остался жив, а мы все умерли, то тебе было бы приятнее. Итак, встань, выйди и поговори к сердцу рабов твоих, ибо клянусь Господом, что если ты не выйдешь в эту ночь, не останется у тебя ни одного человека, а это будет для тебя хуже всех бедствий, какие находили на тебя от юности твоей до ныне». И встал царь и сел у ворот, и всему народу возвестили, что царь сидит у ворот, и пришел весь народ пред лицо царя. Израильтяне же разбежались по своим шатрам. И весь народ во всех коленах Израилевых спорил и говорил: «Царь избавил нас от рук врагов наших и освободил от рук филистимлян, а теперь сам бежал из земли сей от Авессалома. Но Авессалом, которого мы помазали в царя над нами, умер на войне. Почему же теперь вы медлите возвратить царя?» И царь Давид послал сказать священникам Садоку и Авиафару: «Скажите старейшинам Иудиным, зачем хотите вы быть последними, чтобы возвратить царя в дом его, тогда как слова всего Израиля дошли до царя в дом его? Вы, братья мои, кости мои и плоть моя, вы, зачем хотите вы быть последними в возвращении царя в дом его? И Амисаю скажите: не кость ли моя и плоть моя ты? Пусть то и то сделает со мной Бог, еще больше сделает, если ты не будешь военачальником при мне вместо Иоава навсегда». И склонил он сердце всех иудеев, как одного человека. И послали они к царю сказать: «Возвратись ты и все слуги твои». И возвратился царь, и пришел к Иордану, а иудеи пришли в Галгал, чтобы встретить царя и перевести царя через Иордан. И поспешил Семей, сын Геры, вениаминитянин, из Бахурима, и пришел с иудеями навстречу царю Давиду. И 1000 человек из вениаминитян с ним, и Сива, слуга дома Саулова, с 15 сыновьями своими и 20 рабами своими, и перешли они Иордан пред лицом царя. Когда переправили судно, чтобы перевести дом царя и послужить ему, тогда Семей, сын Геры, пал пред царем, как только он перешел Иордан, и сказал царю: «Не поставь мне, господин мой, в преступление, и не помяни того, чем согрешил раб твой тот день, когда господин мой царь выходил из Иерусалима, и не держи того, царь, на сердце своем, ибо знает раб твой, что согрешил. И вот ныне я пришел первый из всего дома Иосифова, чтобы выйти навстречу господину моему царю». И отвечал Авеса, сын Саруин, и сказал: «Неужели Семей не умрет за то, что злословил помазанника Господня?» И сказал Давид: «Что мне и вам, сыны Саруины, что вы делаете с ныне мне наветниками? Ныне ли умерщвлять кого-либо в Израиле? Не вижу ли я, что ныне я царь над Израилем?» И сказал царь Семею: «Ты не умрешь». И поклялся ему царь. И Мемфивосфей, сын Ионафана, сына Саулова, вышел навстречу царю. Он не омывал ног своих, не заботился о бороде своей и не мыл одежд своих с того дня, как вышел царь, до дня, когда он возвратился с миром. Когда он вышел из Иерусалима навстречу царю, царь сказал ему: «Почему ты, Мемфивосфей, не пошел со мною?» Тот отвечал: «Господин мой царь, слуга мой обманул меня, ибо я раб твой говорил: оседлаю себе осла и сяду на нем и поеду с царем, так как раб твой хром. А он оклеветал раба твоего пред господином моим царем. Но господин мой царь, как ангел Божий, делай, что тебе угодно. Хотя весь дом отца моего был повинен смерти пред господином моим царем, но ты посадил раба твоего между идущими за столом твоим. Какое же имею я право жаловаться еще пред царем?» И сказал ему царь: «К чему ты говоришь все это? Я сказал, чтобы ты и Сива разделили между собой поля». Но Мемфивосфей отвечал царю: «Пусть он возьмет даже все после того, как господин мой царь с миром возвратился в дом свой». И Верзилий, галаадитянин, пришел из Раглима и перешел с царем Иордан, чтобы проводить его за Иордан. Верзилий же был очень стар, лет 80. Он продовольствовал царя в пребывании его Маханаиме, потому что был человек богатый. И сказал царь Верзилию: «Иди со мною, и я буду продовольствовать тебя в Иерусалиме». Но Верзилий отвечал царю: «Долго ли мне осталось жить, чтобы идти с царем в Иерусалим? Мне теперь 80 лет. Различу ли хорошее от худого? Узнает ли раб твой вкус в том, что буду есть, и в том, что буду пить? И буду ли в состоянии слышать голос певцов и певиц? Зачем же рабу твоему быть в тягость к господину моему царю? Еще немного пройдет раб твой с царем за Иордан. За что же царю награждать меня такой милостью? Позволь рабу твоему возвратиться, чтобы умереть в своем городе около гроба отца моего и матери моей. Но вот раб твой Кимгам, пусть пойдет с господином моим царем, и поступи с ним, как тебе угодно. И сказал царь, пусть идет со мною Кимгам, и я сделаю для него, что тебе угодно. И все, чего бы ни пожелал ты от меня, я сделаю для тебя. И перешел весь народ Иордан, и царь также. И поцеловал царь Верзилия, и благословил его, и он возвратился в место свое». И отправился царь в Галгал, и отправился с ним и Кимгам, и весь народ иудейский провожал царя, и половина народа израильского. И вот все израильтяне пришли к царю и сказали царю, «Зачем братья наши, мужи иудины, похитили тебя и проводили царя в дом его и всех людей Давида с ним через Иордан?» И отвечали все мужи иудины израильтянам, «За тем, что царь ближний нам, и из-за чего сердиться вам на это? Разве мы что-нибудь съели у царя или получили от него подарки?» И отвечали израильтяне мужам иудинам и сказали, «Мы 10 частей у царя, так же и у Давида мы более, нежели вы. Зачем же вы унизили нас? Не нам ли принадлежало первое слово о том, чтобы возвратить нашего царя? Но слово мужей иудиных было сильнее, нежели слово израильтян». Глава 20. Там случайно находился один негодный человек по имени Савей, сын Бихри, вениамитянин. Он затрубил трубой и сказал, «Нет нам части в Давиде, и нет нам доли в сыне Иисеевом, все по шатрам своим израильтяне». И отделились все израильтяне от Давида и пошли за Савеем, сыном Бихри. Иудеи же остались на стороне царя своего, от Иордана до Иерусалима. И пришел Давид в свой дом в Иерусалиме и взял царь 10 жен-наложниц, которых он оставил стеречь дом, и поместил их в особый дом под надзор, и содержал их, но не ходил к ним». И содержались они там до дня смерти своей, живя как вдовы. И сказал Давид Амисаю, «Созови ко мне иудеев в течение 3 дней, и сам явись сюда». И пошел Амисай созвать иудеев, но промедлил более назначенного ему времени. Тогда Давид сказал Авесе, «Теперь наделает нам зла Савей, сын Бихри, больше, нежели Авесалом. Возьми ты слуг господина твоего и преследуй его, чтобы он не нашел себе укрепленных городов и не скрылся от глаз наших». И вышли за ним люди и Авовы, и Хилифеи, и Филифеи, и все храбрые пошли из Иерусалима преследовать Савея, сына Бихри. И когда они были близ большого камня, что у Гаваона, то встретился с ними Амисай. И Аав был одет в воинское одеяние свое и припоясан мечом, который висел при бедре в ножнах, и который легко выходил из них и входил. И сказал Аав Амисаю, «Здоров ли, брат мой?» И взял Аав правой рукой Амисая за бороду, чтобы поцеловать его. Амисай же не остерегся меча, бывшего в руке Иава, и тот поразил его им в живот так, что выпали внутренности его на землю, и не повторил ему удара, и он умер. Иав и Авеса, брат его, погнались за Савеем, сыном Бихри. Один из отроков Иавовых стоял над Амисаем и говорил, «Тот, кто предан Иаву и кто за Давида, пусть идет за Иавом». Амисай же лежал в крови среди дороги. И тот человек, увидев, что весь народ останавливается над ним, стащил Амисая с дороги в поле и набросал на него одежду, так как он видел, что всякий проходящий останавливался над ним. Но когда он был стащен с дороги, то весь народ израильский пошел вслед за Иавом преследовать Савея, сына Бихри. А он прошел через все колена израильские до Авела Бефмааха и через весь Берим, и люди собирались и шли за ним, и пришли и осадили его в Авеле Бефмаахе, и насыпали вал пред городом, и подступили к стене, и все люди, бывшие с Иавом, старались разрушить стену. Тогда одна умная женщина закричала со стены города, «Послушайте, послушайте, скажите Иаву, чтобы он подошел сюда, я поговорю с ним». И подошел к ней Иав, и сказала женщина, «Ты ли Иав?» И сказал, «Я». Она сказала, «Послушай слов рабы твоей». И сказал он, «Слушаю». Она сказала, «Прежде говаривали, кто хочет спросить, спроси в Авеле». И так решали дело. «Я из мирных, верных городов Израиля, а ты хочешь уничтожить город и притом мать городов в Израиле. Для чего тебе разрушать наследие Господне?» И отвечал Иав и сказал, «Да не будет этого от меня, чтобы я уничтожил или разрушил. Это не так. Но человек с горы Ефремовой по имени Севей, сын Бихри, поднял руку свою на царя Давида, выдайте мне его одного, и я отступлю от города». И сказала женщина Иаву, «Вот голова его будет тебе брошена со стены». И пошла женщина по всему народу со своим умным словом, и отсекли голову Савею, сыну Бихри, и бросили Иаву. Тогда Иав затрубил трубою, и разошлись от города все люди по своим шатрам. Иав же возвратился в Иерусалим к царю. И был Иав поставлен над всем войском израильским, а Авонея, сын Иадаев, над Хилифеями и над Филифеями. Адарам над сбором податей, Иосафат, сын Ахилуда, деописателем, Суса – песцом, Садок и Авиафар – священниками, также и Ира, и Аритянин был священником у Давида.

Так, вот и словарик нашелся. Посмотрим, что там пишут. Так. Пиломатериалы. Материалы из древесины, полученные продольным распиливанием бревен. Так, это неинтересно. Пилот. Специалист, управляющим летательным аппаратом. Так, это тоже не подходит. Пилигрим. Христианское радио для хорошего настроения. Это как раз то, что надо.

Сердце мое жаждет, Господь, Тебя, жаждет Твоей любви, Иисус. Ожидаю прикосновений Твоих, Господь, ищу их как благо самого лучшего на земле, Иисус.

моя жизнь в Твоих руках, Господь. Ты омыл меня кровью Своей, Ты простил всякий грех. И я принимаю Твою праведность, чтобы славить Тебя, Иисус, следовать за Тобой. И знаю, что Твоя рука сохранит меня.

0: следующий раз.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: В условиях информационных войн и размывания традиционных ценностей Россия должна вспомнить урок Куликовской битвы, которая была не столько военным триумфом, сколько большой победой духа. Об этом заявил президент научно-образовательной теологической ассоциации, ректор Московской духовной академии, наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл Зинковский на открытой лекции в Московской духовной академии. В сражении на Куликовом поле, напомнил епископ Кирилл, был важен сам факт противостояния агрессии, казавшийся невозможным в условиях политического и духовного разлада. Сам факт того, что мы можем противостоять, объединиться и дать отпор после двух веков рабства, это была большая победа духа, подчеркнул он. В Москве состоялся очередной съезд Российского союза евангельских христиан-баптистов. В его работе приняли участие 450 человек. Делегаты официально подвели основные итоги религиозной деятельности за последние годы. Они также обсудили важные вопросы духовно-дипломатического служения. Участники крупного мероприятия направили официальное коллективное письмо российскому лидеру. Верующие рассказали главе государства о главных результатах своей встречи. На заседаниях съезда новым девизом объявили «следование Слову Божьему». Баптисты отметили важность празднования юбилея синодального перевода Библии. Религиозная организация выразила искреннюю благодарность руководству страны за помощь. Администрация президента помогла вернуть верующим историческое здание в Санкт-Петербурге. Появилась информация о том, что, возможно, в 2027 году международный евангелист Франклин Грэм проведет фестиваль в России. Так прокомментировал епископ РосХВЕ Сергей Лиховский переговоры, предположительно прошедшие на фоне фестиваля «Надежды» в Минске. «Я думаю, что следующий этап в следующем году будет либо в Москве, либо в Санкт-Петербурге. Я верю, что это будет большой праздник, большое торжество Евангелия», – сказал лидер российских пятидесятников. По имеющейся информации, Франклин Грэм планировал провести фестиваль в Санкт-Петербурге в мае 2022 года, но из-за начавшейся СВО проект был закрыт. В столице Северной Ирландии, Белфасте, прошел масштабный марш за Иисуса, который собрал около 10 тысяч человек. Участники вышли на улицы города для совместной молитвы, поклонения и публичного свидетельства о своей вере. Мероприятие состоялось в субботу, 16 мая. Его организаторы сообщили, что марш объединил христиан из разных церквей и конфессий. Главной целью события было прославить имя Иисуса Христа в центре Белфаста. День начался утром в парке Орма, где для участников организовали время общения и отдыха. На территории работали фудтраки, были приготовлены напитки и различные активности для семей и детей. В Лондоне прошла конференция Revive 2026, посвященная будущему христианских медиа в эпоху искусственного интеллекта, дезинформации и культурных конфликтов. Мероприятие организовал христианский вещательный совет CBS в новой штаб-квартире радиостанции Premier Christian Radio. Одним из главных спикеров стал известный оксфордский профессор и христианский апологет Джон Ленокс. В беседе с телеведущим Джастином Брирли он рассказал о плюсах и опасностях искусственного интеллекта. Искусственный интеллект имеет две стороны. Он очень помогает во многих областях, включая христианскую миссию. Но существуют и огромные опасности, потому что он делает людей ленивыми. И это уже происходит, заявил профессор. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Господь, благодарим Тебя за кровь Твою святую, за силу, омывающую нас. Ты творишь в каждом из нас свою работу, Господи. Ты сделал нас своими. Мы больше не чужие к Тебе, Бог, но кровь Христа, она сделала нас своими для Тебя, Господь.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб. Последние слова. Меня всегда удивляло одно обстоятельство из фильмов, книг и рассказов о том, что человеку перед прощанием с ним, а причин может быть много, дают последнее слово. Зачем, думал я, давать высказаться тому, чьи слова ни на что не повлияют? Или повлияют? Может, в давние времена преступнику так давали возможность раскаяться? А может, последнее слово все равно оставалось у вершивших свой суд молчаливой силой? Действительно, какие слова вырвались бы из нас не в тесном вагоне и даже не в муках труда и творчества, а окажись мы там, где Христос умирал за нас? Он не каялся, а прощал, не просил о пощаде, а милосердствовал, жаждал, но не облегчал себе мук, думал не о себе, а о детях своих друзей. Одним из его последних слов было «совершилось». Последнее слово действительно было за ним. Совершилось наше искупление, избавление, примирение с Богом. Цена была уплачена в этой самой великой сделке во Вселенной, где Бог выступил и как судья, и как обвинитель, и как виновный, и как адвокат. И почил он сам. Последние слова голгофской драмы стали подписью Сына Божия под его историей, жизнью и учением, на которой поставил печать свою Бог и Отец. И жили они долго и счастливо – это про нас, а свершилось – это от Него ради того самого долго и счастливо. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».

слышал музыки тайну. Утоляющий жажду. Мироздание секреты в этих звуках открылись. И теперь я желаю, чтоб мечты мои сбылись. Вечный мир как награда за терпение и веру. Праздник жизни и радость там дается без меры. Праздник жизни и радость

из тьмы ночной откроет нам сияющие двери, и мы забудем скорби наши на пути от радости, нахлынувшей волною, и рухнем на колени перед ним, пред тем,

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит», и с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Пастор Алексей, какова роль бабушек и дедушек в семье? Какое влияние они должны оказывать на своих внуков?
1: Ну, конечно, хорошее влияние должны оказывать, если сказать просто. Но вот с определением того, что же такое хорошее влияние, вот здесь, наверное, нам нужно немножечко поговорить. Дело в том, что существует очень ясная, установленная Богом картина. Бог дает детей родителям, а не бабушкам и дедушкам. Было время, когда у этого дедушки, у этой бабушки были свои дети. Вот тогда ответственность за их воспитание лежала полностью на них. А потом они постарели, и им кажется, что они-то сейчас вот правильнее бы воспитали детей – или лучше знает, как бы к ним относиться. А вот Бог не дает им больше в этот период детей. Бог дает детей их детям, возлагая на них ответственность в воспитании. То есть это первое, что нужно понимать. Родители несут прежде всего полную, основную ответственность за воспитание своих детей. Это ответственность перед Богом. Это ответственность даже перед государством в каком-то смысле. То есть если родители относятся настолько плохо со своими детьми, что они подвергают их жизнь опасности, то они будут наказаны государством даже. То есть это серьезно представлено и в Священном Писании, и в современном обществе, понятно. Тем не менее, бабушка и дедушка – это люди, которые входят в круг наиболее близкого влияния или непосредственного влияния. При хороших взаимоотношениях, я имею в виду, когда в семье хорошие взаимоотношения, то есть они чаще бывают с внуками, они, конечно же, их любят, они, конечно же, хотят им блага, они, конечно же, вкладываются в них, разные бабушки и дедушки по-разному, некоторые много материального вкладывают, много времени готовы посвящать, им приятно быть с внуками. Вот. И вот здесь, конечно же, нужно понять, чтобы все бабушки и дедушки задали для себя вопрос, а какое мое влияние на внуков? А помогаю ли я им вырасти хорошими людьми? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, первое, нам нужно уважать установленный Богом план. То есть Бог установил, что родители прежде всего несут ответственность, поэтому отношение к внукам бабушки и дедушки должно быть согласовано с подходом к воспитанию, который есть у родителей. То есть, если родители что-то видят, как-то представляют, и они просят бабушку и дедушку, они говорят, конфет больше не давай, вот здесь больше денег им не нужно, а вот здесь мультики им достаточно уже было, то бабушка и дедушка должны ясно понимать, что это не их право, а право родителей определить метод воспитания, дозирование всех этих разных вопросов, из которых и складывается формирование новых человек, нового человека или маленьких людей, которые вырастают в больших людей. Вместе с тем, родители должны учить своих детей уважению по отношению к бабушке и дедушке. Это очень хорошая, установленная Богом возможность, чтобы маленькие дети могли видеть старость, могли понимать, что в старости есть немощи, в старости есть болезни, чтобы они могли формировать свое милосердие, свою заботу о старых людях, формировать уважение, уважительное отношение, тем более к своим родным, бабушке и дедушке, для того, чтобы в их сердце росло вот этот дух, возрастал дух сострадания, росло доброе сердце, которое способно быть чувствительным к немощам и к слабостям людей, которые рядом. И это эти двухсторонние отношения, которые были заложены Богом, они нужны для того, чтобы дети могли развиваться и формироваться правильно.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: В условиях информационных войн и размывания традиционных ценностей Россия должна вспомнить урок Куликовской битвы, которая была не столько военным триумфом, сколько большой победой духа. Об этом заявил президент научно-образовательной теологической ассоциации, ректор Московской духовной академии, наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл Зинковский на открытой лекции в Московской духовной академии. Сражение на Куликовом поле, напомнил епископ Кирилл, был важен сам факт противостояния агрессии, казавшийся невозможным в условиях политического и духовного разлада. Сам факт того, что мы можем противостоять, объединиться и дать отпор после двух веков рабства, это была большая победа духа, подчеркнул он. В Москве состоялся очередной съезд Российского союза евангельских христиан-баптистов. В его работе приняли участие 450 человек. Делегаты официально подвели основные итоги религиозной деятельности за последние годы. Они также обсудили важные вопросы духовно-дипломатического служения. Участники крупного мероприятия направили официальное коллективное письмо российскому лидеру. Верующие рассказали главе государства о главных результатах своей встречи. На заседаниях съезда новым девизом объявили «Следование Слову Божьему». Баптисты отметили важность празднования юбилея синодального периода Библии. Религиозная организация выразила искреннюю благодарность руководству страны за помощь. Администрация президента помогла вернуть верующим историческое здание в Санкт-Петербурге. Появилась информация о том, что, возможно, в 2027 году международный евангелист Франклин Грэм проведет фестиваль в России. Так прокомментировал епископ РосХВЕ Сергей Риховский переговоры, предположительно прошедшие на фоне фестиваля «Надежды» в Минске. «Я думаю, что следующий этап в следующем году будет либо в Москве, либо в Санкт-Петербурге. Я верю, что это будет большой праздник, большое торжество Евангелия», сказал лидер российских пятидесятников. По имеющейся информации, Франклин Грэм планировал провести фестиваль в Санкт-Петербурге в мае 2022 года, но из-за начавшейся СВО проект был закрыт. В столице Северной Ирландии, Белфасте, прошел масштабный марш за Иисуса, который собрал около 10 тысяч человек. Участники вышли на улицы города для совместной молитвы, поклонения и публичного свидетельства о своей вере. Мероприятие состоялось в субботу, 16 мая. Его организаторы сообщили, что марш объединил христиан из разных церквей и конфессий. Главной целью события было прославить имя Иисуса Христа в центре Белфаста. День начался утром в парке Орма, где для участников организовали время общения и отдыха. На территории работали фудтраки, были приготовлены напитки и различные активности для семей и детей. В Лондоне прошла конференция Revive 2026, посвященная будущему христианских медиа в эпоху искусственного интеллекта, дезинформации и культурных конфликтов. Мероприятие организовал христианский вещательный совет CBS в новой штаб-квартире радиостанции Premier Christian Radio. Одним из главных спикеров стал известный оксфордский профессор и христианский апологет Джон Леннокс. В беседе с телеведущим Джастином Брирли он рассказал о плюсах и опасностях искусственного интеллекта. Искусственный интеллект имеет две стороны. Он очень помогает во многих областях, включая христианскую миссию. Но существуют и огромные опасности, потому что он делает людей ленивыми. И это уже происходит, заявил профессор. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Христианские притчи. Убитая собака. Закончив проповедь, священник заметил мальчика, который дольше всех прихожан уже не первый раз задерживался в церкви. Видно было, что его что-то беспокоит. Подойдя к мальчику, он поинтересовался, сможет ли он чем-нибудь ему помочь. «Скажите, ад правда существует?» — поднял полный испуг глаза мальчик. «У тебя что-то случилось? Покайся, расскажи мне», — предложил священник. «Несколько дней назад собака укусила моего младшего брата, и я со злости забил эту собаку палкой до смерти». «Не печалься так», — попытался успокоить его священник. «Ты уже покаялся, и Бог простит тебя. Да мне вовсе не нужно прощение Бога. Я боюсь, что когда умру и попаду в ад, там я встречусь с этой собакой».

Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. Поздравляем вас с великим праздником Рождества Христова!

0: родился вам Спаситель, который есть Христос Господь. Сегодня эти волнующие строки Евангелия вы услышите неоднократно, но я хочу спросить, родился ли Иисус Христос в вашем сердце, потому что от этого зависит ваше спасение и жизнь вечная. Слово Божие утверждает, Бог во Христе примирил с собою мир. Я надеюсь, что проповедь Ярла Николаевича Пести поможет вам убедиться в этом.
1: Младенец родился нам, и сын дан нам. Какое огромное значение имеет это слово для нас? Эту тайну, сокрытую от вековых времен, Бог предназначил лично тебе и мне. Спасение – это личное дело между тобой и Богом. Ради нас, ради меня, ради тебя, мой друг, Бог очеловечился. Лично ради нас Он пришел на эту греховную землю. Ради нас Он умер и воскрес. Ему хвала и благодарение за это, что Он именно нас включил в свое спасение. Если все это так, то как стоим мы по отношению к этой чудной личности, этого одновременно младенца человека и Сына Божия? Каждый поставим для себя этот вопрос. Родился ли этот младенец для меня? Дан ли Сын Божий мне лично? Имею ли я эту уверенность, что именно меня Христос имел в виду, когда Он пошел на крестную смерть? Имею ли я личный интерес к младенцу, рожденному в Вифлееме? Знаю ли я, что Он мой Спаситель? Рожден ли Он ради меня? Дан ли Он мне лично? В конечном итоге это важнейший из всех вопросов. Мой друг, если этот младенец рожден для тебя, и ты в этом уверен, тогда ты рожден от него, то есть рожден второй раз, рожден от Бога в нового человека. Об этом как раз и говорил Иисус Христос в своей беседе с неким Никодимом. «Должно тебе родиться свыше», — сказал Он ему. Чтобы родиться свыше, родиться духовно, мы должны стать сами, подобно детям, младенцам. Христос сказал, «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Это значит, что ты должен оставить все свои предрассудки о том, что значит быть христианином. И ты должен прийти к Иисусу Христу, принять Его детской верой и во всем довериться Ему. Ты должен просто верить тому, что говорит Слово Божие о спасении. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасен будешь. Что значит верить в Иисуса Христа? Это значит расстаться с твоим грехом и жить для Бога, делать то, что угодно Ему. Если ты придешь к Иисусу с этим желанием и с молитвой «Будь милостив ко мне, грешнику», то Христос обещал, что такого Он примет, простит и сделает его этим новым человеком. Христос сам сказал, что приходящего к Нему Он не изгонит вон. Стать младенцем значит покорить свою гордость и как дитя в смирении склониться перед Богом, признать себя грешником и надеяться только на Его милость. Да, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Благодать Божия дается не сильным, не надменным, а слабым и смиренным, не богатеющим, а алчущим. Бог низлагает сильных мира сего, а кротким простирает свою милость. Это и есть значение слов «младенец родился нам». Дорогой друг, для тебя рождественский праздник не будет отличаться ничем от других праздников, если Вифлеемский младенец Иисус Христос еще не родился в твоем сердце. Но Он будет для тебя праздником из всех праздников, если сейчас ты склонишься там, где ты сейчас находишься, и примешь дар спасения, который предлагает тебе Бог. В таком случае младенец этот родился и для тебя, и сын дан тебе. Ради Иисуса Христа я прошу тебя, обратись и будь как дитя, смирись перед Ним, исповедуй свой грех Ему. Скажи, Господи, против Тебя я согрешил, беззаконие мои я сознаю, и грех мой я отдаю Тебе. Это должно быть твоим первым шагом. Не будем забывать, что в нас нет ничего заслужившего Божью милость. Она дается нам исключительно даром по благодати.

0: друг, и с тобою произойдет это чудо возрождения. Тебе нужно только верить, а Бог сам сделает остальное. Он сделает тебя новым человеком, и тогда древнее пройдет, и все станет новым. О, дал бы Бог, чтобы в эти праздничные дни был момент, когда ты родишься вновь. Тогда Рождество Христово действительно будет самым большим и значительным праздником для тебя.
1: Бог явился во плоти. Он умолился как дитя и стал доступным всем, и детям, и старикам, и бедным, и богатым, мудрецам и неученым, президентам и пастухам. Придите к Нему сегодня, в смирении склонитесь перед Ним, и да будет этот день благословением для вас.

наша передача подошла к концу. Благодарим всех, кто нас слушал. Будем рады, если вы напишете нам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

на герб. Не забудь посмотреть, ведь в разные края света уводят принцы, принцесс. Когда вдруг откроют палаты, шкатулки, шкафы, сундуки, не закружись и не падай в объятья на цену.

на турнире в доспехах за честь твою станет борьба. Не торопись улыбнуться успеху.